0: того, чего они желали. Теперь посмотрим на знаменитый вопрос Пилата. Что есть истина? Иоанна 18:38. Он хорошо знал истину. Но когда истина противоречила политике, долой истину. Один писатель написал о Пилате. Пилата ничто не побуждало к чему-нибудь, кроме себялюбивого страха за свою безопасность. Для него политический успех был важен, как дыхание жизни. Если нужно было отречься принципа, если даже нужно было влачить в болото римскую справедливость, тогда нужно было пожертвовать принципами и справедливостью, только чтобы он оставался прокуратором иудеи. Кто-то указал, светкость, отсутствие принципа, является источниками преступлений не менее ужасных, чем те, которые истекают от намеренного беззакония насилия. В одном смысле, по крайней мере, Пилат был трагической личностью. Мы можем допустить, что он всегда ничего другого не желал, как добра. Он решил быть управителем, который ставит дисциплину выше докучливых предрассудков евреев, которыми он управлял. Он решил улучшить жизнь и благосостояние города Иерусалима. Он решил поклоняться своим богам, не скрываясь. И странная злословная судьба. Все, что сделал, обратилось на него несчастную голову. Он оказался в таком положении, что ему нужно было избирать между убеждением и своей собственной карьерой, и он избрал свою карьеру. Пилат приказал распять Иисуса Христа, Сына Божия, не по какой другой причине, кроме той, что он не имел другого пути остаться прокуратором Иудеи. Но его срок занятия должности не длился долго. В 35-36 году по Рождеству Христа произошло положение в Самарии, которое тоже было территорией Пилата. Появился человек, претендующий, что он может открыть скрытые сокровища, которые Моисей спрятал на горе Герасим. Оказалось, что происшествие или эти обстоятельства не были действительно угрозой римской власти и не было большой опасности в этом. Пилат явился со своими войсками и поступил с обстоятельством с характерной, но не совсем необходимой жестокостью, ради которой погибло много людей. В результате самаряне пожаловались на него сирийскому наместнику Вителию, управителю Сирии, который был его начальником. Вителий, в свою очередь, снял Пилата с его должности и приказал поехать в Рим и оправдаться пред Тиверием. Иосия Флавия, Иудейские древности, 18 книга, 4.1, по 2 параграф. Тиверий умер, прежде чем Пилат попал в Рим. Что произошло с Пилатом в конце, история не говорит, хотя имеется много преданий. На некоторые мы обратим наше внимание. События смерти Иисуса Христа связаны с именем Пилата в истории. Они не только утверждены в священной истории и в истории иудейства, они также проникли в римскую историю. Когда Тацит, описывая великий пожар в Риме, рассказывает, как император Нерон, который был виновником пожара, свалил вину на христиан. Тогда в связи с именем христиан Тацит говорит, «Христос, от которого имя взяло начало, перенес величайшее наказание во время правления Тиверия от руки нашего прокуратора Понтия Пилата. И смертное суеверие, сдержанное на краткое время, возобновилось опять не только в Иудее, первоисточнике зла, но также в городе, где все мирские и постыдные со всех концов мира встречаются и делаются популярными». Тацит, Летописи, 15 книга, 44-4. В связи с этим мы находим первые произведения легендарного материала. Если факты относительно участия Пилата в суде и смерти Иисуса истины, тогда он должен был написать отчет об этом в Рим. О таком отчете действительно упоминает Юлий Мученик, первая апологетика, первая книга, параграфы 76 и 84, Туртуллиана, апологетика 21, и Евсевий, церковная история 2.2. Отчет Пилата, Анафага, существует в легендарной форме. М.Р. Джеймс, апокрифический Новый Завет, страница 153 и 155. И вместе с ним существует письмо, как бы написанное им императору Тиверию. Нет сомнения, что оригинальный отчет Пилата давно утрачен. И нет сомнения, что это письмо является трудом вымысла. Рассматривая дальше предание, нам может показаться удивительным, что церковь коптов и церковь Абиссинии канонизировали Пилата. У них его день святого 25 июня. Ранее предания говорят о том, что Пилат, терзаемый несчастьем, покончил жизнь самоубийством. Евсевия, церковная история 2.7. Позднее предание сообщает, что он был сослан в Вену на реке Роне, где долгие годы был виден памятник его выдающейся гробнице. Затем предания развивают многие разные тщательности. Интересно, находится в парадоксис Пилати. Это предание говорит, как тверди, встревоженный чмою, которая покрыла землю при смерти Иисуса, отдал Пилата на суд. Пилат рассказал о великих делах, совершенных Христом, о знамениях и чудесах, сопровождаемых в его смерти, и обвинял непримиримых евреев. Тиверий сказал: «Ты должен был его сохранить и послать ко мне, и не подаваться, и не распинать того, кто совершил эти великие дела, о которых ты мне передал. Было ясно, что он был Христос, царь царей». При имени Христа все изображения римских богов попадали и превратились в пыль. Пилат тогда был осужден на смерть, и солдат по имени Алвий должен был обезглавить его. Идя на смерть, Пилат молился: «Не причисли меня к числу злых евреев. Не припомни зла против меня или против твоей рабы Проклы, его жены, которая стоит здесь, которой ты повелел пророчествовать, что ты должен будешь быть пригвожденным ко Христу. Но прости нас и причти нас в среду праведников твоих». Тогда голос неба сказал: «Все роды и все семьи язычников будут почитать тебя благословенным. Ибо во дни твои исполнилось все, что говорили пророки относительно меня. И ты также являешься, как мой свидетель, в моем втором пришествии, когда я буду судить 12 колен Израиля и тех, кто не исповедал моего имени». Пилат тогда был обезглавлен, и ангел принял его голову, и Прокла умерла с ним. Личность Пилата всегда производила удивительное очарование умов и воображения людей. И странным и любопытным является то, что люди реагировали часто одинаково, с сожалением и часто с ненавистью. Тертуллиан, непреклонный и строгий, каким он был, говорит о Пилате, что он был, что касается его совести, христианином. Апология 21. В апокрифическом Евангелии Никодима 1.12 сказано, что Пилат был не обрезанным по плоти, но обрезанным по сердцу. Никто не желал снять вину Пилата, но люди всегда чувствовали, что Пилат был во власти сил гораздо больших, чем он, и что неизбежный ужас, который его действие произвело, не может быть иным, как окрашено симпатией. Пилат поступил несправедливо, потому что боялся поступить правильно. Он пожертвовал Христом, чтобы удержать свое положение и продлить свои стремления. Пилат был не первым, который стоял пред выбором между светским стремлением и послушанием Иисусу Христу. Избрал мирские стремления. Вместо осуждения Пилата, самоправедности, хорошо сказать себе: «По благодати Господа я тот, кем я есть». Распятого же за нас при Понтийском Пилате, и страдавшего, и погребенного. Об этом распятии нашего Господа Иисуса Христа читаем в Евангелии от Луки, 23 главе, в 33 стихе. «И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его злодеями, одного по правую, а другого по левую сторону». Интересно, что о распятии нашего Господа Иисуса Христа Евангелие повествует поразительно сдержанно. Она просто передает факт. И это все, без всякого описания. Вероятно, причиной этого является то, что писатели Евангелия не имели нужды в описании распятия. Их читатели прекрасно знали о нем. Распятие в древнем мире было широко распространенным. После осады города Тира Александр Великий в 332 году до Рождества Христова приказал распять 2000 жителей за то, что они долго сопротивлялись. Александр и Аней во время иудейских гражданских войн распял 800 пленников в центре города Иерусалима, в то время, когда жены и дети казненных были изрублены на их же глазах. Иосия Флавия, Древности, 13 книга, 14.2. Войны, 1 книга, 4.6. В Сицилии Август при одном случае распял 600 человек. Росиус, 6.18. Вар, подавивший восстание в Галилее, почти во время жизни Иисуса Христа распял 2000 пленников. Иосиф Флавий, Древности, 17 книга, 10.10. Тит в своем походе, в котором иудеи потеряли свою свободу и в котором храм был разрушен, распял столько людей, что об этом было сказано. Число распяных до того возрастало, что не хватало места для крестов и не доставало крестов для тел. Иосиф Флавий, Войны, 5 книга, 11.1. Людям древнего века не было нужды рассказывать о распятии, они прекрасно были знакомы с ужасами его. Обычай распятия был весьма распространенным. Мы находим его в Египте, Финикии, Карфагене, Персии, Ассирии, Скифии и даже в Индии. Мы находим его в Греции и Риме. Вероятно, римляне позаимствовали его от финикийцев и карфагенцев. Цицерон говорит, что крестную казнь в Рим вел Тарквиний Супербий. Но Плиний указывал, что в то время только тела мертвых распинали на кресте, как средство устрашения. Естественная история, книга 36, 15-24. В Израиле распятие как казнь не практиковалось. Смертный приговор евреи исполняли четырьмя способами. Мечом, исход 21.14, удушением, числа 25.4, огнем, левита 20.14, и побиванием камнями, левита 20.27. По закону Божию, повешение на дереве совершалось евреями, но это делалось после исполнения смертной казни. Акт повешения на древе не был способом лишения жизни, а предаванием обреченного Божию проклятию и позору. Если в ком найдется преступление, достойное смерти, и он будет умерщвлен, и ты повесишь его на древе, то тело его не должно ночевать на дереве, но погреби его в тот же день, ибо проклят пред Богом всякий, повешенный на дереве. Второзаконие, 21 глава, 22 по 23 стих. Так поступил Иисус Навин с пятью хананейскими царями, убив их и повесил их на пяти деревах, и висели они на деревах до вечера. Иисуса Навина, 10:26. В Египте и Ханаане повешенных лишали чести погребения. Иосиф в темнице, толкуя хлебодару, значение его сна сказал: «Через 3 дня фараон снимет с тебя голову твою и повесит тебя на дереве, и птицы будут клевать плоть твою с тебя». Бытие 40:19. Подобное сделали филистимляне с Саулом и сыновьями его. Сперва отсекли голову, а потом тело его повесили на стене Бефсана. Первое царство, 31 глава, с 9 по 13 стих. Еще большему позору подвергли гавоаньяне 7 потомков Саула. Повесили на горе пред Господом и оставили висеть на деревах от начала жатвы до того времени, пока не полились на них воды Божии с неба, то есть около 5 месяцев. И все это время Рицпа, дочь Аия, охраняла тела казненных, не допуская касаться их птицам небесным днем и зверям полевым ночью. Вторая царств, 21 глава, с 9 по 10 стих. В Писании не сказано, как и на каких деревах вешали обреченных. Во всяком случае, ни хлебодара, ни Саула не могли повесить за шею, так как перед этим были отрублены головы. В 1845 году сэр А. Г. Лайард, английский дипломат и археолог, произвел в Месопотамии раскопки холма Чел-Нудрут, который образовался на месте древнего города Калах. Там нашли стенные украшения дворца ассирийского царя Фегла-Филасара, 741 по 727 год до Рождества Христова. Рельефные изображения представляли сцены из военной и охотничьей деятельности ассирян. Среди этих изображений имеются такие, каких нужно было бы стыдиться, а именно, как ассирийские воины убивали своих пленников, отрезали им головы, сдирали с них кожу, вешали на деревах. Таков, возможно, был способ вешания и в Египте, и в Ханаане. Но что в Египте израильтяне делали для увеличения позора лишь после того, как он будет умерщвлен, то ассирияне делали живыми людьми. Такую казнь намечал Аман для Мардохея, но сам получил ее. Есфир, 7 глава, с 9 по 10 стих. Персидские цари так расправлялись с непокорными их закону. Если какой человек изменит это определение, то будет вынуто бревно из дома его, и будет поднят он и пригвожден к нему, а дом его зато будет обращен в развалины. Ездры 6:11. Бревно вкапывали в землю, человека поднимали, прибивали гвоздями к бревну и оставляли умирать. Вряд ли этот способ был гуманнее ассирийского. Никогда не было сомнения в умах людей древнего мира, что крестная смерть была самой ужасной и самой позорной смертью. Римляне крест называли несчастным бревном или несчастным деревом. Леви, 1 книга, 26. Цицерон, Прораб, 3 книга. Сенека, письма 101. Цицерон называл крест самым ужасным и жестоким наказанием. Веренес, 5 книга, 66. Его также называли последним наказанием, ибо обыкновенно называли его также наказанием рабов. Тацит, история 4.11. Римские граждане не подвергались такой форме смерти. Ее применяли к рабам и негражданам. Крестной смертью наказывали за преступления, как измена, дезертирство пред врагом, грабеж, пиратство, убийство по политическим мотивам, подстрекательство к бунту или мятежу и так далее. Этот вид наказания был популярным до дней Константина, когда он запретил как оскорбление для христиан. Даже в мрачном мире, который знал мало милости, слово «крест» было словом ужаса, и распятие было судьбою, какую вряд ли кто пожелал бы своему злейшему врагу. Крест, как инструмент смерти, был ненавиден всеми евреями. Проклят всяк, висящий на древе. Галатам 3.13, Второзаконие 21.23. Поэтому он стал камнем преткновения им, ибо как мог проклятый Богом быть их мессией? Его иначе не считали римляне. Пусть самое имя креста будет далеко не только от тела римского гражданина, но даже от его мысли, его глаз и ушей. Цицерон про Рабио 5. Символ веры утверждает распятого за нас при Понтийском Пилате и страдавшего. Если крестная смерть представляла такой ужас и позор, невольно хочется спросить, почему Иисусу Христу нужно было умереть на кресте? Ответ находим в Священном Писании. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Иоанна 3.16. «Ибо я первоначально преподал вам, что Христос умер за грехи наши по Писанию». 1 Коринфянам 15.3. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». Исаии 53.6.
1: На этом передача «Библейские доктрины» подошла к концу. Изучая доктрины Библии, необходимо помнить, что они не изменяются под влиянием культурных и национальных особенностей, уровня образования и прочих важных обстоятельств. Они неизменные. Но также важно помнить, что изучение библейских доктрин – это лишь маяки для нашей успешной христианской жизни. Самое главное, чтобы мы поступали так, как учит нас Слово Божье. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. В следующий раз мы ждем вас снова, когда передача «Библейские доктрины» будет в нашем эфире. Оставайтесь с Богом!

Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его. Псалом 32, 18. Наше библейское вещание BBN об этом говорит круглосуточно. www.bbnradio.org

а сейчас, как обычно, я предлагаю уделить немного времени для того, чтобы прочитать из книги «Потоки в степи». Эта книга для ежедневного чтения была написана Летти Кауман во время ее миссионерского служения. Сегодняшнее место на 3 июля записано в книге пророка Исаии в 28 главе, в 24 стихе. Там есть такие слова: «Всегда ли земледелец пашет для посева?» Однажды в начале лета я шел мимо дивного луга. Трава была мягкой, густой и прекрасной. Она напоминала огромный зеленый восточный ковер. На краю луга стояло раскидистое старое дерево, убежище для бесчисленных диких птиц. Бодрящий сладкий воздух оглашался их счастливым пением. Две коровы лежали в тени в полном умиротворении. На обочине дороги веселые одуванчики сверкали золотом среди царственного пурпура диких фиалок. Я долго стоял, опершись на изгородь, любуясь и думая о том, что Бог не создал на земле уголка прекрасней, чем мой милый луг. На следующий день я опять шел этой дорогой и, увы, не мог узнать ее. Пахарь и огромный плуг, который сейчас спокойно стоял в борозде, за один день разрушили все. Зеленая трава превратилась в пашню, очам предстала безобразная обнаженная бурная земля, исчезли певчие птицы, лишь несколько кур усердно искали червяков, погибли одуванчики и прелестные фиалки. Печались, я думал про себя, как же это можно было испортить такую красоту. Потом какая-то невидимая рука открыла мне глаза, и передо мной предстало видение. Видение поля спелой пшеницы накануне жатвы. Я видел огромные, тяжело склонившиеся колосья, освещенные лучами осеннего солнца. Я почти слышал мелодию ветра, который проносился над этими золотыми кистями. И прежде чем я успел опомниться, бурая земля предстала в великолепии, которое превзошло все виденное мной за день до этого. Итак, мы всегда должны видеть обильные хлеба, которые взойдут после того, как великий пахарь придет и проложит борозды в наших душах. Часто случается при этом, что он с корнем вырывает и переворачивает то, что мы считали самым прекрасным, и оставляет перед нашим изумленным взором лишь обнаженное и обезображенное. Почему же я должен содрогаться, почувствовав, как плуг моего Господа прокладывает глубокие борозды в моей душе? Я знаю, что он не праздный землепашец, он думает об урожае. Хоть не понять тебе теперь всех слез, страданий, тесноты, настанет жданный день, поверь, когда вполне познаешь ты –

Благая весть в просторах интернета. Конечно же, это библейское радио Бибиан. Вначале Бог сотворил небо и землю. Именно с таких слов начинается Писание. Поэтому будем помнить, что мир не случайен и не хаотичен, а возник по замыслу и по воле Творца. Конечно же, эти слова показывают Бога как инициатора истории человеческой, как того, кто стоит вне времени и материи, но Он создает их. Для каждого из нас, дорогие друзья, это будет хорошее напоминание, что наша личная жизнь также не случайна и также не хаотична, но имеет определенную ценность в глазах Божьих. Поэтому будем дорожить временем и использовать его во славу нашего Господа. Оставайтесь с Богом и оставайтесь с нами.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, то вы можете присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевым словам «Библейское вещание BBN».
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю записан в книге пророка Исаии, 57. «И Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь. Поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Книга пророка Исаии, 57.

Мы, сотрудники передачи «Возвращение к Богу», видим свое призвание в том, чтобы проповедовать непорочное Слово Божие. Наша цель, наша святая обязанность – возвещать библейскую истину, призывая людей к покаянию и вере в Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Мы должны проповедовать Слово Божие, а не свои личные идеи и представления. Однако проповедь имеет две стороны. Один человек возвещает Слово Божие, а другие слушают. Проповедь бессмысленна, если нет слушателя. Однако, увы, умение слушать зачастую дается нам с трудом. Как известно, Священное Писание – это книга богодухновенная. Все, сказанное Господом в Библии, является абсолютной истиной. Господь говорит, но слушаем ли мы? В чем ценность красиво изданной Библии, если ее никто не читает? В чем смысл горячей проповеди Слова Божия, если мы не прислушиваемся? Слышание Слова Божия не есть дело выбора, но абсолютная необходимость. Как провозгласил Моисей, «Положите на сердце ваше все слова, ибо это не пустое для вас, но это жизнь ваша». Нам следует внимать Слову Божию, ибо от этого зависит вся наша жизнь. Господь щедро благословляет тех, кто внимает Слову Его, кто живет по этому Слову. Те же, кто не слушают Бога, погибнут. Вот почему так важно научиться слушать. Нам надлежит всем сердцем внимать всезнающему Богу. Крайне важно услышать голос дарующего жизнь. Через Слово Свое Бог дарует нам жизнь новую в Господе Иисусе Христе и ведет нас к святости. Вот что имел в виду богодухновенный апостол Иаков, когда написал, что «восхотев, родил Он», то есть Господь Бог, нас словом истины. Слово Божие – источник жизни нашей. Оно дарует нам рождение. Вот почему так важно научиться внимать этому святому слову. Однако как научиться этому? За ответом, как всегда, давайте обратимся к Священному Писанию. В первой главе послания апостола Иакова в стихе 19 мы находим такие слова. «Братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев». Безусловно, наставление апостола хорошо и полезно для любой беседы, однако оно особенно важно, когда мы учимся внимать Богу.

Итак, всякий человек да будет скор на слышание. Это значит, что нам необходимо проводить время с Богом всем сердцем, внимая каждому Его слову. Иногда, читая Библию, мы отвлекаемся и начинаем думать о чем-то другом. В таком случае мы уже более не слышим Господа. То же самое случается порой и в церкви. Во время проповеди мы легко отвлекаемся и уже не слышим обращенной к нам проповеди Слова Божия. Вот почему столь важно заострять внимание на сказанное Богом. «Всякий человек, да будет скор на слышание, медлен на слова», учит апостол Иаков. Увы, у нас обычно все получается наоборот. Человек, как правило, скор на слова и медлен на слышание. Сколь часто мы прерываем другого, не давая ему договорить. Да, спешить со своим словом нам не стоит. В книге притчи сказано: «Видал ли ты человека, опрометчивого в словах своих, на глупого больше надежды, нежели на него?» Чтобы не опростоволоситься, лучше порою промолчать. Люди молчаливые и внимательные скорее обретают мудрость, чем говоруны. Когда такие вот молчаливые люди говорят, то сразу становится ясно, им есть что сказать. Однако большинство из нас по-прежнему предпочитает говорить, а не слушать. Это истина даже в наших отношениях с самим Господом Богом. Как известно, людей, регулярно молящихся Богу, много больше, чем тех, кто постоянно посещает церковь и читает Священное Писание. Да, действительно, нам хочется поведать Богу о наших желаниях, но прислушиваться к Его святой воле мы не спешим. Неудивительно, что неразумные молитвы столь часто слетают с наших уст. Разумеется, человеческая молитва важна, но еще важнее умение внимать Господу Богу, умение слышать Его. Мы внимаем Господу прежде всего через ежедневное чтение Священного Писания. Такое чтение подобно сытной трапезе. Если вам непривычно читать Библию каждый день, то напишите нам, и мы постараемся выслать вам календарь библейских чтений. Этот календарик поможет вам войти в ритм ежедневного чтения Священного Писания, которое столь необходимо всем, стремящимся познать Бога. Вторым важным условием внимания Богу является посещение церкви, где проповедуется Его Слово. Такую церковь необходимо посещать еженедельно, внимательно слушая каждую проповедь. Третий путь для лучшего понимания Слова Божия – это обсуждение прочитанного с духовными наставниками. При многих церквях ныне организованы группы по изучению Священного Писания. В таких группах у нас есть возможность задать вопросы на интересующие библейские темы, услышать мнение опытных духовных наставников. Также существуют заочные курсы по изучению Священного Писания. Если мы не внимаем Богу, то пребываем в неведении. К примеру, большинство населения даже не слышало о Нагорной проповеди. Конечно, в таком случае и речи быть не может о жизни по Слову Божию. Если мы еще не познали Бога, то это случилось не от того, что Он молчит, но от того, что мы не слушаем.

0: Следующим шагом после того, как мы научились внимательно слушать, является умение контролировать свой темперамент. Всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев, пишет апостол Иаков. Известно, что во гневе мы говорим и соделываем такое, о чем впоследствии крайне жалеем. Вот почему в Священном Писании сказано: «Не будь духом твоим поспешен на гнев, потому что гнев гнездится в сердце глупых». Чужие слова могут показаться нам обидными, однако это не значит, что человек, их произнесший, хотел оскорбить нас. Зачастую дела обстоят как раз наоборот. Если человек много пьет, и жена или друзья говорят ему об этом, то ему следует не обижаться, а призадумываться. Ведь эти люди прежде всего пекутся именно о его благе. Может, ему и вправду следует начать бороться с пагубным пристрастием, обратившись за квалифицированной помощью. В книге притчи мы читаем: «Ухо, внимательное к учению жизни, пребывает между мудрыми». Правда зачастую кажется нам горькой, однако именно ее нам надо непременно услышать. Горькая правда идет нам на пользу, если мы не гневаемся. Негневливое восприятие особенно важно, когда мы внимаем Господу Богу. Возьмем, к примеру, учение Священного Писания, что мы можем быть спасены лишь через веру в Господа Иисуса Христа. В Евангелии от Иоанна сказано, что верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Некоторых возмущает это учение об исключительности спасения Христова. Однако человеческое раздражение вовсе не меняет положение вещей. Господь Иисус Христос – единственный путь спасения. Мудрее было бы не злиться, но принять эту истину, получив таким образом благой дар спасения Божия. В послании Иакова сказано: «Братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев. Посему, отложивши всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души». Хороший слушатель в кротости принимает Слово Божие. Если нам что-то не нравится в Священном Писании, то это, разумеется, не значит, что Церковь должна изменить текст Библии. Мы должны сами измениться. Многие люди не видят света Божия, поскольку они приходят в гнев, услышав горькую истину. Они отказываются оставить грехи свои. Им не нравится, когда кто-то призывает их к покаянию. Учимся ли мы слушать? Уделяем ли мы достаточно времени общению с Богом? Внимаем ли Его святым словам? Когда мы слышим горькую правду, приходим ли мы в раздражение и ярость, или же молим Господа простить и преобразить нас? Практикуем ли мы Слово Божие в нашей повседневной жизни, положившись на силу Духа Святого? Верим ли мы в Господа Иисуса Христа, принимая Его спасение и строя жизнь нашу на Слове Божьем? Если так, то мы будем спасены и благословлены Господом. А если нет, то пока еще не поздно, нам надлежит научиться внимать Богу. Аминь. Дорогие друзья, наша очередная радиобеседа из цикла «Возвращение к Богу» подошла к концу. Мы всегда рады вашим отзывам, вопросам и предложениям. Не забывайте, что тем, кто обращается к нам впервые, мы по возможности высылаем различную духовную литературу. Адресуйте ваши письма Михаилу Неволину, абонентский ящик 277, Санкт-Петербург, индекс 197-372, Россия. Наш сайт в интернете www.kbogu.ru. Наш имейл molitva@kbogu.ru. Повторю наш адрес: Михаил Неволин, абонентский ящик 277, Санкт-Петербург, индекс 197-372, интернет-сайт www.kbogu.ru, имейл molitva@kbogu.ru. Всего вам доброго!
1: Храни Господь Бог вас и ваших близких.

С вами библейское вещание BBN. В мире зла, как в пустыне жаркой, уподоблен бегущей лани я, припадая душою жадной к животворной воде Писания. У молитв золотые чаши дал бы больше нам Бог желания посещать, как возможно чаще, все молитвенные собрания. В душах наших исканий жажда, ищем лучшего мы и большего, и душа пить стремится жадно из источника Слова Божьего. Голодать без Христа нелепо, в отчий дом сыновья и дочери, много там молока и хлеба, становитесь скорее в очередь. К небесам простирая длани, поспешите к Отцу скорее вы, по примеру бегущей лани, подражая сынам Кореевым. Если сердце подобно меди, без любви душа изранена, торопитесь, свой грех заметив, на молитвенные собрания. Пища там для небесных граждан, благодати там изобилие. Пусть нас тянет святая жажда к животворным потокам Библии.

Христос есть истинная жизнь, и наша истинная жизнь есть пребывание во Христе. Радио BBN поможет вам в этом. bbnradio.org. Милости просим.

0: завтра наступает сегодня. Это не призыв и не новое философское изречение. Это не игра слов и чья-то премудрость. Завтра наступает сегодня – это программа для всех и каждого, кто действительно понимает, что завтра наступает уже сегодня.
1: Когда ты оказываешься в затруднительном, почти отчаянном положении, что ты делаешь?
2: Молюсь. Но иногда мне кажется, что ничего не происходит, не меняется и не улучшается. И я задумываюсь, заботится ли вообще обо мне Бог?
1: Давным-давно царь Давид был в таком же положении, как и ты. И Господь услышал его. Когда он понял, что его враги, не задумываясь, сотрут его с лица земли, он обратился к Господу и крикнул: «Взываю к тебе в унынии сердца моего, возведи меня на скалу, для меня недосягаемую».
2: А что или кто является этой горой?
1: В 17-м псалме, в 3-м стихе, Давид говорит: «Господь твердыня моя и прибежище мое, избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него уповаю». И Давид укрылся на этой горе со словами: «Только Он твердыня моя, спасение мое, убежище мое».
2: Действительно, жизнь Давида полна приключений и затруднительных ситуаций, выход из которых он находил только в Боге.
1: Вы правы. В 28 главе книги «Царств» описана еще одна такая ситуация. Отвергнутый царем Саулом, он объединился с армией филистимлян, а те, в свою очередь, воевали с Саулом, и, не зная бывшие хорошие отношения Давида и Саула, филистимляне отправили войско Давида обратно, где он жил со своими домочадцами и соратниками. Но пока они отсутствовали, другой враг напал на их землю и сжег дотла их столицу и захватил в плен всех женщин. Теперь люди Давида пошли против него самого и намеревались убить его.
2: Я помню эту историю, и она потрясает тем, что вместо того, чтобы опустить меч свой или топить свое горе в вине, как люди часто это сейчас делают, Давид выбрал другой путь.
1: В 30 главе книги «Царств» мы читаем: «Но Давид укрепился надеждой на Господа, Бога своего, и Господь принял его и подарил победу».
2: Как тогда, во времена Давида, так и сейчас есть скала, которая выше нас. Идите к Господу, и Он примет вас. Почему?
1: Да потому что Он действительно заботится о нас. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас.
0: А мы прощаемся с вами. Будем рады ответить на каждое письмо. Наш адрес 420-111, город Казань, АЯ 555. 420-111, город Казань, АЯ 555. И до новых встреч в программе «Завтра наступает сегодня».
1: Спасибо, что были с нами. До встречи в эфире.

Вы слушаете BBN, библейское вещание на интернете. Луки 12:32. «Не бойся, малое стадо». Много раз, снова и снова, Господь нежно говорил детям своим: «Не бойтесь». Но мы все равно живем, как напуганное стадо овец, в страхе и беспокойстве. А чего же мы боимся? Может, мы боимся, что Бог нам чего-то не додаст? Если так, то Иисус нас успокаивает: «Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство». Как это чудесно! Давайте будем доверяться Господу. Давайте будем искать того, чтобы получить это царство из рук Божьих. А для этого давайте доверять Ему. Мы можем Ему доверять. Он словно ветер не бросает. Будьте с нами.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть вопросы на духовные темы, мы приглашаем вас посетить наш чат по адресу www.bbnchat.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который

записан во втором послании Коринфянам в 3 главе в 17 стихе. «Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода». Это был стих благовестия на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Мир Божий вам, дорогие слушатели! В эфире программа библейского вещания BBN «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию следующую проповедь в изложении служителя из Германии брата Романа Рейнхард. Верим, что через эту проповедь сам Господь даст обильную пищу и для вашей бессмертной души.
1: Может ли быть отнято у сильного добыча? И могут ли быть отняты у победителя, взятые в плен? Да, так говорит Господь, и пленные сильным будут отняты, и добыча тирана будет избавлена, потому что я буду состязаться с противниками твоими, и сыновей твоих я спасу. В лице сильного, или слово победителя и тирана, здесь имеется в виду сатана, в образе добычи и твоих сыновей имеется в виду люди, а во втором слове сильным в стихе 25 имеется в виду Иисус. В райском саду в Эдеме сатана вверг человека посредством обмана в грех, и как добычу взял его в плен, временно одержал победу над творением Господом. Но на Голгофском кресте Иисус Христос победил сатану и его демонов. Об этом читаем в Евреях 2.14 и Колоссянам 2.15. И дал возможность каждому человеку спастись. Этот стих Исаия 49, 24 и 25 написан еще в Ветхом Завете, то есть до Голгофы. Но уже тогда Господь Бог предсказал через пророка Исаию, что для людей придет спасение, что будет избавление от власти сатаны. Главным стихом к третьему пункту является первое послание Тимофея 2.4, которое я выше уже упоминал, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Дорогой слушатель, обращаю твое внимание на то обстоятельство, что в этом стихе на первом месте стоит слово «спасение», а на втором – «познание истины», то есть по отношению к нашему заголовку обратный порядок. Это обстоятельство очень важно. В Библии все имеет глубокое значение. Имена, числа, порядок перечисления слов или событий и так далее. В Евангелии от Иоанна читаем в главе 16, стихи 13 и 14. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам». Совершая при покаянии молитву, человек получает этот Святой Дух и становится Детем Божьим. Для того, чтобы обратиться к Господу, нужно знать совсем немного. Нужно иметь минимум знаний, которые при наличии веры, Евреям 11, стихи 1 и 6, можно выразить четырьмя местами в Библии. Первое. Римлянам 5.12 о нашей греховности. Второе. Первое послание Тимофея 2, стихи 4 и 5 о том, что Бог хочет всех людей спасти и дал для этого посредника Сына Своего. Третье. Первое послание Иоанна 1.9 о том, что нужно раскаяться в грехах перед Господом. Там читаем: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». И четвертое, как очистит: «И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». 1 Иоанна 1.7. Это все. Эти четыре пункта вполне достаточно знать их, чтобы спастись для жизни вечной. Глубокое же познание Слова Божьего путем исследования мы можем получить лишь через Святого Духа, которого мы получаем при рождении свыше, который наставит нас затем на всякую истину. Иоанна 16:13. Но Господу важно, чтобы люди прежде всего спаслись, а затем уже, в зависимости от заданий Господа в духовной жизни и желаний спасенного, каждый обязан или может исследовать Писание. Поэтому в первом послании Тимофея 2:4 имеем на первом месте, чтобы все люди спаслись, а на втором и пришли к познанию истины. Не зря пословица гласит: «Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги точать пирожник». Современные теологи, по-русски богословы, которые в большинстве своем не рождены свыше, а следовательно и не имеют Святого Духа, отваживаются исследовать Библию, ища в ней противоречия. Но эти противоречия находятся в умах людей из-за грехов. Эти богословы пытаются доказать, что Библия не является Словом Божьим, а творением людей. Они пытаются доказать, что Бога нет. Но того, чего нет, не нужно и доказывать. И Господь Бог запрещает детям Божьим доказывать существование Бога. Единственное, чего Он ожидает от детей Божьих, чтобы они свидетельствовали о Нем, рассказывали людям радостную весть с Голгофы без оказания давления. Пункт 4. Божий план спасения основан на Его бесконечной любви ко всем людям мира сего. Одним из главных мест в Библии, которое нам показывает любовь Бога к людям, является Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Можно сказать, что в этом стихе в миниатюре заложен весь Божий план спасения людей. И движущей пружиной этого плана является любовь Бога, как бесконечно велика. Это Божья любовь, и как далеко она идет, какая радость, надежда и утешение содержится для погибшего грешника в этом стихе. Рассмотрим в Библии еще несколько мест о любви Бога к людям. Иоанна 17:23. «Я в них, и ты во мне, да будут совершенны воедино, и да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня». Римлянам 5:8. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Ефесянам 2:4-5. «Бог, богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены». 1 Иоанна 4:9. «Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него». Пункт 5. На основании Своей великой любви к погибшим грешникам Бог отдал в жертву Своего Единородного Сына Иисуса Христа. Исаия 53:6. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас». Отец возложил на Иисуса грехи всех нас. Евангелие от Луки 19:10. «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». 2 Послание Коринфянам 5:21. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Галатам 4:4. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына, своего единородного, который родился от жены, подчинился закону. Первое послание Иоанна 4:10. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Ну и еще раз напоминаю об Иоанна 3:16. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал в жертву Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Пункт 6. Иисус Христос – единственный посредник между Богом и людьми, чтобы восстановить общение между Богом и погибшими грешниками. Я это подчеркиваю. Нету других посредников, кроме Иисуса Христа, между Богом и человеками. Только Иисус Христос является посредником. И это мы видим в 1 Тимофея 2, стихи 5 и 6. «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех». Таково было в свое время свидетельство. Деяния апостолов 4, стих 12. «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Только имя Иисус». Иоанна 14, стих 6. Иисус сказал ему: «Я есть путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Из Иоанна 14, стих 6 видно, что только через Иисуса проходит путь на небо к Отцу Небесному. Пункт 7. Иисус Христос, Сын Божий, умер на Голгофе за грешников добровольно. Иоанна 10, стих 11. «Я есть пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец». Римлянам 5, 6. «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых». Галатам 3, стих 13. Христос искупил нас от клятвы закона, то есть от проклятия закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: «Проклят всяк, висящий на древе». Евреям, глава 2, стих 14. «И как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти», то есть дьявола. Первое послание Петра 2, 24. «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его мы исцелились». Первое Петра 3, стих 18. «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом». И Откровение 5, стих 9. «И поют новую песнь, говоря: достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своею искупил нас, Богу, из всякого колена и языка, и народа, и племени». Пункт 8. Дорогостоящая кровь Иисуса Христа есть искупляющее средство и имеет восьмикратное благословляющее действие. Первое действие – прощение грехов. Ефесянам 1:7, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его. Второе – очищение или омовение. Откровение 1:5. «И от Иисуса Христа, который есть свидетель, верный первенец из мертвых и владыка царей земных, ему возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью своею». Оправдание. Это третий пункт. Римлянам 5:9. «Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью его, спасаемся им от гнева. Четвертый пункт. Мир с Богом. Колоссянам 1, стих 20. И чтобы посредством Его примирить с собой все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное. Умиротворив, то есть мир с Богом получили. Пятое. Избавление. 1 Петра 1, стихи 18 и 19. «Зная, что нетленным серебром или золотом избавлены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». В русском переводе в этом стихе вместо слова «избавлены» ошибочно применено слово «искуплены». Избавлены. Так мы имеем избавление в крови Иисуса. Шестой пункт. Освящение. Евреям 13, стих 12. «То и Иисус, дабы освятить людей кровью Своею, пострадал вне врат». Смотри также Ефесянам 5, 25, 26. Седьмой пункт. Искупление. Откровение 5, 9. «И поют новую песнь, говоря: достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своею искупил нас Богу из всякого колена и языка и народа и племени». И восьмой пункт – доступ к Богу. Ефесянам 2:13. «А теперь во Христе Иисусе вы, то есть язычники, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою». Доступ мы, язычники, имеем через кровь Иисуса. Согласно числовой символике, число 8 означает «новое начало». Восьмью душами начал Бог в истории человечества после потопа новый этап жизни на земле. Поэтому и сейчас каждый погибший грешник, уверовав в Иисуса Христа, познав из Слова Божьего, что он является погибшим грешником, раскаявшись перед Господом в своих грехах и приняв Иисуса Христа в сердце, получает согласно Ефесянам 1:13 Святого Духа и становится Детем Божьим. Таким образом, человек совершает в своей жизни самый ответственный шаг и делает новое начало. Пункт 9. Итак, мы пришли к главному пункту, который нельзя иначе озаглавить, как покаяние. Покаяние есть желаемое следствие, вытекающее из вышепознанного. Иоанна 1:12. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, то есть детьми Божьими быть». Иоанна 3, стихи с 3 по 5. Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим говорит ему: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». К стиху 5 необходимо дать пояснение, ибо многие дети Божьи ошибочно думают, что в рождении через воду имеется в виду водное крещение. Это неверно. По этому поводу читаем в Ефесянах, в главе 5 стихи 25 и 26. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, церковь освятить, очистив банею водную посредством слова». Здесь совершенно ясно сказано. «Освятить ее, очистив банею водную посредством слова». Итак, мы видим, что в данном случае вода является в Библии прообразом Слова Божьего. Исключением является большое скопление воды в океанах и морях. К которые символизируют мирской океан людей. Значит, все вышеописанное и подтвержденное стихами из Библии является драгоценностями Божьего Слова. Символично вода. Человек, прослушавший эту проповедь и придя на основании этого к Господу и родившись свыше, или после слышанного стал читать Библию и пришел к покаянию, то в глобальном смысле можно сказать, очистился от грехов водою, Словом Божьим. Ясно и понятно, что от всех грехов нас может очистить только кровь Иисуса Христа. Но о крови Иисуса мы познаем именно в конечном счете через Слово Божье, через эту воду. Так что в конечном итоге мы очищаемся водною банею, Словом Божьим. Рождение свыше в кающемся человеке совершает Господь Иисус путем запечатывания Святым Духом. Именно этот конечный результат имел в виду Иисус, Иоанна 3, стих 5. Водное же крещение должно быть логическим следствием обращения и принимается покаявшимся только сознательно после рождения свыше. Ко спасению оно ничего не добавляет и не имеет в своем содержании цели установления или заключения союза покаявшегося с Господом, а просто означает быть символично вместе с Иисусом погребенным, и, выходя из воды, человек символично с Иисусом воскресает. В Колоссянах 2, стих 12 читаем об этом. «Быв погребены с Ним, то есть с Иисусом, в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил Его из мертвых». Водное крещение есть шаг послушания Иисусу, что водное крещение можно принимать только сознательно и после покаяния, следует из Евангелия от Марка, в главе 16, стих 16, где читаем: «Кто будет веровать и креститься, то есть примет крещение, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Все люди, которые ошибочно думают и утверждают, что водное крещение есть составная часть условия для спасения, ссылаются только на первую часть этого стиха. Во второй же части сказано: «Кто не будет веровать, осужден будет». То есть, кто не покается, не обратится к Господу, осужден будет. В этом выражении ни слова не говорится о крещении. Значит, условием для спасения является только вера. А если ты не покаялся в грехах и не родился свыше, то можешь вообще из воды, из материальной, не вылазить. И тем не менее не спасешься. Для ясности читаем еще первое послание Петра из главы 3, стихи 20 и 21. «Некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению в одни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды, так и нас ныне, подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа». Стало быть, водное крещение есть шаг послушания Господу, чтобы иметь чистую совесть перед Богом. Так что ты, дорогой слушатель, имеешь теперь и минимальное познание о водном крещении, если обратишься и хочешь после принять крещение. Еще следует подчеркнуть, что в деле спасения человеческих душ для вечной жизни на небесах имеется две стороны. Первая сторона этого вопроса – это сторона Господа Иисуса, которая заключается в том, что Он умер на Голгофском кресте и пролил свою дорогостоящую кровь, уплатив ею за грехи всех людей и за твои тоже. 1 Иоанна, глава 2, стих 2. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Ведь это так утешительно и великолепно, но таким образом люди не спасаются автоматически. Это значит, что за грехи всех людей Иисус заплатил ценой своей жизни, что является фундаментом или условием для выхода грешника из-под власти сатаны. Вторая сторона вопроса спасения лежит на ответственности человека. Теперь, дорогой слушатель, символично представим себе, что на основе совершенного на Голгофе дела Иисус Христос стоит теперь с протянутой рукой и предлагает всем людям бесплатно. Иоанна 7:37. По благодати спасения, но через веру. Если ты, проходя мимо, подставишь свои ладони под руку Господа Иисуса, то ты этим жестом выразишь свое согласие к предложению Иисуса, и Он переложит из своих рук в твои руки это спасение. Это есть сторона человека — сказать к вышепрочитанному «да» и позволить себя спасти. Как удивительно в духе подходят к этой ситуации слова «дело спасения утопающих, дело рук самих утопающих». И если ты, дорогой слушатель, действительно тонул бы, и тебе бросили спасательный круг, то ты наверняка сразу же ухватился бы за него обоими руками и дал бы себя спасти. Если ты еще не принял Иисуса Христа как своего личного спасителя, то ты находишься в подобном тонущем состоянии. Ты это пока еще не видишь и не принимаешь всерьез, но твое погибшее состояние станет явным перед большим белым троном Господа Иисуса, где тебе придется предстать перед судом, если во время благодати не покаешься. Знай же, дорогой слушатель, что Иисус Христос стоит у духовных дверей твоего сердца и стучится к тебе, как читаем в Откровении 3, стих 20. «Се стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Вечерять — это значит есть за столом, иметь общение. Это же удивительное дело. Иисус хочет с тобой иметь общение. Дорогой слушатель, эту проповедь, через которую Иисус обращается к тебе, мне хочется закончить стихом из 2 послания Коринфянам 5, стих 20. «Итак мы, посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом». И я поэтому прошу вас, примиритесь с Богом через Иисуса Христа. Для тех, кто на основании прослушанного желает передать свою жизнь Господу Иисусу, привожу примерную молитву покаяния. «Дорогой Иисус Христос, я верю, что Ты Бог. Я верю, что Ты, как Сын Божий, в плоти приходил на землю, чтобы на Голгофе умереть за грехи всего человечества. Я верю также, что Ты умер и за мои личные грехи. Из Библии я познал или познала и признаю сейчас перед Тобой, что являюсь погибшим грешником и нуждаюсь в спасении. Я хочу быть Детем Божьим и быть в вечности с Тобой на небесах. Поэтому я прошу Тебя, прости мне все мои грехи, мои преступления и мое неверие, омой меня своей кровью и дай мне Святого Духа». Вторая часть этой молитвы как благодарение вере, что Тебя Господь спас. Я благодарю Тебе, мой дорогой Господь Иисус Христос, что Ты дал мне мужество и силы, чтобы преодолеть неверие и в духе прийти сегодня к Голгофе, где Ты страдал за мои грехи. Я верю, что на основе Твоих обещаний в 1 Иоанна 1:9 Ты простил мне мои грехи и стал моим личным спасителем. Прошу также, дай мне силы, мужества, мудрости верно следовать за Тобой, выполнять Твою святую волю и свидетельствовать погибшим грешникам о Твоей великой любви и милости к ним. Открой мне Твое слово и дай великую радость в общении с Тобой. Аминь.
0: Вы прослушали программу библейского вещания BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь в изложении служителя из Германии брата Романа Рейнхардт. Мы искренне рады послужить вам этой программой, и мы молимся Богу о том, чтобы Он благословил вас обильно. А может быть, Господне Слово коснулось вашего сердца, и вы хотите принять Иисуса Христа как личного Спасителя от греха и вечной гибели? Сделайте это сейчас, не откладывая на потом. Обратитесь к Богу в простых словах молитвы, с просьбой простить вас и подарить вам жизнь вечную, и Он тотчас сделает это. Не опоздайте с вашим решением. Да будет Бог с вами!

Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Иоанна 5:39. Три раза в сутки чтение Священного Писания вместе с нами. bbnradio.org.

Сеть Благой Вести в просторах интернета. Конечно же, это библейское радио BBN. Хотел бы ободрить вас истиной, о которой говорится в 33-м псалме, а в 20-м стихе. Там говорится, что праведник не освобожден от скорбей, но он не оставлен в них. Этот стих показывает реальность христианской жизни. Испытания приходят, но Господь остается избавителем. Божья помощь не всегда означает отсутствие трудностей, но всегда означает Его присутствие, поддержку и конечное избавление. Будем помнить об этом и ободряться этой истиной в своей жизни. Оставайтесь с Господом и оставайтесь с нами.

Христианское пение, библейские передачи 24 часа в сутки, конечно же, это библейское радио BBN. Писание предупреждает нас, что не доставляют пользы сокровища неправедные. Об этом написано в 10 притче во 2 стихе. Конечно же, неправедные сокровища не дают пользы человеку, потому что не смогут спасти душу и принести мир с Богом. Будем помнить, что честность и праведность ценнее временной выгоды, и успех, построенный на грехе, разрушителен, а жизнь в Божьей правде ведет к спасению и устойчивости. Оставайтесь с Господом и оставайтесь с нами.

0: Напоминаем вам, что библейское служение BBN – это живой чат, онлайн-институт и вещание в интернете. Благодарим за то, что вы остаетесь с нами.
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю записан в книге пророка Исаии, 57. «И Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь. Поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Книга пророка Исаии, 57.

на интернет-вещание BBN «Молитвенное служение». Благодарим вас, дорогие друзья, за то, что вы с нами. Верю, что вы уже готовы принести Господу те нужды, которыми поделились наши радиослушатели, студенты Библейского института и посетители чата, а также и ваши личные нужды. Но вначале мы кратко поразмыслим над истинами Слова Божьего. Дорогие друзья, давайте откроем Писание и прочитаем одно место из Евангелия от Луки с 18 главы, 1 по 8 стихи. «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел. А после сказал сам себе, «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но, как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь, «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Возможно, вы не задумывались ранее о том, что Библия говорит о молитве. Слово Божье учит нас, что общение с Всевышним – самое значительное и влиятельное из деяний, которые мы совершаем за свою жизнь. В молитве мы делимся с Ним своими переживаниями, благодарим Его за милость, просим о помощи. Мы открываем Богу тайные уголки души, глубину сердечных помышлений, а Он в ответ обещает не просто выслушать нас, но и исполнить то, что не противоречит Его воле. Общение с другими людьми никогда не бывает столь же полноценным, как разговор с Небесным Отцом. Важно помнить, что молитва не одностороннее деяние. Нам необходимо, в свою очередь, внимать глазу всемогущего Бога. Бог с любовью выслушивает нас и относится к нашим сердцам очень серьезно, но при этом хочет, чтобы и мы слышали Его. Молитва является основой жизни верующего, и, научившись молиться действенно и истинно, мы становимся христианами-победителями, мудрыми небесной мудростью. Пока мы не начнем искренне просить Бога, да свершится воля Твоя, о духовной зрелости не может быть и речи. Для Иисуса Христа жить значило молиться, и молитва была так же естественна и необходима, как дыхание. Сын Божий общался с Отцом не по принуждению, а потому что испытывал в этом острую потребность. Тогда насколько же больше нуждаемся в молитве мы, простые и смертные? Многие, впрочем, с сомнением качают головой и замечают, что смысла в постоянной молитве нет никакого, ибо всеведущему Богу известно все, что мы скажем, задолго до того, как нам удастся собрать воедино разразненные мысли и воплотить их в благочестивую форму. Зачем тратить столько сил и времени на пересказ своих желаний, если Бог мог бы удовлетворить их все и без нашей просьбы? Однако же это распространенное заблуждение. Почему-то считается, будто обращение к небесам должно звучать примерно так. «Мне надо то-то и то-то, благослови, даруй, подай». Суть молитвы сводится здесь к оповещению Господа о наших потребностях и мечтах. Они действительно становятся известны Всевышнему раньше, чем нам. Нет, молитва не программа новостей для обитателей Царствия Небесного, а важнейшая школа христианской жизни для жителей мира сего. Молитва не изменяет Бога, но преобразует нас в соответствии с Его волей. От жалоб и упреков мы переходим к песням хвалы.
мы становимся участниками предвечного замысла Господня. Мы осознаем свое абсолютное несовершенство и великое всемогущество Творца. Главное же, мы вступаем в прямое, личное, откровенное общение с Богом. И если наша связь с Ним, возникшая в момент покаяния, не углубится в постоянных молитвах, мы рискуем и вовсе утратить ее. Молитвенная жизнь не терпит застоя. Едва задержавшись на месте, мы тут же начинаем скатываться назад. Есть лишь два пути. Вверх, ко все более глубокому и теплому общению с Господом, или вниз, к унынию, отчаянию и, в конце концов, к безверию. Это то, чему нас учит Иисус Христос, когда говорит о молитве. Иисус Христос сказал, что есть только два варианта – молиться или погибнуть. Приведенные выше примеры подтверждают справедливость его учения. Или мы настойчиво приближаемся к самому сердцу Господа, или впадаем в уныние и теряем все, что имели. Мы должны, непременно должны взывать к небесам, ибо небеса уже взывают к нам через Христа. Как дети, откликающиеся на зов любящего Отца, мы должны откликнуться на глас Бога Отца, ибо как дети еще не всегда знаем, что хорошо и что плохо, и также не умеем объяснить, что с нами происходит. Младенцы не могут рассказать, что у них болит или чего им хочется, но родительское сердце безошибочно определяет, что случилось. Мать прибегает на плач, и вскоре слезы высыхают, а на лице малыша появляется улыбка. «Как отец милует сынов, так милует Господь боящихся его» – Псалом 102, 13 стих. Мы часто сами не понимаем причину своей боли, не видим истинный источник страданий. Однако Богу известно все. Взывая к Нему, мы можем быть уверенными, что Он услышит эти молитвы и поможет плачущим. Даже если ответ на наши просьбы отличается от ожидаемого, результат будет всегда в наших интересах. В этом и заключается сравнение, которое использует Иисус Христос в Своем наставлении. Это контраст принципов, контраст между молитвой и унынием, между общением с Богом и уходом.

принесем в молитве просьбу от семьи, проживающей в Канаде, о том, чтобы Господь не позволил лукавому разрушить брак и принести вред душам, но чтобы истина и сила Божья восторжествовали и обновили мысли мужа и жены и сделали эту семью примером святости для окружающих.

Многие слушатели просят помолиться Господу о том, чтобы состояние их здоровья улучшилось, и если на то воля Господня, о полном выздоровлении. Некоторые из тех, кто предоставили эту молитвенную просьбу, находятся под диагнозом рака и проходят лечение. Пусть милость Божья будет над ними, и дело Господне свершится и в их немощи. Просим молиться о том, чтобы наше вещание распространялось шире, и еще многие слушатели могли найти на наших интернет-волнах оазис в пустыне греха и зла, подкрепление хлебом небесным и утешение в Божьем Слове и прекрасной христианской музыке. Не забудем также в наших молитвах о добровольцах служения в чате. Каждый день в чат приходят посетители со всевозможными духовными проблемами, и каждый служитель чата нуждается в водительстве Духа Святого, чтобы разрешить эти проблемы с помощью Слова Божьего. Ваши молитвы особым образом поддержат это служение чата, поэтому не упустите возможность помолиться именно об этом, о служении чата BBL. Просьба снова принести в молитве наших братьев-водителей большегрузов, которые целыми сутками находятся в дорогах и подвержены риску усталости и связанных с этим аварий. Большинство из них слушают в своих автомобилях христианское вещание и также участвуют в нашем молитвенном служении. Да будет рука всемогущего и всегда бодрствующего Господа с ними, и да приведет их по всем дорогам, без аварий и поломок. Еще одна молитвенная просьба о финансовой поддержке служения BBN. Мы полностью зависимы от ваших молитв и в нашей финансовой поддержке. Молитесь о том, чтобы Господь восполнил наши материальные нужды, и наше вещание, библейский институт и чат могли беспрепятственно продолжать служение душам людей до пришествия нашего Господа Иисуса Христа за своими детьми. Сейчас мы предоставим немножко времени для того, чтобы каждый слушатель мог принести в молитве те нужды, которые вы услышали в эфире, а также те просьбы, которые не были высказаны, но вы их хорошо знаете и хотите о них помолиться. Чуть позже мы закончим нашу молитвенную программу завершающей молитвой.

Отец наш Небесный, мы твердо и непоколебимо верим, что Ты по Своему обетованию слышишь все наши молитвы, возносимые нами через Сына Твоего Иисуса Христа. На многие наши просьбы Ты отвечаешь сразу, на некоторые совсем не отвечаешь, и мы благодарны Тебе за это, ибо часто мы просим у Тебя не то, чего бы Ты хотел нам ниспослать или дать. Часто мы ожидаем Твоего ответа на наши молитвы долгое время, может быть, месяцы или годы. Но мы верим, Господь, что только у Тебя мы можем найти необходимое для нашей физической и духовной жизни. Поэтому дай нам сил быть постоянными в наших молитвах, зная, что в определенное Тобой время мы ясно услышим Твой ответ и увидим те чудеса благодати и милости, которые порою даже не ожидаем. В этот час вместе с моими дорогими слушателями мы также возносим, во-первых, молитву благодарности за все, что в Твоей божественной премудрости Ты, наш Господь и Создатель, допустил в жизни каждого из нас. Будь то радость или печаль, облегчение или скорбь, здоровье или болезнь, рождение наших детей или смерть наших близких, благодарим Тебя, Господи, за все. И наше прошение к престолу Твоей благодати, чтобы всегда, прежде всякого прошения, мы могли Тебя, наш Бог, благодарить, ибо такова Твоя воля о нас во Христе Иисусе, Господе нашим. А теперь, ради нашего Спасителя, мы молим Тебя о многочисленных нуждах, в которых мы порой не видим выхода. Ты Сам восполни недостающие, то ли хлеб наш на каждый день, то ли утрату здоровья или мира небесного в сердцах. Многие слушатели молят Тебя о своих детях, которые блуждают вдали от Тебя и от родителей в мире греха и разврата. А таковых молим, своей всемогущей рукой Ты останови их на пагубных путях и возврати в отцовский дом под покров родительских молитв и Твоих благословений. А о тех слушателях, кто еще не примирился с Тобою даже до сих пор, молим Тебя, не останови своего стука в их сердца, ибо Ты скоро придешь за Твоими верными детьми, и мы не хотим, да и Ты не хочешь, чтобы кто погиб, но дабы все верующие имели жизнь вечную с Тобой. Многое еще мы имеем просить Тебя, Господи, но Ты все знаешь прежде нашего прошения. Поступи по Твоей святой воле, и мы прославим Тебя от всего нашего благодарного сердца. Во имя Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа молимся Тебя в этот час. Аминь.

Вы были участниками молитвенного служения библейского вещания BBN. Со всеми молитвенными нуждами и просьбами обращайтесь по адресу russian@bbnradio.org. Божьих вам благословений! До нашего следующего молитвенного часа на волнах BBN.

0: По определению словаря, богоугождение – это повиновение, послушание Богу и делание добра. Наилучшее добро для себя вы сможете сделать, исследуя Писание. Заходите в наш библейский институт и вместе с нами продолжайте это благое дело. www.bbnbi.org. Какой должна быть правильная христианская жизнь? Ответ на этот вопрос один. Жизнь, полностью соответствующая Священному Писанию, Библии, так как автором и Библии, и нашей жизни является Иисус Христос. Об этом и о многом другом вы услышите в программе сети библейского радиовещания BBN под названием «Христианская жизнь». Ведущий программы Николай Водневский.
1: Дорогие друзья, радиослушатели, мир вам! Сегодня с Божьей помощью мы имеем беседу о влиянии греха на человека и о том, как выйти из этого пагубного состояния. Нет нужды говорить вам, что такое грех, потому что вы, каждый человек, знает, что все то, что осуждается нашей совестью, греховно. Удивительно, что человек ко всему привыкает и очень скоро уживается с грехом и часто плохое называет добром, а доброе называет хорошим. Это печальное состояние. Это означает, что его совесть притупилась или, может быть, даже сгорела и не показывает достаточно и определенно состояние, духовное состояние человека. Люди часто забывают, что за все свои поступки греховные они должны дать в свое время ответ тому, кто дал им жизни. Человек привыкает к греху и думает, что это пустяк, ну какой там грех, кто теперь не грешит, это мелочь. Друг мой, брат мой, грех не пустяк, грех не мелочь, грех это ужасное дело. Грех разделяет человека с Богом, со своим Отцом, со своим Творцом. И в Библии сказано так. Удивительно, после согрешения первого человека, после его падения, записаны такие слова. «Скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая». В первой книге Библии читаем, в третьей главе. Согрешивший человек начал прятаться от Бога. Грех также разделяет с нашими родными. Каина с родителями разделил грех. Так Писание говорит, ты будешь изгнанником и скитальцем на земле. Такой был приговор Каину, убившего своего брата Авеля. И грех также разделяет людей с Богом. Исаия, пророк, так написал. Беззаконие ваше, то есть греховность ваша, произвели разделение с Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо Его, то есть лицо Божие, от вас, чтобы не слышать. Грех, конечно, вселяет в сердце человека гордость, грубость. Вы только читающие, кто имеет Евангелие, кто имеет Библию, обратите внимание на ответ Адама Богу. В третьей главе первой книги Библии записано, Бог отвечает, простите, Адам отвечает Богу, «Жена, которую ты мне дал, она дала мне дерево, и я ел». Или «Разве я сторож брату моему?» Или «Какой такой Господь, чтобы я послушался голоса его?» Грех внушает жажду к самовозвышению, гордости. Нечестивый говорит, «Взойду на небо, выше звезд Божьих, вознесу престол мой и сяду на горе, в сонме богов, на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Так говорил, так думал возгордившийся ангел в свое время. Апостол Павел говорит, что и Антихрист будет поступать так же. Человек греха, сын погибели. противящийся и провозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Грех всегда ведет к разорению. И грех всегда ведет к гибели тех, кто пребывает в нем, кто живет в нем. Грех – печальное явление. Но, слава Богу, есть и любовь. Апостол Иоанн в первом послании, 3 главе, пишет: «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими». То есть, какую любовь дал нам Бог. Дал Бог верующим, всем людям, кто верит в Него. Предвечный Творец, вечно сущий Бог, Отец наш Небесный, если мы покоряемся Его воле и принимаем Его безмерную к нам любовь, наполняет нас этой любовью. Вкусившие, как благ Господь, знают, как беспредельно велика, как безмерно высока всеобъемлющая любовь Божия, любовь к грешникам и к вам, друг мой, брат мой, радиослушатель. Эта любовь превышает человеческое разумение. И нет сравнений с нашей любовью человеческой. Что есть общего? Ничего. Мы любим, когда нас любят. А Бог любит всех грешников. Вот мы, люди, сделали нарицательными имена Каина, первого брата-убийцу, Иуду Искариота, сребролюбца. А как часто поступаем сами? Неужели мы лучше этих несчастных людей? Послушайте, что Бог говорит грешникам. «Ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедение более, нежели всесожжений». Пророк Осия записал эти слова в 6 главе. Бог обещал принести свою жертву в искупление за наши грехи. Вот что он говорит: «Изглажу беззакония твои, как туман, и грехи твои, как облако. Обратись ко мне, ибо я искупил тебя». Пророчески выразил это пророк Исаия в 44 главе. Мы еще были врагами Богу, а Он уже искупил нас. И вас Он искупил в свое время. Давайте посмотрим на жертву нашего искупления. Пророк Исаия пишет о ней так. Пишет об Иисусе Христе, страдавшем на кресте за наши грехи. «Как многие изумлялись, смотря на тебя, столько был обезображен, паче всякого человека лик его и вид его, паче сынов человеческих». То есть хуже сынов человеческих. «Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Пророк Исаия пишет в 55 главе. Вы знаете, Пилат, язычник, был поражен видом Иисуса Христа, когда судил его. Все, что можно сказать, это эсгома. Сей человек. Да, это был человек. Это был истинный человек, который был образом и подобием своего Отца Небесного. Путем, которым он пришел на эту землю, чтобы стать сыном человеческим, он желает верующих в него сделать сынами Божьими. Слово Божие так и говорит: «А тем, которые приняли его, верующим во имя его, далась быть чадами», то есть детьми Божьими. В первой главе Иоанна читаем. «Он стал подобен человеку и принял наказание грешников на себя, чтобы дать нам свободу от вечного наказания за грех». Друзья мои, знаете ли вы, что и вам есть возможность обрести спасение в Иисусе Христе, если вы его еще не имеете? Стремитесь верою принять Христа. Читайте Евангелие об Иисусе Христе и о Его жертве. Если вы не имеете Евангелия, напишите нам по адресу радиостанции, по адресу, который объявляется в конце этой программы. Мы пошлем им Евангелие. А читая Евангелие, взгляните на Иисуса. Без тени греха, без порока Он прошел по этой земле. Взгляните на Него, страдающего, молящегося за нас. Какое царское величие! Он страдал, переносил мучения, жил и умер для вас, для меня, друг мой. Вашу вину Он покрыл собою. Ваше бремя Он понес на себе и потопил в бучине морской ради любви и сострадания к вам. Если вы жаждете прощения, у Него милосердие и много прощения. Если вы стоите под гнетом земли скорбей и грехов, у Него вы найдете во всякое время утешение и ободрение. Если вы нуждаетесь в душевном мире, в нем вы его найдете, тот мир найдете, который этот мир земной не может дать нам, и отнять не может. Да благословит вас Господь сделать шаг веры и принять его в сердце. До свидания, друзья, до новой встречи в эфире.

Наше время истекло, но мы надеемся, что наша программа уже ответила на ваши некоторые вопросы. Если у вас есть желание спросить нас еще о чем-то, с помощью Божьей в следующих программах мы постараемся вам ответить. Пишите нам по следующему электронному адресу russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем и молимся о том, чтобы Господь Иисус Христос стал вашим постоянным советником и вечным спасителем. До следующей встречи на волнах сетевого радио BBN.

снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы. Более же всего, облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Вы можете к этому что-то добавить? Я нет. Единственное, что нам осталось, это исполнить все эти прекрасные слова. Оставайтесь с нами.

0: В эфире вещание библейского радио BBN. Хотите побольше узнать о нашем служении? Приглашаем вас посетить нашу страничку по адресу www.bbnradio.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан во втором послании Коринфянам в 3 главе, в 17 стихе. «Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Книга Псалмов Давида.
0: Псалом 51. Начальнику хора. Учение Давида после того, как приходил Даик идумеянин и донес Саулу, и сказал ему, что Давид пришел в дом Ахимелеха. «Что хвалишься злодейством, сильный? Милость Божия всегда со мною. Гибель вымышляет язык твой. Как изощренная бритва, он у тебя коварный. Ты любишь больше зло, нежели добро, больше ложь, нежели говорить правду. Ты любишь всякие гибельные речи, язык коварный. Зато Бог сокрушит тебя в конец, изринет тебя и исторгнет тебя из жилища твоего, и корень твой из земли живых. Увидят праведники и убоятся, посмеются над ним и скажут: «Вот человек, который не в Боге полагал крепость свою, а надеялся на множество богатства своего, укреплялся в злодействе своем. А я, как зеленеющая маслина в доме Божием, и уповаю на милость Божию во веки веков. Вечно буду славить Тебя за то, что Ты соделал, и уповать на имя Твое, ибо оно благо пред святыми Твоими». Псалом 52. Начальнику хора на духовом орудии. Учение Давида. Сказал безумец в сердце своем: «Нет Бога». Развратились они и совершили гнусные преступления. Нет делающего добро. Бог с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными. Нет делающего добро, нет ни одного. Неужели не вразумятся делающие беззаконие, съедающие народ мой, как едят хлеб, и не призывающие Бога? Там убоятся они страха, где нет страха, ибо рассыплет Бог кости ополчающихся против тебя. Ты постыдишь его, потому что Бог отверг их. Кто даст Сиона спасение Израилю, когда Бог возвратит пленение народа своего? Тогда возрадуется Иаков и возвеселится Израиль. Псалом 53. Начальнику хора на струнных орудиях. Учение Давида. Когда пришли Зифеи и сказали Саулу: «Не у нас ли скрывается Давид?» Боже, именем Твоим спаси меня, и силою Твоею суди меня. Боже, услышь молитву мою, внемли словам уст моих, ибо чужие восстали на меня, и сильные ищут души моей, они не имеют Бога пред собою. Вот Бог, помощник мой, Господь подкрепляет душу мою. Он воздаст за зло врагам моим. Истиною Твоею истреби их. Я усердно принесу Тебе жертву, прославлю имя Твое, Господи, ибо оно благо. Ибо Ты избавил меня от всех бед, и на врагов моих смотрело око мое. Псалом 54. Начальнику хора на струнных орудиях. Учение Давида. Услышь, Боже, молитву мою, и не скрывайся от моления моего. Внемли мне и услышь меня. Я стенаю в горести моей и смущаюсь от голоса врага, от притеснения нечестивого, ибо они взводят на меня беззаконие и в гневе враждуют против меня. Сердце мое трепещет во мне, и смертные ужасы напали на меня. Страх и трепет нашел на меня, и ужас объял меня, и я сказал: «Кто дал бы мне крылья, как у голубя? Я улетел бы и успокоился бы, далеко удалился бы я и оставался бы в пустыне, поспешил бы укрыться от вихря, от бури. Расстрой, Господи, и раздели языки их, ибо я вижу насилие и распри в городе. Днем и ночью ходят они кругом по стенам его, злодеяние и бедствие посреди его. Посреди его пагуба, обман и коварство нисходят с улиц его. Ибо не враг поносит меня, это я перенес бы. Не ненавистник мой величается надо мною, от него я укрылся бы. Но ты, который был для меня то же, что я, друг мой и близкий мой, с которым мы разделяли искренние беседы и ходили вместе в Дом Божий, да найдет на них смерть, да сойдут они живыми в ад, ибо злодейство в жилищах их, посреди их. Я же воззову к Богу, и Господь спасет меня. Вечером и утром и в полдень буду умолять и вопиять, и Он услышит голос мой, избавит в мире душу мою от восстающих на меня, ибо их много у меня. Услышит Бог и смирит их от века живущий, потому что нет в них перемены, они не боятся Бога. Простерли руки свои на тех, которые с ними в мире, нарушили союз свой. Уста их мягче масла, а в сердце их вражда. Слова их нежнее елея, но они суть обнаженные мечи. Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику. Ты, Боже, низведешь их в ров погибели. Кровожадные и коварные не доживут и до половины дней своих. А я на Тебя, Господи, уповаю. Псалом 55. Начальнику хора о голубице, безмолвствующей в удалении. Писание Давида, когда филистимляне захватили его в Гефе. «Помилуй меня, Боже, ибо человек хочет поглотить меня, нападая всякий день, теснит меня. Враги мои всякий день ищут поглотить меня, ибо много восстающих на меня, о Всевышний. Когда я в страхе, на Тебя я уповаю. В Боге восхвалю я Слово Его, на Бога уповаю, не боюсь, что сделает мне плоть. Всякий день извращают слова мои, все помышления их обо мне на зло. Собираются, притаиваются, наблюдают за моими пятами, чтобы уловить душу мою. Неужели они избегнут воздаяния за неправду свою? Во гневе низложи, Боже, народы. У тебя исчислены мои скитания. Положи слезы мои в сосуд у тебя. Не в книге ли они твоей? Враги мои обращаются назад, когда я взываю к тебе. Из этого я узнаю, что Бог за меня. В Боге восхвалю я слово Его, в Господе восхвалю слово Его. На Бога уповаю, не боюсь, что сделает мне человек. На мне, Боже, обеты Тебе, Тебе воздам хвалы, ибо Ты избавил душу мою от смерти, да и ноги мои от преткновения, чтобы я ходил пред лицем Божиим во свете живых. Псалом 56. Начальнику хора. Не погуби. Писание Давида, когда он убежал от Саула в пещеру. Помилуй меня, Боже, помилуй меня, ибо на Тебя уповает душа моя, и в тени крыл Твоих я укроюсь, доколе не пройдут беды. Воззову к Богу Всевышнему, Богу благодетельствующему мне. Он пошлет с небес и спасет меня, посрамит ищущего поглотить меня. Пошлет Бог милость свою и истину свою. Душа моя среди львов, я лежу среди дышущих пламенем, среди сынов человеческих, у которых зубы, копья и стрелы, и у которых язык, острый меч. Будь превознесен выше небес, Боже, и над всею землею да будет слава Твоя. Приготовили сеть ногам моим, душа моя поникла, выкопали предо мною яму и сами упали в нее. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, буду петь и славить. Воспрянь, слава моя, воспрянь псалтирь и гусли. Я встану рано, буду славить Тебя, Господи, между народами, буду воспевать Тебя среди племен, ибо до небес велика милость Твоя, и до облаков истина Твоя. Будь превознесен выше небес, Боже, и над всею землею да будет слава Твоя. Псалом 57. Начальнику хора. Не погуби. Писание Давида. Подлинно ли правду говорите вы, судьи? И справедливо судите, сыны человеческие? Беззаконие составляете в сердце, кладете на весы злодеяния рук ваших на земле. С самого рождения отступили нечестивые, от утробы матери заблуждают, говоря ложь. Яд у них, как яд змии, как глухого аспида, который затыкает уши свои и не слышит голоса заклинателя, самого искусного в заклинаниях. Боже, сокруши зубы их в устах их. Разбей, Господи, челюсти львов, да исчезнут, как вода протекающая, когда напрягут стрелы, пусть они будут, как переломленные. Да исчезнут, как распускающаяся улитка, да не видят солнца, как выкидыш женщины. Прежде, нежели котлы ваши ощутят горящий терн, и свежее, и обгоревшее, да разнесет вихрь. Возрадуется праведник, когда увидит отмщение, омоет стопы свои в крови нечестивого, и скажет человек: «Подлинно есть плод праведнику, и так есть Бог, судящий на земле». Псалом 58. Начальнику хора: «Не погуби». Писание Давида, когда Саул послал стеречь дом его, чтобы умертвить его. «Избавь меня от врагов моих, Боже мой! Защити меня от восстающих на меня! Избавь меня от делающих беззаконие! Спаси от кровожадных! Ибо вот они подстерегают душу мою, собираются на меня сильные, не за преступление мое и не за грех мой, Господи. Без вины моей сбегаются и вооружаются. Подвигнись на помощь мне и воззри. Ты, Господи, Боже сил, Боже Израилев, восстань посетить все народы, не пощади ни одного из нечестивых беззаконников. Вечером возвращаются они, воют, как псы, и ходят вокруг города. Вот они изрыгают хулу языком своим, в устах их мечи, ибо, думают они, кто слышит? Но ты, Господи, посмеешься над ними, ты посрамишь все народы. Сила у них, но я к тебе прибегаю, ибо Бог — заступник мой, Бог мой, милующий меня, предварит меня, Бог даст мне смотреть на врагов моих, не умерщвляй их, чтобы не забыл народ мой. Расточи их силою Твоею и низложи их, Господи, защитник наш. Слово языка их есть грех уст их, да уловятся они в гордости своей за клятву и ложь, которую произносят. Расточи их во гневе, расточи, чтобы их не было, и да познают, что Бог владычествует над Иаковом до пределов земли. Пусть возвращаются вечером, воют, как псы, и ходят вокруг города. Пусть бродят, чтобы найти пищу, и несытые проводят ночи. А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего. Сила моя, Тебя буду воспевать я, ибо Бог — заступник мой, Бог мой, милующий меня».
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Продолжается вещание библейского радио BBN, и мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. А как-то служитель сказал, что большие проблемы на пути к завтрашним духовным победам – это победы сегодняшние. А вы спросите, почему? Да потому что, пожалуй, что ощущение победы может вскружить голову. И, конечно же, со вскруженной головой уже будет невозможно одержать победы в последующей духовной жизни. Поэтому, дорогие друзья, дорогие братья и сестры, будем одерживать духовные победы в своей жизни, но не будем позволять им, чтобы они вскруживали наши головы. А будем бодрствовать в Слове Божьем, пребывать в молитве и всю славу отдавать нашему Господу. Пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org.

0: Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Матфея 24:42. И во время бодрствования слушайте наше круглосуточное вещание www.bbnradio.org.
1: Какой должна быть правильная христианская жизнь? Ответ на этот вопрос один. Жизнь, полностью соответствующая Священному Писанию, Библии, так как автором и Библии, и нашей жизни является Иисус Христос. Об этом и о многом другом вы услышите в программе сети библейского радиовещания BBN под названием «Христианская жизнь». Ведущий программы Николай Водневский.
2: Наряду с богоотступничеством и богоненавистничеством в мире наблюдается также и богоискание. Есть люди, ищущие Бога. Это парадоксальное тяготение человеческой души к двум различным полюсам. Это вполне естественно и понятно. Пока существует зло и властвует грех в мире, пока есть еще Церковь Христова на земле, и пока Дух Святой пребывает в церкви, люди всегда будут искать избавления от тирании греха. Люди будут искать Спасителя, люди будут искать Господа. Бесконечные заботы о самих себе и о других неизменно приводят нас к богоисканию. Неудовлетворенные запросы, нужды Духа, нужды души и тела, присущие всем смертным, чувство одиночества, чувство покинутости, слабость, страх, невольное сознание вины за допущенные в жизни ошибки, всевозможные промахи, согрешения, беззаконие, неизбежные болезни и неминуемая смерть – все это не может не направить человеческую душу на путь искания того, кто создал ее душу, и определить сложную школу жизни – и тяжелую школу жизни. Вопрос стоит, как следует нам разуметь искание Бога? Господь Иисус Христос сказал, что ищущий находит. Он сказал, что стучащему отворяют. Поэтому ищущий Бога по обетованию Божьему может и должен найти Бога. Каждый из нас неоднократно испытывал то душевное напряжение, когда действительно мудрое изречение «без Бога не до порога». Это мудрое изречение становилось воплощенной действительностью. Действительно так и бывало, и так есть сегодня. Кому из нас не приходилось разочаровываться в самом себе, разочаровываться в наших близких и дорогих нам людях? Кто рано или поздно не убеждался в быстротечности земной жизни и во всей суетности временных мирских успехов? Кто не задумывался над грядущими навстречу нам последним вздохом, беспредельной вечностью? Тот, кто осознал все это, кто проник в сущность вещей, кто постиг свое тяготение к бессмертию и свою роковую обреченность, тот знает, что такое богоискание. Тот знает, что значит искать выход. Искать и часто не находить его. Жаждать освобождения и оставаться в цепях, знать о существовании ослепительного света и ощущать в своих глубоких орбитах отсутствие физических глаз. Вспомним слова псалмопевца Давида: «Тебя от ранней зари ищу я, тебя жаждет душа моя, по тебе томится плоть моя». Но как следует понимать слово «нахождение Бога»? Существует очень много мнений по этому поводу. Но кто скажет нам свое авторитетное слово? Где тот критерий истины, то мерило достоверности, которое мы должны были бы принять за единственное точное определение объективной действительности? Откуда мы можем знать, что тот или иной богоискатель действительно обрел Бога? а потом еще откуда мы видим, что тот или иной человек действительно ищет Бога, потому что очень многие люди ищут то, что Бог дает, а не самого Бога. В 59 главе пророк Исаия пишет: «Вот рука Господня не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо его не отяжелело для того, чтобы слышать». Так что Господь всегда идет навстречу истинному и искреннему богоискателю. Но опять хочу повторить вопрос: откуда мы можем знать, что тот или иной богоискатель действительно обрел Бога? На это Священное Писание предлагает нам исчерпывающий, непреложный ответ. Писание говорит, что найти Бога значит примириться с Ним. Эту простую истину Христос иллюстрировал притчей о блудном сыне. Вы помните, она записана в 15 главе Евангелия Луки. Нельзя сказать, что человек нашел себя, если он, как блудный сын, не пришел еще в себя. Нельзя сказать, что человек примирился со своим небесным Отцом, если он не раскаялся и не возвратился под кров Отчи. У человека, нашедшего Бога или примирившегося с Ним, как у блудного сына, возвратившегося к отцу, все изменялось, все новое. Грех прощен, вина покрыта, нужды восполнены, заботы о завтрашнем дне возложены на Господа, разум удовлетворен, совесть успокоена, чувства умиротворены, душа счастлива. Не может быть двух мнений о том, что найти Христа значит принять Его своим личным спасителем, покаяться и сотворить достойный плод покаяния, примириться с Отцом, пережить возрождение от Духа Святого и получить от Бога уверенность в своем спасении, вступить на путь радостной жизни, на путь служения Спасителю и Господу. Но почему же многие искренние богоискатели не нашли еще Бога? Пусть не удивит вас, друг мой, если я скажу, что человек может искать Бога на протяжении всей его жизни, искать и найти Бога, и уйти в вечность без покаяния. Аминь.

Наше время истекло, но мы надеемся, что наша программа уже ответила на ваши некоторые вопросы. Если у вас есть желание спросить нас еще о чем-то, с помощью Божьей в следующих программах мы постараемся вам ответить. Пишите нам по следующему электронному адресу russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем и молимся о том, чтобы Господь Иисус Христос стал вашим постоянным советником и вечным спасителем. До следующей встречи на волнах сетевого радио BBN.

Продолжается вещание библейского радио BBN, и мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. Такова уж, пожалуй, наша природа, что мы охотнее делимся своими сильными качествами и считаем, что именно в этом наша сила и именно в этом наша ценность пред Господом. Но вспомним слова апостола Павла, которые записаны во втором послании Коринфянам в 12 главе в 9 стихе. «Я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». А вы спросите, почему? Да потому что сила Божья совершается именно в нашей немощи. Будем помнить об этом, дорогие друзья, в своей жизни и в своем служении Господу, что сила Божья проявляется там, где мы достигли уже своего предела. Оставайтесь с Господом и, конечно же, оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете библейское вещание BBN. Если у вас есть вопросы, пожелания или комментарии, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю записан в книге пророка Исаии, 57. «И Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь. Поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Книга пророка Исаии, 57.

0: Библейское вещание BBN и международная миссия «Христос миру» представляют.
1: Добро пожаловать на программу «История сердца». Сегодня мы предлагаем вам послушать еще одну историю из цикла «В поисках Царства Божьего». Зачастую человеческое любопытство в сочетании с очевидными фактами способно переродиться в убеждения, которые впоследствии могут полностью изменить жизнь человека. Именно так случилось с Сергием Фронта. Став свидетелем того, как Иисус изгнал бесов из двух одержимых, а позже поговорив с этими людьми, Сергий почувствовал огромное желание рассказать об увиденном своей матери. К сожалению, говорить об этом дома было слишком опасно, поэтому они были вынуждены сделать это втайне. Итак, наша сегодняшняя передача называется «А вы умеете хранить секреты?»

0: мы шли в Гадару, я спросил Илью о том, что же с ним произошло. Что заставило его так измениться?
1: Так.
0: Сначала он помолчал. А когда заговорил, мне показалось, что каждое его слово было взвешенным и продуманным. Как будто он пытался искать эти слова глубоко в сердце, тщательно выбирая каждое из них. Он говорил о том, что много лет подряд пренебрегал своей верой в Бога и Иегову, ставя на первое место интересы бизнеса. Отправившись в Дамаск по делам, он зашел в гости к своему партнеру. Там он стал свидетелем языческого религиозного обряда. И в тот же вечер, пытаясь уснуть, он заметил, что в комнату проникло что-то черное и бесформенное.
1: А что это могло быть?
0: Не знаю, это существо источало зло и ненависть. Он не мог сопротивляться и почувствовал, что его воля подчинилась этому существу.
1: Ужас какой!
0: После того, как Илья рассказал мне эту историю, мы некоторое время шли молча. Ему нужно было помолчать и подумать. Затем, с трудом подбирая слова, он описал то, что с ним произошло. Мне кажется, что в тот момент, когда я был наиболее беззащитным, злой дух вошел в мое тело, полностью овладев моим разумом. Мне стало казаться, что все люди в этом мире настроены против меня. Поддавшись страху, я стал нападать на всех, кто попадается мне на пути, кроме моего обезумевшего партнера. Потом нас нашел Иисус. Он исцелил мой разум и мой дух. Теперь, благодаря Иисусу, мою душу переполняет покой. Мам, я уверен, что до самой смерти не забуду тот день, когда я стал свидетелем этого преображения.
1: А он смог найти жену, детей?
0: Да, что ты? Если б ты видела, как они радовались встрече!
1: Ну, я могу себе представить, как это произошло.
0: Мам, я думаю, мне пора отдохнуть. Я завтра обязательно продолжу свой рассказ.
1: Мне хочется услышать, что было дальше, но я понимаю, что тебе действительно пора отдохнуть.
0: Спасибо, мам, я целый день на ногах.
1: Спокойной ночи.
0: Спокойной ночи.
2: Доброе утро, ма.
3: Доброе утро, сынок. Я надеюсь, ты выспался.
2: Да, я прекрасно отдохнул, спасибо.
3: Мне не терпится до конца дослушать твою историю, Сергий. Но здесь это небезопасно. Твой отец придет в ярость, если услышит наш разговор.
2: Но мы можем поговорить в другом месте.
3: Давай. Ты первым выйдешь из дома, а я пойду за тобой где-то минут через 10. Позже мы встретимся в маленьком греческом кафе на улице Феликса. Согласен?
2: Прекрасная мысль. Я заказал чай и печенье.
3: Спасибо, мой дорогой. Так, а теперь, пожалуйста, продолжи свой рассказ. Мне интересно абсолютно все. Как выглядит Илья? Сколько ему лет?
2: Когда я его впервые увидел, меня поразила его худоба. Все его тело было покрыто шрамами. Он мог сам себя поранить, или кто-то нанес ему удары острым камнем, пытаясь защищаться. На одном из его запястий я заметил металлическое кольцо, на котором болтался обрывок цепи. Думаю, что кто-то пытался сковать его, чтобы он не мог причинять людям вред. Но на нем практически не было одежды. Он был очень грязный, с длинными спутанными волосами. Было видно, что ни Илья, ни второй одержимый уже несколько лет не мылись.
3: Ты дошел с ними до самой Гадары?
2: Да. Я не мог бросить их на полпути.
3: Сергий.
2: Поднявшись на вершину холма, мы увидели город. Несколько человек поспешно шли нам навстречу. У некоторых из них в руках были дубины и палки.
3: Я понимаю.
2: Очевидно, ему удалось узнать, что Илья и его напарник направляются в город. Они испугались и решили встать на защиту своих родных.
3: О, нет. Я надеюсь, увидев этих людей, ты тут же повернул назад?
2: Ничего подобного. Я разорвал свой плащ, чтобы Илья и его друг могли прикрыть наготу. После этого я побежал вперед, чтобы предупредить жителей Гадары о том, что эти люди больше не представляют никакой опасности.
3: Ну, конечно, они тебе сразу поверили.
2: Некоторые из них ни секунды не сомневались в моих словах. В то время как другие по-прежнему держали дубинки наготове.
3: И я их понимаю.
2: Когда мы шли по улицам Гадары, вокруг нас собралась огромная толпа людей, на лицах которых можно было прочесть радость, неверие и страх. Я незаметно взглянул на Илью. Мне хотелось понять, что он чувствует, осознавая, что глаза множества людей устремлены на него.
3: Наверное, ему тоже было страшно?
2: Нет. Его лицо было умиротворенным. Он шел спокойным, уверенным шагом.
3: Как это могло быть?
2: Его взгляд был устремлен в толпу людей, среди которых он пытался найти свою жену и детей. Когда мы подошли к тому месту, где Илия жил, до того, как с ним случилась трагедия, из толпы вышла красивая женщина и громко прокричала его имя. Увидев ее, Илия побежал так быстро, что мы не могли за ним угнаться. Он кричал: «Анна! Анна!» Вскоре Илия оказался рядом с женой и сыновьями. Все жители города начали смеяться и радостно танцевать прямо на улице.
3: Я не могу в это поверить.
2: Я уверен, что больше никогда в жизни не увижу ничего более прекрасного. Мама, кем бы ни был этот человек по имени Иисус, он не просто исцелил Илию и его напарника, он исцелил целую семью.
3: Но знаешь, если бы я услышала эту историю от другого человека, Сергей, то не поверила бы ни одному слову. Но как ты думаешь, кто этот Иисус?
2: Я не знаю, мам. Но я сделаю все от меня зависящее, чтобы узнать о нем как можно больше. Сейчас мне нужно пойти в академию, чтобы сдать некоторые экзамены. Иначе отец больше никогда не позволит мне выйти из дома.
3: Да, чуть не забыла сказать тебе одну важную вещь. Сядь, пожалуйста. Твой дядя Октавий недавно вернулся из Рима. И по дороге домой он зашел в Капернаум, чтобы повидаться со своим старым другом, сотником Дарием.
2: Понятно.
3: Насколько я поняла, Дарий хорошо знает Иисуса. Он водил его слушать проповедь Иисуса, когда тот проповедовал на горе большому количеству собравшихся людей. Должна тебе сказать, что Иисус произвел на твоего дядю неизгладимое впечатление.
2: Мне необходимо поговорить с дядей Октавием.
3: Он пригласил нас на ужин к себе домой завтра вечером. И он очень надеялся на то, что ты сможешь прийти. Октавий пообещал, что подробно расскажет нам об Иисусе и его учении.
2: Отец знает об этом?
3: Да, знает. И крайне неодобрительно относится к нашему желанию побольше узнать об Иисусе. Но что бы он ни говорил, я все равно поговорю с Октавием. Для этого мне не нужно разрешение твоего отца.
4: Атон, ты видел моего сына сегодня утром?
5: Да, господин. Рано утром он ушел в академию. Он сказал, что ему нужно сдать несколько экзаменов.
4: Хорошо. Надеюсь, он понял, что я не собираюсь с ним шутить. А где моя жена?
5: Я не знаю, господин. Она ушла вскоре после Сергия и сказала, что вернется после обеда.
4: Она ушла из дома, ничего мне не сказав?
5: Да, господин, но она попросила меня предупредить вас о ее отсутствии.
4: В моем доме происходит что-то странное. Помяни мое слово, я обязательно узнаю о том, что они замышляют, и вовремя их остановлю.
5: Да, господин, прикажете подавать вам завтрак?
4: Нет, я не голоден. Я лишь хочу узнать, почему моя жена вдруг решила, что может открыто высказывать свое мнение и уходить из дома, когда ей вздумается. Атон, я прошу тебя докладывать мне обо всех подозрительных разговорах и о гостях, которых принимают Сергий и Клавдия. Запомни, твоя зарплата зависит от меня. В ближайшее время я собираюсь встретиться с отцом Анатолия, греческим священником. Я прикажу ему проследить за тем, чтобы его сын держался от моей семьи подальше. Потом я пойду в храм Юпитера. Если ты услышишь или увидишь что-нибудь подозрительное, немедленно сообщи мне об этом.
5: Да, господин.
3: Сергей, тебе уже известны результаты экзаменов, которые ты сдавал в академии.
2: Мама, не волнуйся, я отлично справился. Я все сдал.
3: Ну, я за тебя рада. Ты уже сообщил отцу эту замечательную новость.
2: Я не видел его с того самого дня, как вернулся из Гадары. Но я попросил Атона передать записку отцу, в которой сообщил ему о том, что сдал все экзамены.
3: Молодец.
5: Да, я все ему передал сегодня, когда заходил в храм Юпитера.
3: И что же он сказал?
2: Интересно.
5: Он прочел записку, но ничего не ответил.
3: Понятно.
5: А я могу вам кое-что сказать, госпожа?
3: Да, конечно, Атон. Что ты хотел мне сказать? Тебя что-то тревожит?
5: Да, Мне не очень удобно идти в дом Октавия в качестве гостя, госпожа. Ведь я привык служить другим. Мне будет неуютно, если кто-то будет служить мне.
3: Но он очень просил, чтобы ты пришел с нами, Атон. Октавий настаивал на том, чтобы ты принял его приглашение. Ведь ты давно стал частью нашей семьи. Мне очень жаль, что твоя жена все еще очень больна и не может пойти в гости к Октавию вместе с нами.
6: Приветствую вас. Пожалуйста, входите.
3: Приветствую тебя, Руфус.
6: Я сообщу Октавии и Оливии о том, что вы пришли.
3: Спасибо.
7: Проходите, проходите, добро пожаловать в наш дом.
3: Здравствуйте.
7: Я так рад видеть вас здесь. Атон, спасибо за то, что ты согласился принять наше приглашение. Мне очень жаль, что твоя жена не смогла прийти вместе с тобой. Оливия, наши гости уже пришли. Значит, мой брат решил отказаться от моего приглашения. Возможно, он подойдет чуть попозже.
8: Добро пожаловать. Руфус, пожалуйста, скажи Арии, что наши гости уже здесь. Пусть она предупредит нас, когда ужин будет готов.
6: Госпожа, Атон пришел для того, чтобы помочь нам?
8: Нет, Руфус, сегодня Атон наш гость.
6: Понятно.
8: Атон, Октавий сказал мне, что твоя жена все еще больна. Мне очень жаль. Но я рада, что ты согласился принять наше приглашение. Если мы можем что-то для тебя сделать, не стесняйся, скажи. Нам бы очень хотелось хоть как-то помочь твоей супруге.
5: Спасибо вам за заботу, госпожа. Я обязательно передам жене, что вы справлялись о ней.
2: Дядя Октавий, мама сказала, что вы недавно вернулись из Капернаума.
4: Да.
2: Она также рассказала мне, что вы собственными глазами видели, как Иисус исцелил множество людей, и что вы слышали его проповедь. Мне тоже посчастливилось видеть его. Я видел, как он изгнал бесов из двух одержимых недалеко от Гадары.
7: Пойдемте за стол. Стол уже накрыт. Мы поделимся своими историями за вкусным, сытным ужином.
3: Пойдемте.
2: Ну что ж, это неплохо.
7: Сергей, пожалуйста, расскажи нам о встрече Иисуса с одержимыми из Гадары.
2: Я смог подойти достаточно близко, чтобы увидеть глаза этих людей до того, как Иисус исцелил их. Они были полны зла и ненависти. По правде говоря, они больше походили на диких зверей, а не на людей. Но слова Иисуса мгновенно укротили их ярость. Когда Иисус и другие люди из лодки уплыли, я пошел вслед за людьми, которых Иисус освободил от бесов. Один из них заметил меня и сказал, что я могу подойти поближе. Когда я подошел, он представился. Его зовут Илия. Я дошел с ними до самой Гадары, и он успел рассказать мне свою историю. А теперь, дядя Октавий, пожалуйста, расскажи мне, пожалуйста, о том, что ты видел и слышал в Капернауме.
7: Я не был готов к словам, которые проповедовал Иисус. Они противоречили практически всему тому, чему меня учили с раннего детства. Но я видел, как люди получали исцеление. Иисусу стоило лишь произнести слово или прикоснуться к человеку, как болезнь тут же покидала его. Став свидетелем того, как болезнь повинуется этому человеку, я захотел послушать, что он говорит людям, собравшимся вокруг него. Их было несметное множество. Но мне все же удалось услышать его слова. Иисус говорил о том, что Бог благословит всякого, кто признается в том, что нуждается в его помощи.
8: Его слова звучали так: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное».
3: Ты тоже была среди людей, слушавших проповедь Иисуса?
8: Да, я была там с моим братом и несколькими друзьями из Кесарии Филипповой.
3: Октавий, а ты знал, что Оливия была там?
7: Нет, я понятия не имел об этом, пока она не вернулась домой вчера и не начала рассказывать о том, что услышала во время проповеди Иисуса. Меня совсем не удивляет то, что мы не виделись. Толпа желающих послушать Иисуса была слишком велика, и внимание всех слушающих было приковано к нему. Никто даже не думал оглядываться по сторонам.
2: Пожалуйста, расскажите нам поподробнее о его проповеди.
3: Он сказал: «Блаженны плачущие, ибо они утешатся, а также блаженны кроткие, ибо они наследуют землю».
7: Иисус учит тому, что всякий жаждущий и алчущий правды обязательно насытится, а милостивые помилованы будут. Он также говорил о том, что чистые сердцем Бога узрят, а миротворцы будут названы сынами Божьими. Никогда раньше мне не доводилось слышать такие слова, как «праведность», «сердечная чистота», «бедность духа» и «кротость» из уст священников. А Иисус учит тому, что именно эти качества являются основой блаженства, которое Он называет «Царствием Небесным».
2: Мне пока непонятно, как такой подход может сделать жизнь человека лучше. Но должен признаться, что мне очень хотелось бы узнать, что скрывается за словами Иисуса. Что Он имел в виду, когда проповедует эти странные идеи?
3: У меня есть предложение.
7: Что ты хочешь нам предложить, Оливия?
3: Я думаю, никто не будет спорить с тем, что нам всем очень интересно как можно больше узнать об этом человеке по имени Иисус. В каждом из нас Он пробудил огромную жажду, которую мы сможем удовлетворить, только познакомившись с Его учением. Я думаю, что нам нужно отправить несколько человек на поиски Иисуса. После того, как наши избранники Его найдут, они будут повсюду следовать за Ним, внимательно слушая Его проповеди и стараясь получить ответы на все интересующие нас вопросы.
2: Прекрасная идея, тетя Оливия! Скоро я сдам экзамены в академии и смогу отправиться в путешествие.
8: Прекрасно, но едва ли твой отец позволит тебе это сделать, Сергей.
2: Мам, я давно заслужил каникулы. А уж что мне делать с моим свободным временем, решать мне.
7: Будь осторожный, Сергей. Если твой отец узнает, куда ты поехал и кого пытаешься найти, тебе не поздоровится. Я знаю твоего отца. Если ты намеренно откажешься ему повиноваться, он не сможет контролировать свой гнев. Когда твой брат отказался исполнять его волю, Дидий побил его и выгнал из дома. Отказываясь повиноваться воле отца, ты подвергаешь опасности свою жизнь, Сергей.
2: Мой отец хочет, чтобы я стал римским священником и поклонялся римским богам. При этом он настолько консервативен, что категорически запрещает мне знакомиться с другими религиями и обсуждать их с моими друзьями. Как может священник, какому бы богу он ни поклонялся, защищать свои взгляды и убеждения, не зная сути других религий? Ведь это абсурдно, не так ли?
7: Сергей, если ты будешь продолжать в том же духе, то у тебя могут возникнуть серьезные проблемы. Это путешествие может стоить тебе жизни. Честно говоря, я боюсь за тебя.
8: Сынок, твой дядя совершенно прав. Твоя позиция слишком опасна.
5: Я могу пойти с ним.
7: Что ты сказал, Атон?
5: Я сказал, что могу пойти вместе с Сергием. Я согласен с тем, что ему опасно путешествовать в одиночку. Поэтому я готов пойти с ним. Ведь я наемный слуга, а не раб, и могу в любую минуту оставить свою работу. Я попрошу господина дать мне отпуск и отправлюсь на поиски Иисуса. Возможно, Иисус – это последняя надежда на исцеление моей жены.
2: Мы пойдем вместе. Я был свидетелем силы слов Иисуса, когда Он освободил двух одержимых от терзающих их злых духов. Я должен узнать о Его учении как можно больше. Мне хочется послушать Его проповеди и познакомиться с Его учением.

0: Вы когда-нибудь замечали, что ложь и угрозы, при помощи которых люди пытаются контролировать окружающих, порождают ответную ложь? То, что изначально было общим желанием нескольких человек познать истину, переросло в разрушительную войну между членами семьи. Конфликта могло бы не быть, если бы все его участники научились доверять друг другу, приняв решение вместе искать истину. Всегда следует помнить замечательную мудрость, которая никогда не устареет. Истина сделает нас свободными. Обязательно послушайте нашу следующую передачу под названием «Как рождается ложь», в которой мы станем свидетелями того, как конфликт между сыном и отцом достигнет своей кульминации. Теперь пришло время и нам ответить на призыв Божий. Бог свят и праведен. Грех отделил человека от Бога. Пророк Аввакум сказал: «Чистыми очами твоими не свойственно глядеть на злодеяния, и смотреть на притеснение ты не можешь». Пророк Исаия взывал к людям своего времени: «Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лице Его от вас, чтобы не слышать». Грех побуждает в человеке чувство вины, страха и злобы. Несмотря на наш грех, Бог любит нас. Он приготовил путь прощения для каждого грешника. Благодаря Ему мы можем обрести спасение и жить праведно. Сейчас я произнесу слова одной молитвы. Я буду обращаться к Господу от всего сердца, и, пожалуйста, вы сначала послушайте эту молитву, а затем мы уже вместе обратимся к Богу. Дорогой Бог, я признаюсь в том, что грешен. Спасибо Тебе за то, что Ты любишь меня, невзирая на мой грех. Я благодарю Тебя за то, что Ты приготовил для меня путь спасения. Я хочу узнать о том, что мне нужно сделать для того, чтобы обрести прощение. Аминь. А теперь давайте мы все вместе обратимся с этой молитвой к Богу. Дорогой Бог, я признаюсь в том, что грешен. Я благодарю Тебя за то, что Ты приготовил для меня путь спасения. Я хочу узнать о том, что мне нужно сделать для того, чтобы обрести прощение. Аминь. Я благодарю Вас за то, что сейчас вместе со мной Вы произнесли слова этой молитвы. И в нашей следующей программе мы поговорим о том, что Бог приготовил для нас, какой путь прощения грехов.
1: Помните, что Иисус Христос может удовлетворить вашу духовную нужду, если вы просто обратитесь к Нему, к Его безграничной любви и благодати. Если вы хотите принять Иисуса Христа как своего личного Спасителя, исповедуйте, что вы грешник. Поверьте тому, что Бог возлюбил вас так, что послал Сына Своего Единородного, чтобы умереть за ваши грехи. Отвернитесь от ваших грехов и доверьтесь Иисусу Христу. Ибо Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Если у вас возникли вопросы, вы можете написать нам по адресу russian@bbnmedia.org, или вы также можете посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И далее раздел «Как попасть на небо».

Часто не руки врачей, но одна вера восстанавливает больного. Для того, чтобы кто-то поддержал вас в вашей вере, в молитве Господу, заходите к нам в чат www.bbnchat.org.

У всех христиан есть общий враг – сатана. И в противостоянии с ним нам нужно было бы забыть все наши разногласия. Это и имел в виду Павел, когда говорил нам, чтобы мы откладывали в сторону свои антипатии к кому-то, свой гнев на кого-то и вообще все «свое» в кавычках. Так нужно поступать, потому что, покоряясь своей плоти, мы даем место дьяволу. Ефесянам 4:27. А для него нет ничего отраднее, чем наблюдать, как мы бьемся насмерть друг с другом, а не с ним. Давайте помнить, что сатана разделяет и властвует, а христиане, наоборот, объединяются, и над всеми один властитель, Господин душ наших, Господь Иисус Христос. Придите к Нему сегодня, и в Нем найдете вечный покой.

Я Джонни Эриксон Тада, и я хочу поделиться с вами надеждой в период трудностей. Только послушайте, насколько исполнен надежды отрывок из 2 Коринфянам 4 главы. Вот что хочет сегодня сказать вам Дух Святой. Мы смотрим не на видимое, а на невидимое. Коротко, содержательно и ясно. О том, как обрести надежду. Не правда ли? А я, живя в инвалидном кресле, уж точно знаю, здесь важно то, как я смотрю на вещи. Если я хочу остаться в здравом уме и иметь смысл и радость в жизни, мне нужно направить свой взгляд на то, что невидимо. Это то, что помогает мне жить дальше. Чтобы помочь в этом и вам, предлагаю направлять свой взор на такие невидимые вещи, то есть на невидимую божественную реальность, которую можно видеть духовным зрением. Итак, первое, на что я предлагаю вам направлять свой взгляд, каждый день, каждый час вы либо становитесь больше похожими на Христа, либо меньше. Конечно же, Бог сам совершает преображение, но мы с Ним сотрудничаем в этом. Поэтому не упустите этого и сегодня. Сотрудничайте с Богом, становитесь все больше похожими на Христа в доверии и послушании. Это то важное, невидимое, на которое следует обращать свой взор. Откровенно скажу вам, я думаю об этом постоянно. Если в вечности один день, как 1000 лет, тогда каждый день и каждый час мы либо приобретаем вечную награду, либо теряем ее. Мы либо строим на своем основании из золота, серебра и драгоценных камней послушания, либо у нас все из дерева, сена и соломы, которые однажды сгорят. О, дорогой друг, я бы не хотела, чтобы на повестке дня у меня были сознательные, упрямые грехи. Нет, я хочу, чтобы Бог действовал в моей жизни, потому что на кону довольно важные вещи. Поэтому перед тобой великая, невидимая, божественная реальность, на которую следует направлять свой взор. Сотрудничай сегодня с Духом Святым, чтобы Он помогал тебе становиться более похожим на Христа. И вот еще одна невидимая реальность – которой стоит устремлять свой взгляд. Сегодня совершенно ничто не может отлучить вас от обильного потока Божьей любви, изливающейся на вас. Все Его внимание направлено на вас, поэтому даже не смейте думать, что Он где-то там занят заботой о других послушных христианах. Вам не нужно пытаться привлечь к себе Его внимание, оно уже направлено на вас. Поэтому воспользуйтесь этой невидимой реальностью. Скажите «нет» дьявольским нашептыванием о том, что вы его не заслуживаете, что вы недостойны, что вы уже все испортили. Так зачем же стараться вновь? Каждый миг — это начало вашей дальнейшей жизни. И Дух Святой находится прямо с вами в этот самый момент, прямо сейчас. И Он готов обновить ваше сердце и разум. На что еще из невидимой реальности мы можем устремлять свой взор? Ну а как насчет этого? Главный смысл всего, что происходит с тобой сегодня, это небеса. Ты — пилигрим. Ты трудишься, готовишься и вкладываешь в то, что ожидает тебя в славе на небесах. Да, не просто отдать все свои слабости Богу и ощутить сегодня Его силу. Так что укрепите свое сердце. Хорошо? О, мой милый друг, это всего лишь несколько аспектов невидимой реальности, на которые Бог призывает нас обратить свой взор. Потому что видимое временно, а невидимое — вечно. Не упустите все те благословения, которые Бог приготовил для вас. В конце концов, Он уже даровал вам всякое духовное благословение на небесах. Поэтому держитесь за них. Благословение Божьего присутствия, сила Духа Святого, единение с Иисусом Христом. Присоединяйтесь ко мне, пилигримы, и делайте следующий шаг вперед и ввысь.

0: Слове Божьем мы читаем такой стих в послании к римлянам. «Всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил». Самолюбование — это грех, на себя нужно смотреть спокойно, без головокружения. Но не все это понимают. Надеюсь, что вы не из таких, дорогой друг. Но, тем не менее, это хороший урок для нас в жизни. Будем его помнить. Оставайтесь с нами.
1: В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».
2: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан во втором послании Коринфянам в 3 главе в 17 стихе. «Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире христианская программа «На пути». Народная мудрость уподобляет нашу жизнь дороге, которую нужно пройти. Также и Бог в Своем Слове пользуется этим образом, говоря: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Книга пророка Иеремии, глава 6, стих 16. Давайте, друзья, последуем этому библейскому призыву и проведем следующие несколько минут в размышлениях о нашей жизни и ее соответствии Слову Божьему.

благочестивого, вера его вменяется в праведность. Я призываю вас обратить внимание на слова «Он оправдывает нечестивого». Мне кажется, что это удивительные слова. Неужели нас не удивляет, что эти слова находятся в Библии? Апостол Павел по вдохновению Духом Святым говорит, что Бог оправдывает нечестивого. Он делает верным неверного, прощает того, кто заслуживает наказания, и милует того, кто не заслуживает милости. Не думаете ли вы, дорогие друзья, что спасение предназначено для добрых, хороших людей, что Божья благодать изливается на честных, святых, свободных от греха? Не живет ли в вас сознание, что если вы будете хорошим, то Бог вознаградит вас? А если вы недостойны, то нет пути для вас, чтобы получить Его милость. В таком случае вы должны быть удивлены, читая этот стих, что есть Бог, который оправдывает нечестивого. Я уверен, что вы удивлены, потому что при всем моем познании великой милости Божьей я не перестаю удивляться этому. Это звучит поразительно, что Бог имеет возможность оправдать нечестивого. Мы, согласно нашей плотской природе, склонны приписывать себе добрые качества, которых у нас нет, упрямо настаивая, что в нас есть что-то, что заслуживает милости Божьей. Но всемогущий Бог знает, что в нас нет ничего доброго. Он говорит, нет праведного ни одного. Он знает, что праведность наша, как запачканная одежда. Поэтому Иисус Христос пришел не для того, чтобы искать добрых среди людей, но чтобы принести с собой добро и праведность и дать их тем, которые их не имеют. Он пришел не потому, что мы праведные, но чтобы сделать нас таковыми, чтобы оправдать нечестивых. Честный адвокат приходит на суд для того, чтобы защитить невинного человека от лживых обвинений, за которые его судят. При этом он не должен прикрывать виновную сторону. Человеку не дано право защищать виновного. Это чудо предназначено одному Богу. Бесконечно справедливый Господь знает, что нет ни одного доброго, не согрешившего человека на земле, и тем не менее Он по Своей великой любви взял на Себя задачу и нашел способ с полной справедливостью считать виноватого так, будто он никогда не согрешил. Он, прочли мы, оправдывает нечестивого. У Господа есть разные пути, каким образом нечестивый может быть перед Ним оправдан. Иисус Христос пришел в мир, чтобы спасти грешников. Это удивительное явление, замечательное, чудесное, особенно для тех, кто получил это спасение и радуется Ему. Я знаю, что для меня, даже до сегодняшнего дня, это величайшее чудо, что Бог меня оправдал. Я чувствую себя таким недостойным, полным порочности, испорченности и грехов вне Его любви. Я знаю и вполне уверен, что я оправдан только по вере в Иисуса Христа, умершего за мои грехи и воскресшего для моего оправдания, и на этом основании я являюсь наследником Христа. Но по своей плотской природе я должен занять свое место среди самых отъявленных грешников». Господь возлюбил меня такой великой любовью, как будто бы я всегда был благочестивым. Как можно этому не удивиться? И как велика должна быть благодарность за это?

Прочтем из послания к римлянам, 4 глава, 5 стих. «А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает не

Хотя все это и удивительно, но прошу вас понять, что и вы имеете возможность принять для себя эту благую весть. Если Бог оправдывает нечестивого, то Он может оправдать и вас, хотя вы жили без Бога, были далеки от благочестия. Если вы еще не обратились, то и вы сейчас такой же нечестивый человек. Возможно, что вы даже сомневаетесь в существовании Бога. Живя на этой прекрасной земле, полной Божьих чудес, вы закрывали глаза на все то, что указывает на могущество Творца, Бога, сотворившего все это. Одним словом, вы жили как безбожник. Но, может быть, вы личность другого рода, вы посещали церковь, встречались с народом Божьим, но никогда не имели личной встречи со Христом и не искали ее. Вы жили без любви к Богу в вашем сердце и не обращали внимания на Его заповеди в вашей жизни. Если это так, то вы нечестивый человек и нуждаетесь в благой вести Евангелия, которая оправдывает нечестивых. Все это относится именно к вам. Как бы я хотел, чтобы вы с этим согласились и чтобы вы оценили всю удивительную милость Божью по отношению к людям, подобным вам. Может быть, вы скажете, если это так, так почему же я не оправдан? Потому что в Слове Божьем сказано, что спасение Божье для тех, кто не заслуживает его и сознает это, а для тех, кто сам считает себя оправданным, такие не нуждаются в оправдании. Если вы считаете себя праведным, исполняющим свой долг, то зачем вам Спаситель и Его милость? Зачем вам оправдание, раз вы ни в чем не виноваты? Но помните, что если вы довольны собой, то будьте уверены, что вы погибли навеки. Если ваша праведность основана на ваших добрых делах, то вы сильно заблуждаетесь, потому что в Слове Божьем сказано «нет праведного ни одного». Иисус Христос пришел не для того, чтобы призывать ко спасению праведников, а для спасения грешников. Умоляю вас, пересмотрите внимательно вашу собственную праведность, и тогда вы разочаруетесь в ней. Поверьте, что в оправдании и в спасении нуждается только тот, кто сознает, что в нем нет ничего доброго. Сделать таких грешников праведными — это работа бесконечной любви и милости Божьей. Это то чудо, которое достойно Бога. Когда человек заболевает физически, он обращается к врачу. А если вы чувствуете себя больным духовно, то мы имеем врача Господа нашего Иисуса Христа, который пришел на нашу землю именно для таких, как вы, считающих себя недостойными грешниками. Прощение не может получить невинный, прощение для виновных. Думаете ли вы, что вы погибли, потому что вы грешник? Если так, то это является основой для получения спасения. Человек черный от греха — это как раз тот человек, ради которого Иисус Христос и пришел, чтобы сделать его чистым, белым, белее снега, как поется в одном из гимнов. В первом послании к Тимофею, в первой главе, в 15 стихе мы читаем «Верно, и всякого принятия достойно слова, что Христос пришел в мир спасти грешников». Евангелие для потерянных. Если вы осознаете себя потерянным грешником, то благая весть Евангелия именно для таких, как вы, неспасенных грешников. Покайтесь в ваших грехах перед Христом и примите Его верой, как своего личного Спасителя, и возблагодарите Бога за Его неизреченный дар любви».

наша программа подошла к концу. Если у вас есть вопросы, пожелания или замечания к нам, мы будем рады общению с вами. Пишите нам на адрес этой радиостанции. Вы также можете зайти на нашу страничку в сети интернет www.naputi.info. Повторяю, naputi.info. Эта программа подготовлена при поддержке верующих евангельских христиан-баптистов. До следующей встречи в эфире. Да благословит вас Господь!

Передача, которую вы только что прослушали, выходит в эфир благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если вы также хотите стать частью нашего служения, мы приглашаем вас молиться о нас постоянно и по расположению своего сердца поддерживать нас материально. Наш адрес www.bbnradio.org.

Благая весть в просторах интернета, конечно же, это библейское радио BBN. Пожалуй, каждый из нас испытывал падение в своей жизни. И каждый из нас знает, что такое проходить через различные препятствия и подниматься с Божьей помощью, казалось бы, с самого дна. Но знаете, что может быть еще труднее? Не задумывались? Так вот, еще труднее это пройти правильно и пережить успех и славу в своей жизни. Ведь подобное состояние является большим искушением и причиной последующего отхождения от Господа. Поэтому не будем терять духовную бдительность, рассудительность, скромность, если Господь благословляет успехом наши дела. Иначе со вскруженной головой нам точно не избежать падения. Оставайтесь с Господом и оставайтесь с нами.

0: Вдохновление – это состояние душевного и творческого подъема, воодушевления. Зайдите к нам на радио по адресу www.bbnradio.org, и прекрасная христианская музыка обновит ваше вдохновение в Господе. Вопросы и ответы. Программа сети библейского радиовещания BBN. Ведущий Николай Александрович Водневский.
1: Бог сказал Адаму: «В поте лица твоего будешь добывать хлеб, доколе возвратишься в землю, из которой взят». Выходит так, что труд стал проклятием. Правильно ли это?
2: Нет, это неправильно. Труд не есть проклятие, но это был приговор Божий согрешившему человеку, хотя первоначально Бог предусматривал труд в раю, счастливый и радостный труд, возделывать и охранять сад. Так читаем в книге Бытие, 2 глава, стих 15. В наше время, тысячи лет спустя, после великой роковой трагедии в Эдеме, в греховную жизнь человека глубокими корнями вошли трудности, а труд и трудности не одно и то же. Труд от Бога, а трудности мы создаем сами. Трудности пришли на землю вместе с грехопадением. Труд заполняет и украшает жизнь человека, а трудности побуждают нас искать защиту в Боге. В труде – источник истинной культуры и цивилизации. Без труда никуда, говорит народная мудрость. Без труда не выловить рыбу из пруда. Однако не всякий труд благословляет Бог. Есть труд созидания, а есть труд разрушения, уничтожения. Возьмем, к примеру, производство алкогольных напитков или табака, роскоши. Это ведь тоже труд. Но какой труд? Может ли Бог благословить такой труд? Кто-то мудро заметил: мало того, что вы трудолюбивы, важно то, над чем и для кого вы трудитесь, над чем вы трудитесь. Труд является блаженной необходимостью, но еще большая необходимость в том, чтобы знать цель труда, видеть его плоды. Бог ценит трудолюбие. Христос до выхода на служение народу был плотником, зарабатывал хлеб своими руками. Таковы его апостолы. Вспомним слова апостола Павла. Он писал так. Деяния апостолов, 20 глава, стихи 34-35. «Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки Моисеи. Во всем показал я вам, что, так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса Христа, блаженнее давать, нежели принимать». При этих словах, вероятно, апостол показал свои мозолистые руки, ведь приготовление в то время палаток, чем был занят апостол, было нелегким делом. Бог ценит и физический труд, и духовный труд. Труд рабочего значительно облегчается за труд труда людей науки. Там, где когда-то работало 5 человек, теперь работает 1, пользуясь машинами. Изобретение – великое дело. Но при этом важно, что изобретать. Ученые изобрели атомную бомбу, но может ли это быть благословением? Бог ценит также труд работников культуры, но культуры истинной, воспитательной, нравственной, формирующей характер человека, полезной для души, а не разрушающей, не отравляющей душу. Простой рабочий, уборщик, каменщик, сапожник, поэт, композитор – труд каждого велик в очах Божьих, если он совершается честно и свято во благо, а не во вред человеку. Христос оценил труд Марфы, кухонной работницы, а не осудил, не осудил Марию, сидевшую у ног, его ног. Всему свое время, всему свое место. Бог не благоволит к лентяям. Христос осудил ленивого раба, который получил от хозяина один талант, и вместо того, чтобы пустить его в оборот, закопал этот талант. Дорогие друзья, нам всем дал Господь таланты. Одному больше, другому меньше, но никого Господь не обошел. Бог дал каждому свое, чтобы мы пользовались талантами на благо себе и людям, пользовались талантами для славы Господа, Особое место в Божьем плане занимает труд на евангельской ниве, благовестие Евангелия. Как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое, так воскликнул псалмопевец. Этот труд, к сожалению, меньше всего ценится людьми, но Бог ценит его высоко. Писание так говорит: «Слово мое не возвращается ко мне тщетным». Так говорит Писание. Как важно каждому человеку выработать в себе привычку трудиться каждый день на том поприще, где призывает наш Бог.
0: Вы прослушали программу «Вопросы и ответы». Ведущий Николай Александрович Водневский. Все ваши вопросы посылайте по адресу russian@bbnradio.org. До новых встреч!

Продолжается вещание библейского радио BBN, и мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. Такова уж, пожалуй, наша природа, что мы охотнее делимся своими сильными качествами и считаем, что именно в этом наша сила и именно в этом наша ценность пред Господом. Но вспомним слова апостола Павла. Во втором послании к Коринфянам, в 12 главе, в 9 стихе написано: «Я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». А вы спросите, почему? Да потому что сила Божья совершается именно в нашей немощи. Поэтому будем помнить об этом в своей жизни и в своем служении Господу, что сила Божья проявляется, как правило, там, где мы достигли уже своего предела. Оставайтесь с Господом и оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования».
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю записан в книге пророка Исаии, 57. «И Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь, поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Книга пророка Исаии, 57.
2: В нашем эфире начинается детский час. Это целых 60 минут, которые мы посвящаем нашим маленьким слушателям. Но мы уверены, что это время будет благословенным не только для детей, но и для взрослых –

0: Поэтому приглашаем вас оставаться с нами и послушать назидательные передачи, музыку и пение во время этого часа.
1: Библия, Слово Божье, Священное Писание, Книга книг, Письмо Бога людям – все это разное название самой ценной книги в жизни каждого христианина – пожилого, молодого, зрелого и совсем еще юного. Детский час BBN представляет программу «Библейская азбука». Оставайтесь с нами, друзья, чтобы услышать важные истины, о которых повествует Слово Божье.
2: Ангел освобождает Петра из темницы.

то время Израилем правил царь Ирод. Он приказал схватить Петра и заточить его в темницу. Царь хотел убить всех учеников Иисуса, чтобы они больше не могли рассказывать народу о Спасителе. Сначала Ирод посадил в темницу Иакова и приказал убить его. Теперь настала очередь Петра. Через несколько дней начиналась Пасха. Ирод хотел убить Петра в один из пасхальных дней, чтобы все люди, собравшиеся на Пасху в Иерусалиме, знали, как он расправляется со своими врагами.

До этого времени Кира приказал хорошо охранять Петра. Все двери темницы были заперты, и каждую дверь охраняло 4 солдата. Руки Петра были закованы в цепи, и каждая из цепей, в свою очередь, была прикреплена к руке солдата. Петр не мог даже шевельнуться без того, чтобы солдаты не почувствовали этого.

На следующее утро Петр должен был умереть. Друзья Петра молились день и ночь за него. Они знали, что только чудо может спасти Петра. Но чудо мог совершить только Господь.

Наступила ночь. Петр лег спать, а цепи на его руках все так же крепко были прикованы к рукам солдат. Два других солдата стояли около двери и охраняли вход в темницу. В темнице было очень тихо, и солдаты тоже уснули. Вдруг свет озарил камеру, где сидел Петр. Это ангел спустился с небес, чтобы освободить Петра. Ангел подошел к Петру и сказал ему: «Вставай!» Петр проснулся, увидел свет и ангела, стоящего рядом с ним, и быстро вскочил. Цепи с его рук с грохотом упали на землю. Но, как ни странно, солдаты продолжали крепко спать. Бог заботился о Петре. «Подвяжись ремнем и одень свои сандали», — сказал ангел. Когда Петр обулся, ангел продолжал: «Теперь накинь плащ и иди за мной. Но ведь все двери в темнице заперты, и каждую дверь охраняют солдаты. Как же мы пройдем?» — спросил Петр. Ангел, не отвечая, шел вперед. Первая дверь открылась, и стражники не заметили, как ангел и Петр прошли мимо них. Вот открылась вторая дверь, и четыре солдата, охраняющих ее, тоже ничего не заметили. Наконец Петр с ангелом подошли к самой большой и тяжелой двери темницы. Это были наружные ворота, сделанные из железа. Эти ворота тоже охраняли четыре солдата. Но как только ангел подошел к ним, ворота сами открылись. И Петр с ангелом, никем не замеченные, вышли на улицу. Петр был свободен, а двери темницы были все так же заперты, и их все так же охраняли солдаты. Цепи Петра были все так же прикованы к рукам солдат, а те мирно спали. Никто не видел, как ангел с Петром вышли из тюрьмы.

И тут ангела не стало. Оставшись один, Петр стал озираться вокруг. Не спит ли он? Действительно ли он свободен? Я точно знаю, что этот ангел Господень пришел и освободил меня из темницы. Я должен пойти к моим друзьям. Господь услышал их молитвы, и вот я свободен, думал Петр.

Друзья Петра в эту ночь не спали. Они были все вместе и молились. Вдруг они услышали, как кто-то постучал в ворота. Служанка по имени Рода вышла посмотреть, кто стучит. «Кто это?» – спросила она. «Это я, Петр», – раздалась в ответ. Рода так обрадовалась, услышав голос Петра, что со всех ног бросилась в комнату рассказать всем о приходе Петра. Но дверь отпереть она забыла. «Петр здесь!» – кричала Рода. «Этого не может быть», – ответили друзья Петра. Целый день и всю ночь они молились, чтобы случилось чудо, а когда оно произошло, они не могли в это поверить. Петр продолжал стоять на улице и стучать в ворота. Тогда все друзья Петра вышли на улицу, чтобы посмотреть, кто стучит. Осторожно они открыли дверь и увидели Петра. Радости их не было конца.

0: Но Фёдор не мог долго оставаться с друзьями. Скоро наступит день, солдаты заметят его исчезновение и снова арестуют его. Поэтому, простившись со всеми, Петр ушел из города.
1: В Евангелии от Луки 11:28 Иисус сказал: «Блаженны слышащие Слово Божье и соблюдающие Его». Подумайте, ребята, что вы сегодня узнали о Боге и о послушании Ему, и постарайтесь всю следующую неделю применять эти истины в своей жизни. Программа «Библейская азбука» подготовлена на радио BBN по материалам аудиосерии, предоставленной издательством «Свет на Востоке». Более подробную информацию об этой миссии вы сможете найти на нашем веб-сайте. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, чтобы услышать другие библейские истории.

Я назвал тебя по имени твоему. Ты мой. Будешь ли переходить через воды? Я с тобою. Через реки ли? Они не потопят тебя. Пойдешь через огонь ли? Не обожжешься. И пламя не опалит тебя. Не бойся, ибо я с тобой. Я с тобой.

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: Слово Божие неизменно и вечно. Когда читаешь Библию, то в сердце появляются различные желания. Например, вспомнишь, что кого-то обидел и хочется попросить прощения. А иногда прямо чувствуешь, что рядом тот, о котором в Библии говорится, наш Господь Иисус Христос. А знаешь ли ты, что первые части Библии были написаны более 3500 лет назад? Но она действует на сердца людей и сегодня с такой же силой, как в древние времена. Библию читают в Азии и Австралии, на островах Океании и в Европе. Читают ее с благоговением высокообразованные люди и с умилением в сердце внимают ей не умеющие читать. Почему Библия оказывает такое влияние на сердца людей? Потому что она — Слово самого Бога, сотворившего мир. Были и есть противники Священного Писания, которые не хотят, чтобы люди читали Библию. Недавно один человек из Гонконга почти поплатился жизнью за попытку перевести Библию в Китай. А в Саудовской Аравии приговорили одного филиппинца к смертной казни, обвинив в проповеди христианства, только за то, что у него нашли Библию. Так было во все времена. Библию пытались уничтожить физически. Например, император Диоклетиан в 303 году решил уничтожить всех проповедников и все свитки Библии и таким образом искоренить христианство. Ясно, что это у него не получилось. Бог хранит свое слово. Он сам сказал: «Небо и земля придут, но слова мои не придут». Он хочет, чтобы мы знали, как нам жить, и что нам делать, чтобы жить с Богом вечно? Бог хочет, чтобы мы могли слушать Его голос, когда читаем Библию. Некоторые люди пытаются Библию исказить, внести в нее какие-нибудь изменения. Слово Бога они изменить не могут. Нет книги более точной, чем Библия. И какой она была тысячи лет назад, такая она и сегодня. Ей мы можем доверять. Библия — вечная, неизменная книга. Тот, кто читает ее постоянно и сверяет по ней свое поведение и свою веру, будет иметь постоянную радость от общения с самим Богом.
0: Вы прослушали передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Эта передача подготовлена миссией «Свет на Востоке». Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете написать нам по адресу russian@bbnradio.org. Оставайтесь с Богом!

Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы, или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.

0: Вы слушаете детскую передачу «Живой родник».
1: От имени участников детской передачи мы хотим поздравить всех наших маленьких радиослушателей
2: с Новым годом!
3: Пусть Новый год вам принесет любовь и мир, долготерпение и среди житейских бурь невзгод, на труд святое вдохновение. Пускай ничто не сломит вас, любовь да будет непритворна, чтоб каждый миг и каждый час ваш труд был ценен, плодотворный.

0: прозвучала чудесная песня, восхваляющая Господа нашего Иисуса Христа. Как это прекрасно иметь такого Бога, который любит нас и заботится о нас, который знает каждый шаг нашей жизни и видит наши сердца. Хочется всегда прославлять Его чудное имя. Он достоин этого, не так ли? В 138-м псалме царь Давид вдохновенно говорит: «Господи, Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли, Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе». И далее Давид говорит: «Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Славлю Тебя, потому что я дивно устроен, дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это». Да, Господь устроил нас так дивно. Он повелел времени сменять одно событие другим, временам года уступать место друг другу, и так проходят один за другим земные годы. Время летит, как быстрокрылая птица. Посмотришь на календарь и удивляешься. Прошел еще один год. И кто знает, может быть, на небе ангел перевернул еще одну страницу большой книги, имя которой — «Жизнь». И книга эта полна различных записей. Как хотелось бы, чтобы в книге жизни каждого из вас, детки, были только хорошие записи о соделанных вами добрых делах и благородных поступках во имя Господа. Был ли полон такими делами прошедший год, и какие записи появились в книге жизни каждого из вас? А сейчас перед нами лежит чистая страница с заглавием «Новый 1993 год». Чем мы заполним ее? Давайте, детки, постараемся, чтобы эта еще одна страничка нашей жизни была полна записями добрых дел, совершенных вами во славу Господа. Есть много мальчиков и девочек, которые горячо любят Господа и имеют огромное желание сделать для Него что-то приятное. Наше желание, чтобы и у вас, детки, была жажда к совершению добрых дел для Господа. Послушайте наш рассказ о том, как один мальчик, сам того не зная, принял Иисуса Христа в свой дом. Итак, рассказ «Невидимый гость». В одном маленьком неприглядном доме жил мальчик Эрик со своим отцом. Удивительный мальчик был этот Эрик. Спокойный и задумчивый, мать свою он не помнил, потому что она умерла, когда ему было всего только один год. С отцом же он был в большой дружбе и находил, что ничего не может быть приятнее, как сидеть возле отца и слушать его рассказы. Больше всего любил Эрик, когда отец рассказывал что-нибудь из жизни Иисуса Христа, особенно из его младенчества. Как-то раз в субботу вечером отец рассказывал сыну о Рождестве Христовом, как Спаситель мира, Единородный Сын Божий, должен был родиться на грешной земле в яслях, а родители его не могли найти для него места в гостинице.
1: «О, папа, ведь это же так ужасно! Что никто не захотел пустить Христа в гостиницу. Ведь приди он к нам, мы бы его с радостью приняли. Не правда ли, папа?»
2: «Конечно, Эрик».
1: «Ах, будь бы сегодня рождественская ночь, и родился бы Иисус Христос у нас, а не в пещере. Мы были бы так рады, ни за что его не отпустили бы. Не правда ли, папа?»
2: «Конечно».
1: «И я отдал бы младенцу Иисусу самое лучшее, что у меня есть. Я дал бы ему мои новые сапожки, которые ты мне только что сделал. А потом мы дали бы поесть ему чего-нибудь вкусного, ну, хоть молока и каши. Понравилось бы ему это, папа?»
2: «Я думаю, что понравилось бы».
1: «Ах, если бы Христос пришел!»
2: «Кто знает, может быть, он и придет. В его слове сказано, что он войдет к тому, кто откроет ему свою дверь».
1: «Но придет ли он так, чтобы я мог его видеть и узнать?»
2: «Этого я не знаю. Знаю только, что в Библии написано: «Се стою у двери и стучу. Кто услышит мой голос и откроет, тому войду».
0: Эрик задумался. Весь вечер думал он об этих словах И каждый раз, когда слышались шаги на лестнице или кто-нибудь стучал в дверь, густая краска заливала его щеки. Наконец, в 9 часов надо было ложиться спать. Отец прочитал несколько стихов из Библии, и они вместе помолились. После молитвы Эрик поцеловал отца, и хотя решил лежать и ждать, не придет ли Христос, но очень скоро заснул. Вдруг среди ночи он ясно услышал над своей головой нежный ласковый голос, зовущий его.
3: Эрик!
1: Кто там?
3: Эрик, завтра я приду к тебе. Ты желал меня видеть. Я всегда прихожу к тем, кто меня желает видеть. Но будь внимателен, я не скажу тебе, когда я приду и как я буду выглядеть. Может быть, ты увидишь меня на улице, тогда не забудь открыть дверь и впустить меня.
0: Сердце Эрика забилось от восторга, но он продолжал спать и проснулся довольно поздно. Он вспомнил, что сегодня должен прийти Христос. Поскорее оделся, закусил немного и сел к окну, чтобы не пропустить Христа.
2: Почему это ты не отходишь от окна, Эрик?
1: Я должен караулить, не придет ли Христос.
0: Отец улыбнулся, но ничего не сказал.
1: Хотелось бы мне знать, когда он придет, до обеда или после, и как он будет выглядеть, будет ли у него сияние над головой.
0: Вдруг он увидел мальчика, который переходил улицу и поражал своим жалким видом. Сапоги у него были совсем рваные, одежда вся в лохмотьях, и рукава так коротки, что не покрывали рук даже до половины. Он остановился перед окном Эрика и начал дрожать всем телом.
1: «Папа, там стоит мальчик и весь дрожит от холода. Можно позвать его к нам обогреться?»
2: «Конечно. Я еще подложу в печку поленце, одно, другое, чтобы было потеплее».
0: Эрик мигом выбежал на лестницу и закричал.
1: «Мальчик, иди к нам погреться!»
0: Но мальчик не двигался с места и только сильнее дрожал. Тогда Эрик подошел к нему, взял его за руку и повел. Дома он усадил его возле печки, а отец стал греть молоко, чтобы напоить его горячим.
1: «Разве у тебя нет дома? Нет теплой комнаты, где ты мог бы сидеть?»
4: «Нет».
1: «И нет отца, который шил бы тебе сапоги и дал бы поесть?»
4: «Нет».
0: Глаза Эрика остановились на его новых красивых сапожках, стоявших в углу у кровати, и потом с грустью обратились на дырявые сапоги бедного мальчика.
1: «Папа, могу я дать бедняжке мои сапоги?»
0: Отец не мог устоять перед умоляющим взглядом своего сына и сказал.
2: «Хорошо, отдай».
0: В это время поспело молоко, которое согрело его и утолило голод. Мальчик несколько раз поблагодарил и ушел, а Эрик занял опять свою позицию у окна. Прошло 2 часа, а Христос все не приходил. В обеденное время Эрик заметил на улице старика, который едва передвигал ноги. Он опирался на палку, и все казалось, что сейчас упадет.
1: «Позовем и этого старика к нам отдохнуть!»
0: Отец с сыном вышли на улицу, взяли старика под руки и осторожно привели его к себе в комнату. Его тоже посадили у печки, обсушили, обогрели и напоили горячим. Старик отдохнул, довольство отразилось на его лице, и он сказал.
5: «Ну, теперь пойду, чтоб засветло добраться домой. Да благословит вас Господь, добрые люди. Я ничем не могу вас поблагодарить. Да воздаст вам тот, кто сказал, что сотворили одному из малых сих. Мне сотворили».
0: Эрик опять поспешил к окну и с еще большим нетерпением стал ждать Христа. Начало темнеть.
1: «Он сегодня приходит, но ведь он обещал прийти. Не может же он нарушить свое обещание?»
0: В эту минуту раздался стук в двери.
1: «Это Христос!»
0: – воскликнул Эрик и побежал отворять дверь. Но перед ним был не Христос, а женщина в лохмотьях с ребенком на руках.
6: «Ради Бога, впустите меня! Мне некуда деваться с моим ребенком в эту холодную ночь!»
1: «Папа, мы бы могли с тобой лечь на полу в эту ночь, а их пустить на нашу постель».
2: «Войдите, пожалуйста. И расскажите нам о себе. Откуда вы?»
6: «У меня нет ни дома, ни друзей. Если вы меня не поймете, мне останется только замерзнуть с моим ребенком на улице».
1: «О, папа!»
0: Отец на минуту задумался. Не хотелось ему оставлять незнакомую нищую ночевать у себя. Но он отворил дверь и пустил ее в дом. Вскоре он принялся готовить ночлег. Между тем наступила ночь, а Христос так и не приходил. Женщина и ее ребенок заснули, отец еще ходил по комнате, а Эрик опять уселся на стул перед окном. Ему было и радостно, и грустно. Радостно, потому что бедная женщина с ребенком спала в теплой постели, вместо того, чтобы замерзнуть на снегу. А грустно, потому что Христос так и не пришел. Раздумывая над этим, Эрик склонился головой на руку, лежавшую на окне, и заснул. Во сне он почувствовал, как будто кто-то тронул его за плечо, и тот же ласковый, нежный голос, который он слышал в предыдущую ночь, шепнул ему:
3: «Эрик, 3 раза я проходил сегодня мимо тебя по улице, и ты 3 раза, и твой отец приняли меня. Запомни, дитя, всякий раз, когда ты поможешь бедному, больному или несчастному, это ты мне помогаешь, потому что я люблю их больше, чем себя. Каждый раз, как ты осушишь чьи-нибудь слезы, ты меня утешишь».
0: Маленький Эрик проснулся. Мир и радость наполнили его сердце. Глаза наполнились слезами, он поднял руки, а все лицо его сияло радостными лучами. Теперь он понял, что он и его отец действительно приняли у себя Иисуса Христа.

Итак, ребята, наша передача подошла к концу. Мы прощаемся с вами, ждем ваших писем. Пишите нам по следующему адресу. Передача «Живой родник». Почтовый ящик 846, город Брайт, штат Калифорния. Почтовый индекс 95605, Соединенные Штаты Америки. Подготовила и вела передачу Ирина Чернецкая. До новых встреч, ребята!

Вы слушаете библейское вещание BBN. «Блажен человек, который переносит искушение». Так записано в послании Иакова 1.12. Давным-давно такая проблема возникла у Адама и Евы. Их так волновало одно из деревьев в райском саду, что кроме него они уже не видели целого сада. И чего же это им стоило? Специально для них Бог создал Эдемский сад, в котором они не знали ни зла, ни испытаний, ни болезни, ни смерти. Они наслаждались общением с самим Творцом. Но все это они отдали всего лишь за то, чтобы вкусить запретного плода с одного единственного древа. Мы часто говорим себе: вот если бы мы были на месте Адама и Евы, мы бы не так поступили. Но мы на их месте 24 часа в сутки, каждый день. Как же мы поступаем сегодня? Эффективно ли мы побеждаем искушения в наши дни, а их так много вокруг? Но только в Господе мы можем победить их все с наименьшими потерями. Поэтому давайте обратимся к тому, кто обещал, что никогда нас не оставит, даже в минуту искушения. Оставайтесь с нами.

0: Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим. Псалом 146:5. И малую долю Господнего величия вы сможете постичь вместе с нами, обучаясь в Библейском институте BBN www.bbnbi.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан во втором послании Коринфянам в 3 главе в 17 стихе. «Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: эфире библейского радио BBN передача «Библейские доктрины» с ведущим Шаховым Василием Васильевичем. Этот цикл передач посвящен символу веры. Библейские доктрины – это систематическое изучение и изложение истин Священного Писания. Такой подход к изучению Писания не теряет своей актуальности с течением времени. Мы постоянно должны систематически изучать Писание, и единственным источником и основанием для изучения библейских доктрин, конечно же, является Библия. Целью этой передачи является глубокое и всестороннее исследование основных библейских истин согласно Ветхого и Нового Завета. Конечно же, для дальнейшего применения в практической христианской жизни. Поэтому оставайтесь с нами, и эта передача поможет вам утвердиться в вашей вере и в познании Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели! Господь опять посылает нам возможность изучать символ веры. Посмотрим еще раз на четвертый символ. Распятого же за нас при Понтийском Пилате и страдавшего погребенного. В прошлой беседе мы старались посмотреть, каким человеком был Пилат. Мы также желали ответить на вопрос, почему он, зная, что Христос был невинен, осудил его. Нашу беседу мы окончили историческими фактами о прошлой жизни и действий Пилата, которые дали повод еврейским вождям вымогать от него того, чего они желали. Теперь посмотрим на знаменитый вопрос Пилата. Что есть истина? Иоанна 18:38. Он хорошо знал истину. Но когда истина противоречила политике, долой истину. Один писатель написал о Пилате. Пилата ничто не побуждало к чему-нибудь, кроме себялюбивого страха за свою безопасность. Для него политический успех был важен, как дыхание жизни. Если нужно было отречься принципа, если даже нужно было влачить в болото римскую справедливость, тогда нужно было пожертвовать принципами и справедливостью, только чтобы он оставался прокуратором иудеи. Кто-то указал, светкость, отсутствие принципа, является источниками преступлений не менее ужасных, чем те, которые истекают от намеренного беззакония насилия. В одном смысле, по крайней мере, Пилат был трагической личностью. Мы можем допустить, что он всегда ничего другого не желал, как добра. Он решил быть управителем, который ставит дисциплину выше докучливых предрассудков евреев, которыми он управлял.

0: Он решил улучшить жизнь и благосостояние города Иерусалима. Он решил поклоняться своим богам, не скрываясь. И странная злословная судьба. Все, что сделал, обратилось на него несчастную голову. Он оказался в таком положении, что ему нужно было избирать между убеждением и своей собственной карьерой, и он избрал свою карьеру. Пилат приказал распять Иисуса Христа, Сына Божия, не по какой другой причине, кроме той, что он не имел другого пути остаться прокуратором иудеи. Но его срок занятия должности не длился долго. В 35-36 году по Рождеству Христа произошло положение в Самарии, которая тоже была территорией Пилата. Появился человек, претендующий, что он может открыть скрытые сокровища, которые Моисей спрятал на горе Герасим. Оказалось, что происшествие или эти обстоятельства не были действительно угрозой римской власти и не было большой опасности в этом. Пилат явился со своими войсками и поступил с обстоятельством с характерной, но не совсем необходимой жестокостью, ради которой погибло много людей. В результате самаряне пожаловались на него сирийскому наместнику Вителию, управителю Сирии, который был его начальником. Вителий, в свою очередь, снял Пилата с его должности и приказал поехать в Рим и оправдаться пред Тиверием. Иосия Флавия, «Иудейские древности», 18 книга, 4.1, по 2 параграф. Тиверий умер, прежде чем Пилат попал в Рим. Что произошло с Пилатом в конце, история не говорит, хотя имеется много преданий. На некоторые мы обратим наше внимание. События смерти Иисуса Христа связаны с именем Пилата в истории. Они не только утверждены в священной истории и в истории иудейства, они также проникли в римскую историю. Когда Тацит, описывая великий пожар в Риме, рассказывает, как император Нерон, который был виновником пожара, свалил вину на христиан. Тогда в связи с именем христиан Тацит говорит: «Христос, от которого имя взяло начало, перенес величайшее наказание во время правления Тиверия от руки нашего прокуратора Понтия Пилата. И смертное суеверие, сдержанное на краткое время, возобновилось опять не только в Иудее, первоисточнике зла, но также в городе, где все мирские и постыдные со всех концов мира встречаются и делаются популярными». Тацит, летописи, 15 книга, 44-4. В связи с этим мы находим первые произведения легендарного материала. Есть ли факты относительно участия Пилата в суде и смерти Иисуса истины, тогда он должен был написать отчет об этом в Рим. О таком отчете действительно упоминает Юлий Мученик, первая апологетика, первая книга, параграфы 76 и 84, Туртиллианом, апологетика 21, и Евсевий, церковная история, 2.2. Отчет Пилата, Анафага, существует в легендарной форме. М.Р. Джеймс, Апокрифический Новый Завет, страница 153 и 155. И вместе с ним существует письмо, как бы написанное им императору Тиверию. Нет сомнения, что оригинальный отчет Пилата давно утрачен. И нет сомнения, что это письмо является трудом вымысла. Рассматривая дальше предание, нам может показаться удивительным, что церковь коптов и церковь Абиссинии канонизировали Пилата. У них его день святого, 25 июня. Ранее предания говорят о том, что Пилат, терзаемый несчастьем, покончил жизнь самоубийством. Евсевия, церковная история 2.7. Позднее предание сообщает, что он был сослан в Вену на реке Роне, где долгие годы был виден памятник его, выдающейся гробницы. Затем предания развивают многие разные тщательности. Интересно, находится в парадоксис Пилати. Это предание говорит, как тверди, встревоженной чмою, которая покрыла землю при смерти Иисуса, отдал Пилата на суд. Пилат рассказал о великих делах, совершенных Христом, о знамениях и чудесах, сопровождаемых в его смерти, и обвинял непримиримых евреев. Тиверий сказал: «Ты должен был его сохранить и послать ко мне, и не подаваться и не распинать того, кто совершил эти великие дела, о которых ты мне передал. Было ясно, что он был Христос, царь царей». При имени Христа все изображения римских богов попадали и превратились в пыль. Пилат тогда был осужден на смерть, и солдат по имени Алвий должен был обезглавить его. Идя на смерть, Пилат молился: «Не причисли меня к числу злых евреев. Не припомни зла против меня или против твоей рабы Проклы, его жены, которая стоит здесь, которой ты повелел пророчествовать, что ты должен будешь быть пригвожденным ко Христу. Но прости нас и причти нас в среду праведников твоих». Тогда голос неба сказал: «Все роды и все семьи язычников будут почитать тебя благословенным, ибо во дни твои исполнилось все, что говорили пророки относительно меня. И ты также являешься как мой свидетель в моем втором пришествии, когда я буду судить 12 колен Израиля и тех, кто не исповедал моего имени». Пилат тогда был обезглавлен, и ангел принял его голову, и Прокла умерла с ним. Личность Пилата всегда производила удивительное очарование умов и воображение людей. И странным и любопытным является то, что люди реагировали часто одинаково, с сожалением и часто с ненавистью. Тертуллиан, непреклонный и строгий, каким он был, говорит о Пилате, что он был, что касается его совести, христианином. Апология 21. В апокрифическом Евангелии Никодима 1.12 сказано, что Пилат был не обрезанным по плоти, но обрезанным по сердцу. Никто не желал снять вину Пилата, но люди всегда чувствовали, что Пилат был во власти сил гораздо больших, чем он, и что неизбежный ужас, который его действие произвело, не может быть иным, как окрашено симпатией. Пилат поступил несправедливо, потому что боялся поступить правильно. Он пожертвовал Христом, чтобы удержать свое положение и продлить свои стремления. Пилат был не первым, который стоял пред выбором между светским стремлением и послушанием Иисусу Христу. Избрал мирские стремления. Вместо осуждения Пилата, самоправедности, хорошо сказать себе: «По благодати Господа я тот, кем я есть». Распятого же за нас при Понтийском Пилате, и страдавшего, и погребенного. Об этом распятии нашего Господа Иисуса Христа читаем в Евангелии от Луки, 23 главе, в 33 стихе. «И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его злодеями, одного по правую, а другого по левую сторону». Интересно, что о распятии нашего Господа Иисуса Христа Евангелие повествует поразительно сдержанно. Она просто передает факт, И это все, без всякого описания. Вероятно, причиной этого является то, что писатели Евангелия не имели нужды в описании распятия. Их читатели прекрасно знали о нем. Распятие в древнем мире было широко распространенным. После осады города Тира Александр Великий в 332 году до Рождества Христова приказал распять 2000 жителей за то, что они долго сопротивлялись. Александр и Аней во время иудейских гражданских войн распял 800 пленников в центре города Иерусалима, в то время, когда жены и дети казненных были изрублены на их же глазах. Иосия Флавия, Древности, 13 книга, 14.2. Войны, 1 книга, 4.6. В Сицилии Август при одном случае распял 600 человек. Росиус, 6.18. Вар, подавивший восстание в Галилее, почти во время жизни Иисуса Христа, распял 2000 пленников. Иосиф Флавий, Древности, 17 книга, 10.10. Тит в своем походе, в котором иудеи потеряли свою свободу и в котором храм был разрушен, распял столько людей, что об этом было сказано. Число распяных до того возрастало, что не хватало места для крестов и не доставало крестов для тел. Иосиф Флавий, Войны, 5 книга, 11.1. Людям древнего века не было нужды рассказывать о распятии, они прекрасно были знакомы с ужасами его. Обычай распятия был весьма распространенным. Мы находим его в Египте, Финикии, Карфагене, Персии, Ассирии, Скифии и даже в Индии. Мы находим его в Греции и Риме. Вероятно, римляне позаимствовали его от финикийцев и карфагенцев. Цицерон говорит, что крестную казнь в Рим вел Тарквиний Супербий. Но Плиний указывал, что в то время только тела мертвых распинали на кресте, как средство устрашения. Естественная история, книга 36, 15-24. В Израиле распятие как казнь не практиковалось. Смертный приговор евреи исполняли четырьмя способами. Мечом, исход 21.14, удушением, числа 25.4, огнем, левита 20.14 и побиванием камнями, левита 20.27. По закону Божию, повешение на дереве совершалось евреями, но это делалось после исполнения смертной казни. Акт повешения на древе не был способом лишения жизни, а предаванием обреченного Божию проклятию и позору. Если в ком найдется преступление, достойное смерти, и он будет умерщвлен, и ты повесишь его на древе, то тело его не должно ночевать на дереве, но погреби его в тот же день, ибо проклят пред Богом всякий, повешенный на дереве. Второзаконие, 21 глава, 22 по 23 стих. Так поступил Иисус Навин с пятью хананейскими царями, убив их и повесил их на пяти деревах, и висели они на деревах до вечера. Иисуса Навина, 10.26. В Египте и Ханаане повешенных лишали чести погребения. Иосиф в темнице, толкуя хлебодару, значение его сна сказал: «Через три дня фараон снимет с тебя голову твою и повесит тебя на дереве, и птицы будут клевать плоть твою с тебя». Бытие 40.19. Подобное сделали филистимляне с Саулом и сыновьями его. Сперва отсекли голову, а потом тело его повесили на стене Бефсана. Первое царство, 31 глава, с 9 по 13 стих. Еще большему позору подвергли гаваонияне, семь потомков Саула. Повесили на горе пред Господом и оставили висеть на деревах, от начала жатвы до того времени, пока не полились на них воды Божьи с неба, то есть около 5 месяцев. И все это время Рицпа, дочь Аия, охраняла тела казненных, не допуская касаться их птицам небесным днем и зверям полевым ночью. 2 Царств, 21 глава, с 9 по 10 стих. В Писании не сказано, как и на каких деревах вешали обреченных. Во всяком случае, ни Хлебодара, ни Саула не могли повесить за шею, так как перед этим были отрублены головы. В 1845 году сэр А. Г. Лайард, английский дипломат и археолог, произвел в Месопотамии раскопки холма Чел-Нудрут, который образовался на месте древнего города Калах. Там нашли стенные украшения дворца ассирийского царя Фекла-Филасара 741 по 727 год до Рождества Христова. Рельефные изображения представляли сцены из военной и охотничьей деятельности ассирян. Среди этих изображений имеются такие, каких нужно было бы стыдиться, а именно, как ассирийские воины убивали своих пленников, отрезали им головы, сдирали с них кожу, вешали на деревах. Таков, возможно, был способ вешания и в Египте, и в Ханаане. Но что в Египте израильтяне делали для увеличения позора лишь после того, как он будет умерщвлен, то ассирияне делали живыми людьми. Такую казнь намечал Аман для Мардохея, но сам получил ее. Есфир, 7 глава, с 9 по 10 стих. Персидские цари так расправлялись с непокорными их закону. Если какой человек изменит это определение, то будет вынуто бревно из дома его, и будет поднят он и пригвожден к нему, а дом его зато будет обращен в развалины. Ездры 6.11. Бревно вкапывали в землю, человека поднимали, прибивали гвоздями к бревну и оставляли умирать. Вряд ли этот способ был гуманнее ассирийского. Никогда не было сомнения в умах людей древнего мира, что крестная смерть была самой ужасной и самой позорной смертью. Римляне крест называли несчастным бревном или несчастным деревом. Леви, 1 книга 26, Цицерон, Прораб, 3 книга, Сенека, Письма 101. Цицерон называл крест самым ужасным и жестоким наказанием. Веренес, 5 книга, 66. Его также называли последним наказанием, ибо обыкновенно называли его также наказанием рабов. Тацит, История, 4.11. Римские граждане не подвергались такой форме смерти. Ее применяли к рабам и негражданам. Крестной смертью наказывали за преступления, как измена, дезертирство пред врагом, грабеж, пиратство, убийство по политическим мотивам, подстрекательство к бунту или мятежу и так далее. Этот вид наказания был популярным до дней Константина, когда он запретил как оскорбление для христиан. Даже в мрачном мире, который знал мало милости, слово «крест» был словом ужаса, и распятие было судьбою, какую вряд ли кто пожелал бы своему злейшему врагу. Крест, как инструмент смерти, был ненавиден всеми евреями. «Проклят всяк, висящий на древе» Галатам 3.13, Второзаконие 21.23. Поэтому он стал камнем преткновения им, ибо как мог проклятым Богом быть их мессией? Его иначе не считали римляне. Пусть самое имя креста будет далеко не только от тела римского гражданина, но даже от его мыслей, его глаз и ушей. Цицерон, прорабило 5. Символ веры утверждает распятого за нас при Понтийском Пилате и страдавшего. Если крестная смерть представляла такой ужас и позор, невольно хочется спросить, почему Иисусу Христу нужно было умереть на кресте? Ответ находим в Священном Писании. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Иоанна 3:16. «Ибо я первоначально преподал вам, что Христос умер за грехи наши по Писанию». 1 Коринфянам 15:3. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас». Исаия 53:6.
1: На этом передача «Библейские доктрины» подошла к концу. Изучая доктрины Библии, необходимо помнить, что они не изменяются под влиянием культурных и национальных особенностей, уровня образования и прочих важных обстоятельств. Они неизменны. Но также важно помнить, что изучение библейских доктрин – это лишь маяки для нашей успешной христианской жизни. Самое главное, чтобы мы поступали так, как учит нас Слово Божье. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. В следующий раз мы ждем вас снова, когда передача «Библейские доктрины» будет в нашем эфире. Оставайтесь с Богом!

Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.

Ну а сейчас, как обычно, подошло время для того, чтобы прочитать из книги «Потоки в степи» на сегодня 4 июля. Сегодняшнее место записано в книге пророка Аввакума во 2 главе, в 3 стихе. Там есть такие слова: «Ибо видение относится еще к определенному времени, и хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится». Хотя порой Бог не сразу посылает ответы на наши молитвы, и мы томимся в ожидании ответа, все же это не обозначает, что Он забыл и совсем не ответит на наши прошения. Мы должны продолжать молиться, мы должны всегда молиться и не унывать. Луки 18:1. Господь даст ответ вскоре. Он, хотя и медлит защищать вопиющих к Нему, все же подаст им защиту вскоре. Луки 18:8. Только немногие люди могут сразу понять, что отсрочка не означает отказ. Бог внимает и помнит все прошения. Он хранит для нас такие тайны любви и мудрости, о которых можно только мечтать. Люди обычно стремятся сорвать плоды милосердия раньше срока, и поэтому Господь дает им время созреть. И потому Господь медлит, чтобы помиловать нас. Исаия 30:18. В трудные минуты Он следит за нами, не допуская излишних испытаний, и когда в горниле исчезает весь шлак, Он являет Свою славу и помогает нам. Не будем огорчать Его, сомневаясь в Его любви. Лучше уже сейчас поднимем голову и начнем воздавать хвалу Ему за избавление, и мы будем щедро вознаграждены за ожидание, которое испытало нашу веру. Спаситель жаждет петь мой дух, хвалу Твоих заслуг. Хочу я петь, мольбу творя, победу сил Царя. Иисуса имя гонит страх, творит из плача пир, как сладкий звон звучит в сердцах, несет нам радость, мир.

упал Христос, и в придорожной пыли комок скатался пота, крови, слез. Скатались горечь желчи и полыни, звенящих болью брызг, кра-

Он выше разума и выше звезд, давным-давно простивший нас с тобою. Он ждет нас, потому что Он Христос. Прошла толпа, Христа уже распяли, но на дороге вижу

мы каждый день бываем на Голгофе. Отчет себе не отдавая в том, порой казним Христа за чашкой кофе. Порой прощаемся с грехом.

Благая весть в просторах интернета. Конечно же, это библейское радио Бибиан. Вначале Бог сотворил небо и землю. Именно с таких слов начинается Писание. Поэтому будем помнить, что мир не случайен и не хаотичен, а возник по замыслу и по воле Творца. Конечно же, эти слова показывают Бога как инициатора истории человеческой, как того, кто стоит вне времени и материи, но Он создает их. Для каждого из нас, дорогие друзья, это будет хорошее напоминание, что наша личная жизнь также не случайна и также не хаотична, но имеет определенную ценность в глазах Божьих. Поэтому будем дорожить временем и использовать его во славу нашего Господа. Оставайтесь с Богом и оставайтесь с нами.

Каждое мгновение дня – дар Божий, и с ним надо заботливо обращаться, ибо время – это жизнь, данная нам для работы. Закажите визитки радиослушателей или визитки студента BI и используйте свое время для благовещения другим.

Поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Книга пророка Исаии, 57.

на интернет-вещание BBN молитвенное служение. Благодарим вас, дорогие друзья, за то, что вы с нами. Верю, что вы уже готовы принести Господу те нужды, которыми поделились наши радиослушатели, студенты Библейского института и посетители чата, а также и ваши личные нужды. Но вначале мы кратко поразмыслим над истинами Слова Божьего. Дорогие друзья, давайте откроем Писание и прочитаем одно место из Евангелия от Луки с 18 главы, 1 по 8 стихи. «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел. А после сказал сам себе, «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь, «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Возможно, вы не задумывались ранее о том, что Библия говорит о молитве. Слово Божье учит нас, что общение с Всевышним – самое значительное и влиятельное из деяний, которые мы совершаем за свою жизнь. В молитве мы делимся с Ним своими переживаниями, благодарим Его за милость, просим о помощи. Мы открываем Богу тайные уголки души, глубину сердечных помышлений, а Он в ответ обещает не просто выслушать нас, но и исполнить то, что не противоречит Его воле. Общение с другими людьми никогда не бывает столь же полноценным, как разговор с Небесным Отцом. Важно помнить, что молитва не одностороннее деяние. Нам необходимо, в свою очередь, внимать глазу всемогущего Бога. Бог с любовью выслушивает нас и относится к нашим сердцам очень серьезно, но при этом хочет, чтобы и мы слышали Его. Молитва является основой жизни верующего, и, научившись молиться действенно и истинно, мы становимся христианами-победителями, мудрыми небесной мудростью. Пока мы не начнем искренне просить Бога, да свершится воля Твоя, о духовной зрелости не может быть и речи. Для Иисуса Христа жить значило молиться, и молитва была так же естественна и необходима, как дыхание. Сын Божий общался с Отцом не по принуждению, а потому что испытывал в этом острую потребность. Тогда насколько же больше нуждаемся в молитве мы, простые и смертные? Многие, впрочем, с сомнением качают головой и замечают, что смысла в постоянной молитве нет никакого, ибо всеведущему Богу известно все, что мы скажем, задолго до того, как нам удастся собрать воедино разразненные мысли и воплотить их в благочестивую форму. Зачем тратить столько сил и времени на пересказ своих желаний, если Бог мог бы удовлетворить их все и без нашей просьбы? Однако же это распространенное заблуждение.

почему-то считается, будто обращение к небесам должно звучать примерно так. «Мне надо то-то и то-то, благослови, даруй, подай». Суть молитвы сводится здесь к оповещению Господа о наших потребностях и мечтах. Они действительно становятся известны Всевышнему раньше, чем нам. Нет, молитва не программа новостей для обитателей Царствия Небесного, а важнейшая школа христианской жизни для жителей мира сего. Молитва не изменяет Бога, но преобразует нас в соответствии с Его волей. От жалоб и упреков мы переходим к песням хвалы. Мы становимся участниками предвечного замысла Господня. Мы осознаем свое абсолютное несовершенство и великое всемогущество Творца. Главное же, мы вступаем в прямое, личное, откровенное общение с Богом. Если наша связь с Ним, возникшая в момент покаяния, не углубится в постоянных молитвах, мы рискуем и вовсе утратить ее. Молитвенная жизнь не терпит застоя. Едва задержавшись на месте, мы тут же начинаем скатываться назад. Есть лишь два пути. Вверх, ко все более глубокому и теплому общению с Господом, или вниз, к унынию, отчаянию и, в конце концов, к безверию. Это то, чему нас учит Иисус Христос, когда говорит о молитве. Иисус Христос сказал, что есть только два варианта – молиться или погибнуть. Приведенные выше примеры подтверждают справедливость его учения. Или мы настойчиво приближаемся к самому сердцу Господа, или впадаем в уныние и теряем все, что имели. Мы должны, непременно должны взывать к небесам, ибо небеса уже взывают к нам через Христа. Как дети, откликающиеся на зов любящего Отца, мы должны откликнуться на глас Бога Отца, ибо как дети еще не всегда знаем, что хорошо и что плохо, и также не умеем объяснить, что с нами происходит. Младенцы не могут рассказать, что у них болит или чего им хочется, но родительское сердце безошибочно определяет, что случилось. Мать прибегает на плач, и вскоре слезы высыхают, а на лице малыша появляется улыбка. Как отец милует сынов, так милует Господь боящихся его. Псалом 102, 13 стих. Мы часто сами не понимаем причину своей боли, не видим истинный источник страданий, однако Богу известно все. Взывая к Нему, мы можем быть уверенными, что Он услышит эти молитвы и поможет плачущим. Даже если ответ на наши просьбы отличается от ожидаемого, результат будет всегда в наших интересах. В этом и заключается сравнение, которое использует Иисус Христос в Своем наставлении. Это контраст принципов, контраст между молитвой и унынием, между общением с Богом и уходом.

принесем в молитве просьбу от семьи, проживающей в Канаде, о том, чтобы Господь не позволил лукавому разрушить брак и принести вред душам, но чтобы истина и сила Божья восторжествовали и обновили мысли мужа и жены и сделали эту семью примером святости для окружающих.

Многие слушатели просят помолиться Господу о том, чтобы состояние их здоровья улучшилось, и если на то воля Господня, о полном выздоровлении. Некоторые из тех, кто предоставили эту молитвенную просьбу, находятся под диагнозом рака и проходят лечение. Пусть милость Божья будет над ними, и дело Господне свершится и в их немощи. Просим молиться о том, чтобы наше вещание распространялось шире, и еще многие слушатели могли найти на наших интернет-волнах оазис в пустыне греха и зла, подкрепление хлебом небесным и утешение в Божьем Слове и прекрасной христианской музыке. Не забудем также в наших молитвах о добровольцах служения в чате. Каждый день в чат приходят посетители со всевозможными духовными проблемами, и каждый служитель чата нуждается в водительстве Духа Святого, чтобы разрешить эти проблемы с помощью Слова Божьего. Ваши молитвы особым образом поддержат это служение чата, поэтому не упустите возможность помолиться именно об этом, о служении чата BBL. Просьба снова принести в молитве наших братьев-водителей большегрузов, которые целыми сутками находятся в дорогах и подвержены риску усталости и связанных с этим аварий. Большинство из них слушают в своих автомобилях христианское вещание и также участвуют в нашем молитвенном служении. Да будет рука всемогущего и всегда бодрствующего Господа с ними, и да приведет их по всем дорогам, без аварий и поломок. Еще одна молитвенная просьба о финансовой поддержке служения BBM. Мы полностью зависимы от ваших молитв и в нашей финансовой поддержке. Молитесь о том, чтобы Господь восполнил наши материальные нужды, и наше вещание, библейский институт и чат могли беспрепятственно продолжать служение душам людей до пришествия нашего Господа Иисуса Христа за своими детьми. Сейчас мы предоставим немножко времени для того, чтобы каждый слушатель мог принести в молитве те нужды, которые вы услышали в эфире, а также те просьбы, которые не были высказаны, но вы их хорошо знаете и хотите о них помолиться. Чуть позже мы закончим нашу молитвенную программу завершающей молитвой.

Отец наш Небесный, мы твердо и непоколебимо верим, что Ты по Своему обетованию слышишь все наши молитвы, возносимые нами через Сына Твоего Иисуса Христа. На многие наши просьбы Ты отвечаешь сразу, на некоторые совсем не отвечаешь, и мы благодарны Тебе за это, ибо часто мы просим у Тебя не то, чего бы Ты хотел нам ниспослать или дать. Часто мы ожидаем Твоего ответа на наши молитвы долгое время, может быть, месяцы или годы. Но мы верим, Господь, что только у Тебя мы можем найти необходимое для нашей физической и духовной жизни. Поэтому дай нам сил быть постоянными в наших молитвах, зная, что в определенное Тобой время мы ясно услышим Твой ответ и увидим те чудеса благодати и милости, которые порою даже не ожидаем. В этот час вместе с моими дорогими слушателями мы также возносим, во-первых, молитву благодарности за все, что в Твоей божественной премудрости Ты, наш Господь и Создатель, допустил в жизни каждого из нас. Будь то радость или печаль, облегчение или скорбь, здоровье или болезнь, рождение наших детей или смерть наших близких, благодарим Тебя, Господи, за все. И наше прошение к престолу Твоей благодати, чтобы всегда, прежде всякого прошения, мы могли Тебя, наш Бог, благодарить, ибо такова Твоя воля о нас во Христе Иисусе, Господе нашим. А теперь, ради нашего Спасителя, мы молим Тебя о многочисленных нуждах, в которых мы порой не видим выхода. Ты Сам восполни недостающие, то ли хлеб наш на каждый день, то ли утрату здоровья или мира небесного в сердцах. Многие слушатели молят Тебя о своих детях, которые блуждают вдали от Тебя и от родителей в мире греха и разврата. А таковых молим, своей всемогущей рукой Ты останови их на пагубных путях и возврати в отцовский дом под покров родительских молитв и Твоих благословений. А о тех слушателях, кто еще не примирился с Тобою даже до сих пор, молим Тебя, не останови своего стука в их сердца, ибо Ты скоро придешь за Твоими верными детьми, и мы не хотим, да и Ты не хочешь, чтобы кто погиб, но дабы все верующие имели жизнь вечную с Тобой. Многое еще мы имеем просить Тебя, Господи, но Ты все знаешь прежде нашего прошения. Поступи по Твоей святой воле, и мы прославим Тебя от всего нашего благодарного сердца. Во имя Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа молимся Тебя в этот час. Аминь.

Вы были участниками молитвенного служения библейского вещания BBN. Со всеми молитвенными нуждами и просьбами обращайтесь по адресу russian@bbnradio.org. Божьих вам благословений! До нашего следующего молитвенного часа на волнах BBN.

0: эфире библейское вещание BBN. Если вы еще не студент нашего библейского института, мы ждем вашей регистрации по адресу www.bbnbi.org.
1: Какой должна быть правильная христианская жизнь? Ответ на этот вопрос один. Жизнь, полностью соответствующая Священному Писанию, Библии, так как автором и Библии, и нашей жизни является Иисус Христос. Об этом и о многом другом вы услышите в программе сети библейского радиовещания BBN под названием «Христианская жизнь». Ведущий программы Николай Водневский.
2: Дорогие друзья, радиослушатели, мир вам! Сегодня с Божьей помощью мы имеем беседу о влиянии греха на человека и о том, как выйти из этого пагубного состояния. Нет нужды говорить вам, что такое грех, потому что вы, каждый человек, знает, что все то, что осуждается нашей совестью, греховно. Удивительно, что человек ко всему привыкает и очень скоро уживается с грехом и часто плохое называет добром, а доброе называет хорошим. Это печальное состояние. Это означает, что его совесть притупилась или, может быть, даже сгорела и не показывает достаточно и определенно состояние, духовное состояние человека. Люди часто забывают, что за все свои поступки греховные они должны дать в свое время ответ тому, кто дал им жизни. Человек привыкает к греху и думает, что это пустяк, ну какой там грех, кто теперь не грешит, это мелочь. Друг мой, брат мой, грех не пустяк, грех не мелочь, грех — это ужасное дело. Грех разделяет человека с Богом, со своим Отцом, со своим Творцом. И в Библии сказано так. Удивительно, после согрешения первого человека, после его падения, записаны такие слова. «Скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая». В первой книге Библии читаем, в третьей главе. Согрешивший человек начал прятаться от Бога. Грех также разделяет с нашими родными. Каина с родителями его разделил грех. Так Писание говорит, ты будешь изгнанником и скитальцем на земле. Такой был приговор Каину, убившего своего брата Авеля. И грех также разделяет людей с Богом. Исаия, пророк, так написал. Беззаконие ваше, то есть греховность ваша, произвели разделение с Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо Его, то есть лицо Божие от вас, чтобы не слышать. Грех, конечно, вселяет в сердце человека гордость, грубость. Вы только читающие, кто имеет Евангелие, кто имеет Библию, обратите внимание на ответ Адама Богу. В третьей главе первой книги Библии записано, Бог отвечает, простите, Адам отвечает Богу, «Жена, которую ты мне дал, она дала мне дерево, и я ел». Или «Разве я сторож брату моему?» Или «Какой такой Господь, чтобы я послушался голоса Его?» Грех внушает жажду к самовозвышению, гордость. Нечестивый говорит, «Взойду на небо, выше звезд Божьих, вознесу престол мой и сяду на горе, в сонме богов, на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Так говорил, так думал возгордившийся ангел в свое время. Апостол Павел говорит, что и Антихрист будет поступать так же. Человек греха, сын погибели, противящийся и провознесящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. грех всегда ведет к разорению. И грех всегда ведет к гибели тех, кто пребывает в нем, кто живет в нем. Грех – печальное явление. Но, слава Богу, есть и любовь. Апостол Иоанн в первом послании, в третьей главе пишет: «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими». То есть, какую любовь дал нам Бог? Дал Бог верующим, всем людям, кто верит в Него. Предвечный Творец, вечно сущий Бог, Отец наш Небесный, если мы покоряемся Его воле и принимаем Его безмерную к нам любовь, наполняет нас этой любовью. Вкусившие, как благ Господь, знают, как беспредельно велика, как безмерно высока всеобъемлющая любовь Божия, любовь к грешникам и к вам, друг мой, брат мой, радиослушатель. Эта любовь превышает человеческое разумение. И нет сравнений с нашей любовью человеческой. Что есть общего? Ничего. Мы любим, когда нас любят, а Бог любит всех грешников. Вот мы, люди, сделали нарицательными имена Каина, первого брата-убийцу, Иуду Искариота, сребролюбца. А как часто поступаем сами? Неужели мы лучше этих несчастных людей? Послушайте, что Бог говорит грешникам: «Ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедение более, нежели все сожжения». Пророк Осия записал эти слова в 6 главе. Бог обещал принести свою жертву в искупление за наши грехи. Вот что Он говорит: «Изглажу беззакония твои, как туман, и грехи твои, как облако. Обратись ко мне, ибо я искупил тебя». Пророчески выразил это пророк Исаия в 44 главе. Мы еще были врагами Богу, а Он уже искупил нас. И вас Он искупил в свое время. Давайте посмотрим на жертву нашего искупления. Пророк Исаия пишет о ней так. Пишет об Иисусе Христе, страдавшем на кресте за наши грехи. «Как многие изумлялись, смотря на тебя, столько был обезображен, паче всякого человека лик его и вид его, паче сынов человеческих». То есть хуже сынов человеческих. «Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Пророк Исаия пишет в 55 главе. Вы знаете, Пилат, язычник, был поражен видом Иисуса Христа, когда судил его. Все, что можно сказать, это эсгома. Сей человек. Да, это был человек. Это был истинный человек, который был образом и подобием своего Отца Небесного. Путем, которым он пришел на эту землю, чтобы стать сыном человеческим, он желает верующих в него сделать сынами Божьими. Слово Божие так и говорит: «А тем, которые приняли его, верующим во имя его, далась бы чадами», то есть детьми Божьими. В первой главе Иоанна читаем. «Он стал подобен человеку и принял наказание грешников на себя, чтобы дать нам свободу от вечного наказания за грех». Друзья мои, знаете ли вы, что и вам есть возможность обрести спасение в Иисусе Христе, если вы его еще не имеете? Стремитесь верою принять Христа. Читайте Евангелие об Иисусе Христе, о Его жертве. Если вы не имеете Евангелия, напишите нам по адресу радиостанции, по адресу, который объявляется в конце этой программы. Мы пошлем им Евангелие. А читая Евангелие, взгляните на Иисуса. Без тени греха без порока он прошел по этой земле. Взгляните на него, страдающего, молящегося за нас. Какое царское величие! Он страдал, переносил мучения, жил и умер для вас, для меня, друг мой. Вашу вину он покрыл собою. Ваше бремя он понес на себе и потопил в бучине морской ради любви и сострадания к вам. Если вы жаждете прощения, у него милосердие и много прощения. Если вы стоите под гнетом земли скорбей и грехов, у него вы найдете во всякое время утешение и ободрение. Если вы нуждаетесь в душевном мире, в нем его найдете, тот мир, найдете, который этот мир земной не может дать нам, и отнять не может. Да благословит вас Господь сделать шаг веры и принять его в сердце. До свидания, друзья, до новой встречи в эфире.

Наше время истекло, но мы надеемся, что наша программа уже ответила на ваши некоторые вопросы. Если у вас есть желание спросить нас еще о чем-то, с помощью Божьей в следующих программах мы постараемся вам ответить. Пишите нам по следующему электронному адресу russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем и молимся о том, чтобы Господь Иисус Христос стал вашим постоянным советником и вечным спасителем. До следующей встречи на волнах сетевого радио BBN.

В эфире BBN, библейское вещание в интернете. Послание к Колоссянам, 3 глава, с 12 стиха. «Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы». Более же всего, облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. И все, что вы делаете, словом или делом, все делаете во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Вы можете к этому что-то добавить? Я нет. Единственное, что нам осталось, это исполнить все эти прекрасные слова. Оставайтесь с нами.

предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан во втором послании к Коринфянам в 3 главе в 17 стихе. «Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Книга Псалмов Давида.
0: Псалом 59. Начальнику хора. На музыкальном орудии Шушан и Дуф. Писание Давида для изучения, когда он воевал с Сирией Месопотамскую и с Сирией Цаванскую, и когда Иоав, возвращаясь, поразил 12 000 идумеев в долине Соляной. Боже, Ты отринул нас, Ты сокрушил нас, Ты прогневался, обратись к нам. Ты потряс землю, разбил ее, исцели повреждения ее, ибо она колеблется. Ты дал испытать народу Твоему жестокое, напоил нас вином изумления. Даруй боящимся Тебя знамя, чтобы они подняли его ради истины, чтобы избавились возлюбленные Твои. Спаси десницею Твоею и услышь меня. Бог сказал во святилище своем: «Восторжествую, разделю Сихем и долину Сакхов размерю. Мой Галаад, мой Маннасия, Ефрем — крепость главы моей, Иуда — скипетр мой, Моав — умывальная чаша моя, на Эдома простру сапог мой. Восклицай мне, земля филистимская! Кто ведет меня в укрепленный город? Кто доведет меня до Эдома? Не Ты ли, Боже, который отринул нас, и не выходишь, Боже, с войсками нашими? Подай нам помощь в тесноте, ибо защита человеческая суетна. С Богом мы окажем силу, Он низложит врагов наших.
2: Псалом 60. Начальнику хора на струнном орудии. Псалом Давида. Услышь, Боже, вопль мой, внемли молитве моей. От конца земли взываю к Тебе в унынии сердца моего. Возведи меня на скалу, для меня недосягаемую, ибо Ты прибежище мое, Ты крепкая защита от врага. Доживу я вечно в жилище Твоем и покоюсь под кровом крыл Твоих. Ибо Ты, Боже, услышал обеты мои и дал мне наследие боящихся имени Твоего. Приложи дни ко дням царя, лета его продли в род и род, да пребудет он вечно пред Богом. Заповедуй милости и истине охранять его, и я буду петь имени Твоему вовек, исполняя обеты мои всякий день.
0: Псалом 61. Начальнику хора Идифумова. Псалом Давида.

0: Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое. Только Он твердыня моя, спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь более. Доколе вы будете налегать на человека, вы будете низринуты, все вы, как наклонившаяся стена, как ограда пошатнувшаяся. Они задумали свергнуть его с высоты, прибегли ко лжи, устами благословляют, а в сердце своем клянут. Только в Боге успокаивается душа моя, ибо на Него надежда моя. Только Он твердыня моя и спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь. В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге. Народ, надейтесь на Него во всякое время. Изливайте пред Ним сердце ваше. Бог нам прибежище. Сыны человеческие, только суета. Сыны мужей — ложь. Если положить их на весы, все они вместе легче пустоты. Не надейтесь на грабительство, не тщеславьтесь хищением. Когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердца. Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога. И у Тебя, Господи, милость, ибо Ты воздаешь каждому по делам его. Псалом 62. Псалом Давида, когда он был в пустыне иудейской. Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я. Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной, чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище. Ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь, уста мои восхвалят Тебя. Так благословлю Тебя в жизни моей, во имя Твое вознесу руки мои. Как туком и елеем насыщается душа моя, и радостным гласом восхваляют Тебя уста мои, когда я вспоминаю о Тебе на постели моей, размышляю о Тебе в ночные стражи. Ибо Ты — помощь моя, и в тени крыл Твоих я возрадуюсь. К Тебе прилепилась душа моя, десница Твоя поддерживает меня. А те, которые ищут погибели душе моей, сойдут в преисподнюю земли, сразят их силою меча, достанутся они в добычу лисицам. Царь же возвеселится о Боге, восхвален будет всякий, клянущийся им, ибо заградятся уста, говорящих неправду. Псалом 63. Начальнику хора. Псалом Давида. Услышь, Боже, голос мой в молитве моей. Сохрани жизнь мою от страха врага. Укрой меня от замысла коварных, от мятежа злодеев, которые изострили язык свой, как меч, напрягли лук свой, язвительное слово, чтобы втайне стрелять в непорочного. Они внезапно стреляют в него и не боятся. Они утвердились в злом намерении, совещались скрыть сеть, говорили, кто их увидит. Изыскивают неправду, делают расследование за расследованием даже до внутренней жизни человека и до глубины сердца. Но поразит их Бог стрелою, внезапно будут они уязвлены. Языком своим они поразят самих себя. Все видящие их удалятся от них, и убоятся все человеки, и возвестят дело Божие, и уразумеют, что это его дело. А праведник возвеселится о Господе и будет уповать на него, и похвалятся все правые сердцем. Псалом 64. Начальнику хора. Псалом Давида для пения. Тебе, Боже, принадлежит хвала на Сионе, и тебе воздастся обет в Иерусалиме. Ты слышишь молитву. К тебе прибегает всякая плоть. Дела беззаконий превозмогают меня. Ты очистишь преступления наши. Блажен, кого ты избрал и приблизил, чтобы он жил во дворах твоих. Насытимся благами дома твоего, святого храма твоего. Страшный в правосудии, услышь нас, Боже, Спаситель наш, упование всех концов земли и находящихся в море далеко, поставивший горы силою своею, припоясанный могуществом, укрощающий шум морей, шум волн их и мятеж народов. И убоятся знамений твоих, живущие на пределах земли. Утро и вечер возбудишь к славе твоей. Ты посещаешь землю и утоляешь жажду ее, обильно обогащаешь ее. Поток Божий полон воды. Ты приготовляешь хлеб, ибо так устроил ее. Напояешь борозды ее, уравниваешь глыбы ее, размягчаешь ее каплями дождя, благословляешь произрастение ее. Венчаешь лето благости твоей, и стези твои источают тук, источают на пустынные пажити, и холмы припоясываются радостью. Луга одеваются стадами, и долины покрываются хлебом, восклицают и поют. Псалом 65. Начальнику хора. Песнь. Воскликните Богу, вся земля, пойте славу имени Его, воздайте славу, хвалу Ему. Скажите Богу, как страшен Ты в делах Твоих, по множеству силы Твоей покорятся Тебе враги Твои. Вся земля да поклонится Тебе и поет Тебе, да поет имени Твоему. Придите и воззрите на дела Бога, страшного в делах над сынами человеческими. Он превратил море в сушу, через реку перешли стопами, там веселились мы о нем. Могуществом своим владычествует он вечно. Очи его зрят на народы, да не возносятся мятежники. Благословите народы Бога нашего и провозгласите хвалу Ему. Он сохранил душе нашей жизнь и ноге нашей не дал поколебаться. Ты испытал нас, Боже, переплавил нас, как переплавляют серебро. Ты ввел нас в сеть, положил оковы на чресла наши, посадил человека на главу нашу. Мы вошли в огонь и в воду, и Ты вывел нас на свободу. Войду в дом Твой со всесожжениями, воздам тебе обеты мои, которые произнесли уста мои и изрек язык мой в скорби моей. Всесожжения тучные вознесу тебе с воскурением тука овнов, принесу в жертву волов и козлов. Придите, послушайте все боящиеся Бога, и я возвещу вам, что сотворил Он для души моей. Я воззвал к Нему устами моими и превознес Его языком моим. Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь. Но Бог услышал, внял глас умоления моего. Благословен Бог, который не отверг молитвы моей и не отвратил от меня милости своей.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Продолжается вещание библейского радио BBN, и мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. А как-то служитель сказал, что большие проблемы на пути к завтрашним духовным победам – это победы сегодняшние. А вы спросите, почему? Да потому что, пожалуй, что ощущение победы может вскружить голову. И, конечно же, со вскруженной головой уже будет невозможно одержать победы в последующей духовной жизни. Поэтому, дорогие друзья, дорогие братья и сестры, будем одерживать духовные победы в своей жизни, но не будем позволять им, чтобы они вскруживали наши головы. А будем бодрствовать в Слове Божьем, пребывать в молитве и всю славу отдавать нашему Господу. Пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Какой должна быть правильная христианская жизнь? Ответ на этот вопрос один. Жизнь, полностью соответствующая Священному Писанию, Библии, так как автором и Библии, и нашей жизни является Иисус Христос. Об этом и о многом другом вы услышите в программе сети библейского радиовещания BBN под названием «Христианская жизнь». Ведущий программы Николай Водневский.
2: Наряду с богоотступничеством и богоненавистничеством в мире наблюдается также и богоискание. Есть люди, ищущие Бога. Это парадоксальное тяготение человеческой души к двум различным полюсам. Это вполне естественно и понятно. Пока существует зло и властвует грех в мире, пока есть еще Церковь Христова на земле, и пока Дух Святой пребывает в церкви, люди всегда будут искать избавления от тирании греха. Люди будут искать Спасителя, люди будут искать Господа. Бесконечные заботы о самих себе и о других неизменно приводят нас к богоисканию. Неудовлетворенные запросы, нужды Духа, нужды души и тела, присущие всем смертным, чувство одиночества, чувство покинутости, слабость, страх, невольное сознание вины за допущенные в жизни ошибки, всевозможные промахи, согрешения, беззаконие, неизбежные болезни и неминуемая смерть – все это не может не направить человеческую душу на путь искания того, кто создал ее душу, и определить сложную школу жизни – и тяжелую школу жизни. Вопрос стоит, как следует нам разуметь искание Бога? Господь Иисус Христос сказал, что ищущий находит. Он сказал, что стучащему отворяют. Поэтому ищущий Бога по обетованию Божьему может и должен найти Бога. Каждый из нас неоднократно испытывал то душевное напряжение, когда действительно мудрое изречение «без Бога не до порога». Это мудрое изречение становилось воплощенной действительностью. Действительно так и бывало, и так есть сегодня. Кому из нас не приходилось разочаровываться в самом себе, разочаровываться в наших близких и дорогих нам людях? Кто рано или поздно не убеждался в быстротечности земной жизни и во всей суетности временных мирских успехов? Кто не задумывался над грядущими навстречу нам последним вздохом, беспредельной вечностью? Тот, кто осознал все это, кто проник в сущность вещей, кто постиг свое тяготение к бессмертию и свою роковую обреченность, тот знает, что такое богоискание. Тот знает, что значит искать выход. Искать и часто не находить его. Жаждать освобождения и оставаться в цепях, знать о существовании ослепительного света и ощущать в своих глубоких орбитах отсутствие физических глаз. Вспомним слова псалмопевца Давида: «Тебя от ранней зари ищу я, тебя жаждет душа моя, по тебе томится плоть моя». Но как следует понимать слово «нахождение Бога»? Существует очень много мнений по этому поводу. Но кто скажет нам свое авторитетное слово? Где тот критерий истины, то мерило достоверности, которое мы должны были бы принять за единственное точное определение объективной действительности? Откуда мы можем знать, что тот или иной богоискатель действительно обрел Бога? А потом еще, откуда мы видим, что тот или иной человек действительно ищет Бога, потому что очень многие люди ищут то, что Бог дает, а не самого Бога. В 59 главе пророк Исаия пишет: «Вот рука Господня не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо его не отяжелело для того, чтобы слышать». Так что Господь всегда идет навстречу истинному и искреннему богоискателю. Но опять хочу повторить вопрос: откуда мы можем знать, что тот или иной богоискатель действительно обрел Бога? На это Священное Писание предлагает нам исчерпывающий, непреложный ответ. Писание говорит, что найти Бога значит примириться с Ним. Эту простую истину Христос иллюстрировал притчей о блудном сыне. Вы помните, она записана в 15 главе Евангелия Луки. Нельзя сказать, что человек нашел себя, если он, как блудный сын, не пришел еще в себя. Нельзя сказать, что человек примирился со своим небесным Отцом, если он не раскаялся и не возвратился под кров Отчи. У человека, нашедшего Бога или примирившегося с Ним, как у блудного сына, возвратившегося к отцу, все изменилось, все новое. Грех прощен, вина покрыта, нужды восполнены, заботы о завтрашнем дне возложены на Господа, разум удовлетворен, совесть успокоена, чувства умиротворены, душа счастлива. Не может быть двух мнений о том, что найти Христа значит принять Его своим личным спасителем, покаяться и сотворить достойный плод покаяния, примириться с Отцом, пережить возрождение от Духа Святого и получить от Бога уверенность в своем спасении, вступить на путь радостной жизни, на путь служения Спасителю и Господу. Но почему же многие искренние богоискатели не нашли еще Бога? Пусть не удивит вас, друг мой, если я скажу, что человек может искать Бога на протяжении всей его жизни, искать и найти Бога, и уйти в вечность без покаяния. Аминь.

Наше время истекло, но мы надеемся, что наша программа уже ответила на ваши некоторые вопросы. Если у вас есть желание спросить нас еще о чем-то, с помощью Божьей в следующих программах мы постараемся вам ответить. Пишите нам по следующему электронному адресу russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем и молимся о том, чтобы Господь Иисус Христос стал вашим постоянным советником и вечным спасителем. До следующей встречи на волнах сетевого радио BBN.

Продолжается вещание библейского радио BBN, и мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. Такова уж, пожалуй, наша природа, что мы охотнее делимся своими сильными качествами и считаем, что именно в этом наша сила и именно в этом наша ценность пред Господом. Но вспомним слова апостола Павла, которые записаны во втором послании Коринфянам в 12 главе в 9 стихе. «Я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». А вы спросите, почему? Да потому что сила Божья совершается именно в нашей немощи. Будем помнить об этом, дорогие друзья, в своей жизни и в своем служении Господу, что сила Божья проявляется там, где мы достигли уже своего предела. Оставайтесь с Господом и, конечно же, оставайтесь с нами.

Молитва есть частое и до некоторой степени постоянное воздыхание к Богу и мольба о Его милосердии, чтобы Он нас поддерживал и руководил нами Духом Святым. Молитвенная программа на радио BBN каждую субботу. www.bbnradio.org. Памятный стих Благой Вести на эту неделю записан в книге пророка Исаии, 57. «И Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь. Поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Книга пророка Исаии, 57.

0: Библейское вещание BBN и международная миссия «Христос миру» представляют.
1: Добро пожаловать на программу «История сердца». Сегодня мы предлагаем вам послушать еще одну историю из цикла «В поисках Царства Божьего». Зачастую человеческое любопытство в сочетании с очевидными фактами способно переродиться в убеждения, которые впоследствии могут полностью изменить жизнь человека. Именно так случилось с Сергием Фронта. Став свидетелем того, как Иисус изгнал бесов из двух одержимых, а позже поговорив с этими людьми, Сергий почувствовал огромное желание рассказать об увиденном своей матери. К сожалению, говорить об этом дома было слишком опасно, поэтому они были вынуждены сделать это втайне. Итак, наша сегодняшняя передача называется «А вы умеете хранить секреты?»

0: Когда мы шли в Гадару, я спросил Илью о том, что же с ним произошло, что заставило его так измениться.
1: Так.
0: Сначала он помолчал, а когда заговорил, мне показалось, что каждое его слово было взвешенным и продуманным, как будто он пытался искать эти слова глубоко в сердце, тщательно выбирая каждое из них. Он говорил о том, что много лет подряд пренебрегал своей верой в Бога и Иегову, ставя на первое место интересы бизнеса. Отправившись в Дамаск по делам, он зашел в гости к своему партнеру. Там он стал свидетелем языческого религиозного обряда. И в тот же вечер, пытаясь уснуть, он заметил, что в комнату проникло что-то черное и бесформенное.
1: А что это могло быть?
0: Не знаю, это существо источало зло и ненависть. Он не мог сопротивляться и почувствовал, что его воля подчинилась этому существу.
1: Ужас какой!
0: После того, как Илья рассказал мне эту историю, мы некоторое время шли молча. Ему нужно было помолчать и подумать. Затем, с трудом подбирая слова, он описал то, что с ним произошло. Мне кажется, что в тот момент, когда я был наиболее беззащитным, злой дух вошел в мое тело.

0: полностью овладев моим разумом. Мне стало казаться, что все люди в этом мире настроены против меня. Поддавшись страху, я стал нападать на всех, кто попадается мне на пути, кроме моего обезумевшего партнера. Потом нас нашел Иисус. Он исцелил мой разум и мой дух. Теперь, благодаря Иисусу, мою душу переполняет покой. Но я уверен, что до самой смерти не забуду тот день, когда я стал свидетелем этого преображения.
1: А он смог найти жену, детей?
0: Да, что ты? Если б ты видела, как они радовались встрече!
1: Ну, я могу себе представить, как это произошло.
0: Мам, я думаю, мне пора отдохнуть. Я завтра обязательно продолжу свой рассказ.
1: Мне хочется услышать, что было дальше, но я понимаю, что тебе действительно пора отдохнуть.
0: Спасибо, мам, я целый день на ногах.
1: Спокойной ночи.
2: Доброе утро, ма!
3: Доброе утро, сынок. Я надеюсь, ты выспался?
2: Да, я прекрасно отдохнул, спасибо.
3: Мне не терпится до конца дослушать твою историю, Сергий. Но здесь это небезопасно. Твой отец придет в ярость, если услышит наш разговор.
2: Но мы можем поговорить в другом месте.
3: Давай. Ты первым выйдешь из дома, а я пойду за тобой где-то минут через 10. Позже мы встретимся в маленьком греческом кафе на улице Феликса. Согласен?
2: Прекрасная мысль. Я заказал чай и печенье.
3: Спасибо, мой дорогой. Так, а теперь, пожалуйста, продолжи свой рассказ. Мне интересно абсолютно все. Как выглядит Илья? Сколько ему лет?
2: Когда я его впервые увидел, меня поразила его худоба. Все его тело было покрыто шрамами. Он мог сам себя поранить, или кто-то нанес ему удары острым камнем, пытаясь защищаться. На одном из его запястий я заметил металлическое кольцо, на котором болтался обрывок цепи. Думаю, что кто-то пытался сковать его, чтобы он не мог причинять людям вред. Но на нем практически не было одежды. Он был очень грязный, с длинными спутанными волосами. Было видно, что ни Илья, ни второй одержимый уже несколько лет не мылись.
3: Ты дошел с ними до самой Гадары?
2: Да. Я не мог бросить их на полпути.
3: Сергий.
2: Поднявшись на вершину холма, мы увидели город. Несколько человек поспешно шли нам навстречу. У некоторых из них в руках были дубины и палки.
3: Я понимаю.
2: Очевидно, ему удалось узнать, что Илья и его напарник направляются в город. Они испугались и решили встать на защиту своих родных.
3: О, нет. Я надеюсь, увидев этих людей, ты тут же повернул назад?
2: Ничего подобного. Я разорвал свой плащ, чтобы Илья и его друг могли прикрыть наготу. После этого я побежал вперед, чтобы предупредить жителей Гадары о том, что эти люди больше не представляют никакой опасности.
3: Ну, конечно, они тебе сразу поверили.
2: Некоторые из них ни секунды не сомневались в моих словах. В то время как другие по-прежнему держали дубинки наготове.
3: И я их понимаю.
2: Когда мы шли по улицам Гадары, вокруг нас собралась огромная толпа людей, на лицах которых можно было прочесть радость, неверие и страх. Я незаметно взглянул на Илью. Мне хотелось понять, что он чувствует, осознавая, что глаза множества людей устремлены на него.
3: Наверное, ему тоже было страшно?
2: Нет. Его лицо было умиротворенным. Он шел спокойным, уверенным шагом.
3: Как это могло быть?
2: Его взгляд был устремлен в толпу людей, среди которых он пытался найти свою жену и детей. Когда мы подошли к тому месту, где Илья жил, до того, как с ним случилась трагедия, из толпы вышла красивая женщина и громко прокричала его имя. Увидев ее, Илья побежал так быстро, что мы не могли за ним угнаться. Он кричал: «Анна! Анна!» Вскоре Илья оказался рядом с женой и сыновьями. Все жители города начали смеяться и радостно танцевать прямо на улице.
3: Я не могу в это поверить.
2: Я уверен, что больше никогда в жизни не увижу ничего более прекрасного. Мама, кем бы ни был этот человек по имени Иисус, он не просто исцелил Илью и его напарника, он исцелил целую семью.
3: Но знаешь, если бы я услышала эту историю от другого человека, Сергий, то не поверила бы ни одному слову. Но, как ты думаешь, кто этот Иисус?
2: Я не знаю, мам. Но я сделаю все от меня зависящее, чтобы узнать о нем как можно больше. Сейчас мне нужно пойти в академию, чтобы сдать некоторые экзамены. Иначе отец больше никогда не позволит мне выйти из дома.
3: Да, чуть не забыла сказать тебе одну важную вещь. Сядь, пожалуйста. Твой дядя Октавий недавно вернулся из Рима. И по дороге домой он зашел в Капернаум, чтобы повидаться со своим старым другом, сотником Дарием.
2: Понятно.
3: Насколько я поняла, Дарий хорошо знает Иисуса. Он водил его слушать проповедь Иисуса, когда тот проповедовал на горе большому количеству собравшихся людей. Должна тебе сказать, что Иисус произвел на твоего дядю неизгладимое впечатление.
2: Мне необходимо поговорить с дядей Октавием.
3: Он пригласил нас на ужин к себе домой завтра вечером. И он очень надеялся на то, что ты сможешь прийти. Октавий пообещал, что подробно расскажет нам об Иисусе и его учении.
2: Отец знает об этом?
3: Да, знает. И крайне неодобрительно относится к нашему желанию побольше узнать об Иисусе. Но что бы он ни говорил, я все равно поговорю с Октавием. Для этого мне не нужно разрешение твоего отца.
4: Атон, ты видел моего сына сегодня утром?
5: Да, господин. Рано утром он ушел в академию. Он сказал, что ему нужно сдать несколько экзаменов.
4: Хорошо. Надеюсь, он понял, что я не собираюсь с ним шутить. А где моя жена?
5: Я не знаю, господин. Она ушла вскоре после Сергия и сказала, что вернется после обеда.
4: Она ушла из дома, ничего мне не сказав?
5: Да, господин, но она попросила меня предупредить вас о ее отсутствии.
4: В моем доме происходит что-то странное. Помяни мое слово, я обязательно узнаю о том, что они замышляют, и вовремя их остановлю.
5: Да, господин, прикажете подавать вам завтрак?
4: Нет, я не голоден. Я лишь хочу узнать, почему моя жена вдруг решила, что может открыто высказывать свое мнение и уходить из дома, когда ей вздумается. Атон, я прошу тебя докладывать мне обо всех подозрительных разговорах и о гостях, которых принимают Сергий и Клавдия. Запомни, твоя зарплата зависит от меня. В ближайшее время я собираюсь встретиться с отцом Анатолия, греческим священником. Я прикажу ему проследить за тем, чтобы его сын держался от моей семьи подальше. Потом я пойду в храм Юпитера. Если ты услышишь или увидишь что-нибудь подозрительное, немедленно сообщи мне об этом.
5: Да, господин.
3: Сергий, тебе уже известны результаты экзаменов, которые ты сдавал в академии.
2: Мама, не волнуйся, я отлично справился. Я все сдал.
3: Ах, ну, я за тебя рада. Ты уже сообщил отцу эту замечательную новость.
2: Я не видел его с того самого дня, как вернулся из Гадары. Но я попросил Атона передать записку отцу, в которой сообщил ему о том, что сдал все экзамены.
3: Молодец.
5: Да, я все ему передал сегодня, когда заходил в храм Юпитера.
3: И что же он сказал?
2: Интересно.
5: Он прочел записку, но ничего не ответил.
3: Понятно.
5: А я могу вам кое-что сказать, госпожа?
3: Да, конечно, Атон. Что ты хотел мне сказать? Тебя что-то тревожит?
5: Да, мне не очень удобно идти в дом Октавия в качестве гостя, госпожа. Ведь я привык служить другим. Мне будет неуютно, если кто-то будет служить мне.
3: Но он очень просил, чтобы ты пришел с нами, Атон. Октавий настаивал на том, чтобы ты принял его приглашение. Ведь ты давно стал частью нашей семьи. Мне очень жаль, что твоя жена все еще очень больна и не может пойти в гости к Октавию вместе с нами.
6: Приветствую вас. Пожалуйста, входите.
3: Приветствую тебя, Руфус.
6: Я сообщу Октавии и Оливии о том, что вы пришли.
3: Спасибо.
7: Проходите, проходите, добро пожаловать в наш дом.
3: Здравствуйте.
7: Я так рад видеть вас здесь. Атон, спасибо за то, что ты согласился принять наше приглашение. Мне очень жаль, что твоя жена не смогла прийти вместе с тобой. Оливия, наши гости уже пришли. Значит, Мой брат решил отказаться от моего приглашения. Возможно, он подойдет чуть попозже.
3: Добро пожаловать. Руфус, пожалуйста, скажи Арии, что наши гости уже здесь. Пусть она предупредит нас, когда ужин будет готов.
6: Госпожа, Атон пришел для того, чтобы помочь нам?
3: Нет, Руфус, сегодня Атон наш гость.
6: Понятно.
3: Атон, Октавий сказал мне, что твоя жена все еще больна. Мне очень жаль. Но я рада, что ты согласился принять наше приглашение. Если мы можем что-то для тебя сделать, не стесняйся, скажи. Нам бы очень хотелось хоть как-то помочь твоей супруге.
5: Спасибо вам за заботу, госпожа. Я обязательно передам жене, что вы справлялись о ней.
2: Дядя Октавий, мама сказала, что вы недавно вернулись из Капернаума.
8: Да.
2: Она также рассказала мне, что вы собственными глазами видели, как Иисус исцелил множество людей, и что вы слышали его проповедь. Мне тоже посчастливилось видеть его. Я видел, как он изгнал бесов из двух одержимых недалеко от Гадары.
7: Пойдемте за стол. Стол уже накрыт. Мы поделимся своими историями за вкусным, сытным ужином.
3: Пойдемте.
2: Ну что ж, это неплохо.
7: Сергей, пожалуйста, расскажи нам о встрече Иисуса с одержимыми из Гадары.
2: Я смог подойти достаточно близко, чтобы увидеть глаза этих людей до того, как Иисус исцелил их. Они были полны зла и ненависти. По правде говоря, они больше походили на диких зверей, а не на людей. Но слова Иисуса мгновенно укротили их ярость. Когда Иисус и другие люди из лодки уплыли, я пошел вслед за людьми, которых Иисус освободил от бесов. Один из них заметил меня и сказал, что я могу подойти поближе. Когда я подошел, он представился. Его зовут Илия. Я дошел с ними до самой Гадары, и он успел рассказать мне свою историю. А теперь, дядя Октавий, пожалуйста, расскажи мне, пожалуйста, о том, что ты видел и слышал в Капернауме.
7: Я не был готов к словам, которые проповедовал Иисус. Они противоречили практически всему тому, чему меня учили с раннего детства. Но я видел, как люди получали исцеление. Иисусу стоило лишь произнести слово или прикоснуться к человеку, как болезнь тут же покидала его. Став свидетелем того, как болезнь повинуется этому человеку, я захотел послушать, что он говорит людям, собравшимся вокруг него. Их было несметное множество, но мне все же удалось услышать его слова. Иисус говорил о том, что Бог благословит всякого, кто признается в том, что нуждается в его помощи.
3: Его слова звучали так: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Ты тоже была среди людей, слушавших проповедь Иисуса? Да, я была там с моим братом и несколькими друзьями из Кесарии Филипповой. Октавий, а ты знал, что Оливия была там?
7: Нет, я понятия не имел об этом, пока она не вернулась домой вчера и не начала рассказывать о том, что услышала во время проповеди Иисуса. Меня совсем не удивляет то, что мы не виделись. Толпа желающих послушать Иисуса была слишком велика, и внимание всех слушающих было приковано к Нему. Никто даже не думал оглядываться по сторонам.
2: Пожалуйста, расскажите нам поподробнее его проповеди.
3: Он сказал: «Блаженны плачущие, ибо они утешатся, а также блаженны кроткие, ибо они наследуют землю».
7: Иисус учит тому, что всякий жаждущий и алчущий правды обязательно насытится, а милостивые помилованы будут. Он также говорил о том, что чистые сердцем Бога узрят, а миротворцы будут названы сынами Божиими. Никогда раньше мне не доводилось слышать такие слова, как праведность, сердечная чистота, бедность духа и кротость из уст священников, а Иисус учит тому, что именно эти качества являются основой блаженства, которое Он называет Царствием Небесным.
2: Мне пока непонятно, как такой подход может сделать жизнь человека лучше. Но должен признаться, что мне очень хотелось бы узнать, что скрывается за словами Иисуса. Что Он имел в виду, когда проповедует эти странные идеи?
3: У меня есть предложение.
7: Что ты хочешь нам предложить, Оливия?
3: Я думаю, никто не будет спорить с тем, что нам всем очень интересно как можно больше узнать об этом человеке по имени Иисус. В каждом из нас он пробудил огромную жажду, которую мы сможем удовлетворить, только познакомившись с его учением. Я думаю, что нам нужно отправить несколько человек на поиски Иисуса. После того, как наши избранники его найдут, они будут повсюду следовать за ним, внимательно слушая его проповеди и стараясь получить ответы на все интересующие нас вопросы.
2: Прекрасная идея, тетя Оливия! Скоро я сдам экзамены в академии и смогу отправиться в путешествие.
3: Прекрасно, но едва ли твой отец позволит тебе это сделать, Сергей.
2: Мам, я давно заслужил каникулы. А уж что мне делать с моим свободным временем, решать мне.
7: Будь осторожен, Сергей. Если твой отец узнает, куда ты поехал и кого пытаешься найти, тебе не поздоровится. Я знаю твоего отца. Если ты намеренно откажешься ему повиноваться, он не сможет контролировать свой гнев. Когда твой брат отказался исполнять его волю, Дидий побил его и выгнал из дома. Отказываясь повиноваться воле отца, ты подвергаешь опасности свою жизнь, Сергей.
2: Мой отец хочет, чтобы я стал римским священником и поклонялся римским богам. При этом он настолько консервативен, что категорически запрещает мне знакомиться с другими религиями и обсуждать их с моими друзьями. Как может священник, какому бы богу он ни поклонялся, защищать свои взгляды и убеждения, не зная сути других религий? Ведь это абсурдно, не так ли?
7: Сергей, если ты будешь продолжать в том же духе, то у тебя могут возникнуть серьезные проблемы. Это путешествие может стоить тебе жизни. Честно говоря, я боюсь за тебя.
3: Сынок, твой дядя совершенно прав. Твоя позиция слишком опасна.
5: Я могу пойти с ним.
7: Что ты сказал, Атон?
5: Я сказал, что могу пойти вместе с Сергием. Я согласен с тем, что ему опасно путешествовать в одиночку. Поэтому я готов пойти с ним. Ведь я наемный слуга, а не раб. И могу в любую минуту оставить свою работу. Я попрошу господина отдать мне отпуск и отправлюсь на поиски Иисуса. Возможно, Иисус – это последняя надежда на исцеление моей жены.
2: Мы пойдем вместе. Я был свидетелем силы слов Иисуса, когда он освободил двух одержимых от терзающих их злых духов. Я должен узнать о его учении как можно больше. Мне хочется послушать его проповеди и познакомиться с его учением.

0: Вы когда-нибудь замечали, что ложь и угрозы, при помощи которых люди пытаются контролировать окружающих, порождают ответную ложь? То, что изначально было общим желанием нескольких человек познать истину, переросло в разрушительную войну между членами семьи. Конфликта могло бы не быть, если бы все его участники научились доверять друг другу, приняв решение вместе искать истину. Всегда следует помнить замечательную мудрость, которая никогда не устареет. Истина сделает нас свободными. Обязательно послушайте нашу следующую передачу под названием «Как рождается ложь», в которой мы станем свидетелями того, как конфликт между сыном и отцом достигнет своей кульминации. Теперь пришло время и нам ответить на призыв Божий. Бог свят и праведен. Грех отделил человека от Бога. Пророк Аввакум сказал: «Чистыми очами твоими не свойственно глядеть на злодеяния, и смотреть на притеснение ты не можешь». Пророк Исаия взывал к людям своего времени: «Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лице его от вас, чтобы не слышать». Грех побуждает в человеке чувство вины, страха и злобы. Несмотря на наш грех, Бог любит нас. Он приготовил путь прощения для каждого грешника. Благодаря Ему мы можем обрести спасение и жить праведно. Сейчас я произнесу слова одной молитвы. Я буду обращаться к Господу от всего сердца, и, пожалуйста, вы сначала послушайте эту молитву, а затем мы уже вместе обратимся к Богу. Дорогой Бог, я признаюсь в том, что грешен. Спасибо Тебе за то, что Ты любишь меня, невзирая на мой грех. Я благодарю Тебя за то, что Ты приготовил для меня путь спасения. Я хочу узнать о том, что мне нужно сделать для того, чтобы обрести прощение. Аминь. А теперь давайте мы все вместе обратимся с этой молитвой к Богу. Дорогой Бог, я признаюсь в том, что грешен. Я благодарю Тебя за то, что Ты приготовил для меня путь спасения. Я хочу узнать о том, что мне нужно сделать для того, чтобы обрести прощение. Аминь. Я благодарю Вас за то, что сейчас вместе со мной Вы произнесли слова этой молитвы. И в нашей следующей программе мы поговорим о том, что Бог приготовил для нас, какой путь прощения грехов.
1: Помните, что Иисус Христос может удовлетворить вашу духовную нужду, если вы просто обратитесь к Нему, к Его безграничной любви и благодати. Если вы хотите принять Иисуса Христа как своего личного Спасителя, исповедуйте, что вы грешник. Поверьте тому, что Бог возлюбил вас так, что послал Сына Своего Единородного, чтобы умереть за ваши грехи. Отвернитесь от ваших грехов и доверьтесь Иисусу Христу. Ибо Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Если у вас возникли вопросы, вы можете написать нам по адресу russian@bbnmedia.org, или вы также можете посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И далее раздел «Как попасть на небо».

В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».

У всех христиан есть общий враг – сатана. И в противостоянии с ним нам нужно было бы забыть все наши разногласия. Это и имел в виду Павел, когда говорил нам, чтобы мы откладывали в сторону свои антипатии к кому-то, свой гнев на кого-то и вообще все «свое» в кавычках. Так нужно поступать, потому что, покоряясь своей плоти, мы даем место дьяволу. Ефесянам 4:27. А для него нет ничего отраднее, чем наблюдать, как мы бьемся насмерть друг с другом, а не с ним. Давайте помнить, что сатана разделяет и властвует, а христиане, наоборот, объединяются, и над всеми один властитель, Господин душ наших, Господь Иисус Христос. Придите к Нему сегодня, и в Нем найдете вечный покой.

Я Джонни Эриксон Тада, и я хочу поделиться с вами надеждой в период трудностей. Только послушайте, насколько исполнен надежды отрывок из 2 Коринфянам 4 главы. Вот что хочет сегодня сказать вам Дух Святой. Мы смотрим не на видимое, а на невидимое. Коротко, содержательно и ясно о том, как обрести надежду. Не правда ли? А я, живя в инвалидном кресле, уж точно знаю, здесь важно то, как я смотрю на вещи. Если я хочу остаться в здравом уме и иметь смысл и радость в жизни, мне нужно направить свой взгляд на то, что невидимо. Это то, что помогает мне жить дальше. Чтобы помочь в этом и вам, предлагаю направлять свой взор на такие невидимые вещи, то есть на невидимую божественную реальность, которую можно видеть духовным зрением. Итак, первое, на что я предлагаю вам направлять свой взгляд, каждый день, каждый час вы либо становитесь больше похожими на Христа, либо меньше. Конечно же, Бог сам совершает преображение, но мы с Ним сотрудничаем в этом. Поэтому не упустите этого и сегодня. Сотрудничайте с Богом, становитесь все больше похожими на Христа в доверии и послушании. Это то важное, невидимое, на которое следует обращать свой взор. Откровенно скажу вам, я думаю об этом постоянно. Если в вечности один день, как 1000 лет, тогда каждый день и каждый час мы либо приобретаем вечную награду, либо теряем ее. Мы либо строим на своем основании из золота, серебра и драгоценных камней послушания, либо у нас все из дерева, сена и соломы, которые однажды сгорят. О, дорогой друг, я бы не хотела, чтобы на повестке дня у меня были сознательные, упрямые грехи. Нет, я хочу, чтобы Бог действовал в моей жизни, потому что на кону довольно важные вещи. Поэтому перед тобой великая, невидимая, божественная реальность, на которую следует направлять свой взор. Сотрудничай сегодня с Духом Святым, чтобы Он помогал тебе становиться более похожим на Христа. И вот еще одна невидимая реальность, которой стоит устремлять свой взгляд. Сегодня совершенно ничто не может отлучить вас от обильного потока Божьей любви, изливающейся на вас. Все Его внимание направлено на вас, поэтому даже не смейте думать, что Он где-то там занят заботой о других послушных христианах. Вам не нужно пытаться привлечь к себе Его внимание, оно уже направлено на вас. Поэтому воспользуйтесь этой невидимой реальностью. Скажите «нет» дьявольским нашептыванием о том, что вы его не заслуживаете, что вы недостойны, что вы уже все испортили. Так зачем же стараться вновь? Каждый миг — это начало вашей дальнейшей жизни. И Дух Святой находится прямо с вами в этот самый момент, прямо сейчас. И Он готов обновить ваше сердце и разум. На что еще из невидимой реальности мы можем устремлять свой взор? Ну а как насчет этого? Главный смысл всего, что происходит с тобой сегодня, — это небеса. Ты — пилигрим. Ты трудишься, готовишься и вкладываешь в то, что ожидает тебя в славе на небесах. Да, не просто отдать все свои слабости Богу и ощутить сегодня Его силу. Так что укрепите свое сердце. Хорошо? О, мой милый друг, это всего лишь несколько аспектов невидимой реальности, на которые Бог призывает нас обратить свой взор. Потому что видимое временно, а невидимое вечно. Не упустите все те благословения, которые Бог приготовил для вас. В конце концов, Он уже даровал вам всякое духовное благословение на небесах. Поэтому держитесь за них. Благословение Божьего присутствия, сила Духа Святого, единение с Иисусом Христом. Присоединяйтесь ко мне, пилигримы, и делайте следующий шаг вперед и ввысь.

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире христианская программа «На пути». Народная мудрость уподобляет нашу жизнь дороге, которую нужно пройти. Также и Бог в Своем Слове пользуется этим образом, говоря: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Книга пророка Иеремии, глава 6, стих 16. Давайте, друзья, последуем этому библейскому призыву и проведем следующие несколько минут в размышлениях о нашей жизни и ее соответствии Слову Божьему.

Прочтем из послания к римлянам, 4 глава, 5 стих. «А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность». Я призываю вас обратить внимание на слова «он оправдывает нечестивого». Мне кажется, что это удивительные слова. Неужели нас не удивляет, что эти слова находятся в Библии? Апостол Павел по вдохновению Духом Святым говорит, что Бог оправдывает нечестивого. Он делает верным неверного, прощает того, кто заслуживает наказания, и милует того, кто не заслуживает милости. Не думаете ли вы, дорогие друзья, что спасение предназначено для добрых, хороших людей, что Божья благодать изливается на честных, святых, свободных от греха? Не живет ли в вас сознание, что если вы будете хорошим, то Бог вознаградит вас? А если вы недостойны, то нет пути для вас, чтобы получить Его милость. В таком случае вы должны быть удивлены, читая этот стих, что есть Бог, который оправдывает нечестивого. Я уверен, что вы удивлены, потому что при всем моем познании великой милости Божьей я не перестаю удивляться этому. Это звучит поразительно, что Бог имеет возможность оправдать нечестивого. Мы, согласно нашей плотской природе, склонны приписывать себе добрые качества, которых у нас нет, упрямо настаивая, что в нас есть что-то, что заслуживает милости Божьей. Но всемогущий Бог знает, что в нас нет ничего доброго. Он говорит, нет праведного ни одного. Он знает, что праведность наша, как запачканная одежда. Поэтому Иисус Христос пришел не для того, чтобы искать добрых среди людей, но чтобы принести с собой добро и праведность и дать их тем, которые их не имеют. Он пришел не потому, что мы праведные, но чтобы сделать нас таковыми, чтобы оправдать нечестивых. Честный адвокат приходит на суд для того, чтобы защитить невинного человека от лживых обвинений, за которые его судят. При этом он не должен прикрывать виновную сторону. Человеку не дано право защищать виновного. Это чудо предназначено одному Богу. Бесконечно справедливый Господь знает, что нет ни одного доброго, не согрешившего человека на земле, и тем не менее Он по Своей великой любви взял на Себя задачу и нашел способ с полной справедливостью считать виноватого так, будто он никогда не согрешил.

прочли мы «оправдывает нечестивого». У Господа есть разные пути, каким образом нечестивый может быть перед Ним оправдан. Иисус Христос пришел в мир, чтобы спасти грешников. Это удивительное явление, замечательное, чудесное, особенно для тех, кто получил это спасение и радуется Ему. Я знаю, что для меня, даже до сегодняшнего дня, это величайшее чудо, что Бог меня оправдал. Я чувствую себя таким недостойным, полным порочности, испорченности и грехов вне Его любви. Я знаю и вполне уверен, что я оправдан только по вере в Иисуса Христа, умершего за мои грехи и воскресшего для моего оправдания, и на этом основании я являюсь наследником Христа. Но по своей плотской природе я должен занять свое место среди самых отъявленных грешников». Господь возлюбил меня такой великой любовью, как будто бы я всегда был благочестивым. Как можно этому не удивиться? И как велика должна быть благодарность за это?

Хотя все это и удивительно, но прошу вас понять, что и вы имеете возможность принять для себя эту благую весть. Если Бог оправдывает нечестивого, то Он может оправдать и вас, хотя вы жили без Бога, были далеки от благочестия. Если вы еще не обратились, то и вы сейчас такой же нечестивый человек. Возможно, что вы даже сомневаетесь в существовании Бога. Живя на этой прекрасной земле, полной Божьих чудес, вы закрывали глаза на все то, что указывает на могущество Творца, Бога, сотворившего все это. Одним словом, вы жили как безбожник. Но, может быть, вы личность другого рода, вы посещали церковь, встречались с народом Божьим, но никогда не имели личной встречи со Христом и не искали ее. Вы жили без любви к Богу в вашем сердце и не обращали внимания на Его заповеди в вашей жизни. Если это так, то вы нечестивый человек и нуждаетесь в благой вести Евангелия, которая оправдывает нечестивых. Все это относится именно к вам. Как бы я хотел, чтобы вы с этим согласились и чтобы вы оценили всю удивительную милость Божью по отношению к людям, подобным вам. Может быть, вы скажете, если это так, так почему же я не оправдан? Потому что в Слове Божьем сказано, что спасение Божье для тех, кто не заслуживает его и сознает это, а для тех, кто сам считает себя оправданным, такие не нуждаются в оправдании. Если вы считаете себя праведным, исполняющим свой долг, то зачем вам Спаситель и Его милость? Зачем вам оправдание, раз вы ни в чем не виноваты? Но помните, что если вы довольны собой, то будьте уверены, что вы погибли навеки. Если ваша праведность основана на ваших добрых делах, то вы сильно заблуждаетесь, потому что в Слове Божьем сказано «нет праведного ни одного». Иисус Христос пришел не для того, чтобы призывать ко спасению праведников, а для спасения грешников. Умоляю вас, пересмотрите внимательно вашу собственную праведность, и тогда вы разочаруетесь в ней. Поверьте, что в оправдании и в спасении нуждается только тот, кто сознает, что в нем нет ничего доброго. Сделать таких грешников праведными – это работа бесконечной любви и милости Божьей. Это то чудо, которое достойно Бога. Когда человек заболевает физически, он обращается к врачу. А если вы чувствуете себя больным духовно, то мы имеем врача Господа нашего Иисуса Христа, который пришел на нашу землю именно для таких, как вы, считающих себя недостойными грешниками. Прощение не может получить невинный, прощение для виновных. Думаете ли вы, что вы погибли, потому что вы грешник? Если так, то это является основой для получения спасения. Человек черный от греха – это как раз тот человек, ради которого Иисус Христос и пришел, чтобы сделать его чистым, белым, белее снега, как поется в одном из гимнов. В первом послании к Тимофею, в первой главе, в 15 стихе мы читаем «Верно, и всякого принятия достойно слова, что Христос пришел в мир спасти грешников». Евангелие для потерянных. Если вы осознаете себя потерянным грешником, то благая весть Евангелия именно для таких, как вы, неспасенных грешников. Покайтесь в ваших грехах перед Христом и примите Его верой, как своего личного Спасителя, и возблагодарите Бога за Его неизреченный дар любви».

Наша программа подошла к концу. Если у вас есть вопросы, пожелания или замечания к нам, мы будем рады общению с вами. Пишите нам на адрес этой радиостанции. Вы также можете зайти на нашу страничку в сети интернет www.napute.info. Повторяю, napute.info. Эта программа подготовлена при поддержке верующих евангельских христиан-баптистов. До следующей встречи в эфире. Да благословит вас Господь!

Благая весть в просторах интернета. Конечно же, это библейское радио BBN. Пожалуй, каждый из нас испытывал падение в своей жизни. И каждый из нас знает, что такое проходить через различные препятствия и подниматься с Божьей помощью, казалось бы, с самого дна. Но знаете, что может быть еще труднее? Не задумывались? Так вот, еще труднее это пройти правильно и пережить успех и славу в своей жизни. Ведь подобное состояние является большим искушением и причиной последующего отхождения от Господа. Поэтому не будем терять духовную бдительность, рассудительность, скромность, если Господь благословляет успехом наши дела. Иначе со вскруженной головой нам точно не избежать падения. Оставайтесь с Господом и оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования».
1: Вопросы и ответы. Программа сети библейского радиовещания BBN. Ведущий Николай Александрович Водневский.
2: Бог сказал Адаму: «В поте лица твоего будешь добывать хлеб, доколе возвратишься в землю, из которой взят». Выходит так, что труд стал проклятием. Правильно ли это?
3: Нет, это неправильно. Труд не есть проклятие, но это был приговор Божий согрешившему человеку, хотя первоначально Бог предусматривал труд в раю, счастливый и радостный труд, возделывать и охранять сад. Так читаем в книге Бытие, 2 глава, стих 15. В наше время, тысячи лет спустя, после великой роковой трагедии в Эдеме, в греховную жизнь человека глубокими корнями вошли трудности, а труд и трудности не одно и то же. Труд от Бога, а трудности мы создаем сами. Трудности пришли на землю вместе с грехопадением. Труд заполняет и украшает жизнь человека, а трудности побуждают нас искать защиту в Боге. В труде – источник истинной культуры и цивилизации. Без труда никуда, говорит народная мудрость. Без труда не выловить рыбу из пруда. Однако не всякий труд благословляет Бог. Есть труд созидания, а есть труд разрушения, уничтожения. Возьмем, к примеру, производство алкогольных напитков или табака, роскоши. Это ведь тоже труд. Но какой труд? Может ли Бог благословить такой труд? Кто-то мудро заметил: мало того, что вы трудолюбивы, важно то, над чем и для кого вы трудитесь, над чем вы трудитесь. Труд является блаженной необходимостью, но еще большая необходимость в том, чтобы знать цель труда, видеть его плоды. Бог ценит трудолюбие. Христос до выхода на служение народу был плотником, зарабатывал хлеб своими руками. Таковы его апостолы. Вспомним слова апостола Павла. Он писал так. Деяния апостолов, 20 глава, стихи 34-35. «Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки Моисея. Во всем показал я вам, что, так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса Христа, блаженнее давать, нежели принимать». При этих словах, вероятно, апостол показал свои мозолистые руки, ведь приготовление в то время палаток, чем был занят апостол, было нелегким делом. Бог ценит и физический труд, и духовный труд. Труд рабочего значительно облегчается за труд труда людей науки. Там, где когда-то работало 5 человек, теперь работает 1, пользуясь машинами. Изобретение – великое дело. Но при этом важно, что изобретать. Ученые изобрели атомную бомбу, но может ли это быть благословением? Бог ценит также труд работников культуры, но культуры истинной, воспитательной, нравственной, формирующей характер человека, полезной для души, а не разрушающей, не отравляющей душу. Простой рабочий, уборщик, каменщик, сапожник, поэт, композитор – труд каждого велик в очах Божьих, если он совершается честно и свято во благо, а не во вред человеку. Христос оценил труд Марфы, кухонной работницы, а не осудил, не осудил Марию, сидевшую у ног, его ног. Всему свое время, всему свое место. Бог не благоволит к лентяям. Христос осудил ленивого раба, который получил от хозяина один талант, и вместо того, чтобы пустить его в оборот, закопал этот талант. Дорогие друзья, нам всем дал Господь таланты. Одному больше, другому меньше, но никого Господь не обошел. Бог дал каждому свое, чтобы мы пользовались талантами на благо себе и людям, пользовались талантами для славы Господа. Особое место в Божьем плане занимает труд на евангельской ниве, благовестие Евангелия. Как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое, так воскликнул псалмопевец. Этот труд, к сожалению, меньше всего ценится людьми, но Бог ценит его высоко. Писание так говорит: «Слово мое не возвращается ко мне тщетным». Так говорит Писание. Как важно каждому человеку выработать в себе привычку трудиться каждый день на том поприще, где призывает наш Бог.
1: Вы прослушали программу «Вопросы и ответы», ведущий Николай Александрович Водневский. Все ваши вопросы посылайте по адресу russian@bbnradio.org. До новых встреч!

Продолжается вещание библейского радио BBN, и мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. Такова уж, пожалуй, наша природа, что мы охотнее делимся своими сильными качествами и считаем, что именно в этом наша сила и именно в этом наша ценность пред Господом. Но вспомним слова апостола Павла. Во втором послании к Коринфянам, в 12 главе, в 9 стихе написано: «Я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». Вы спросите, почему? Да потому что сила Божья совершается именно в нашей немощи. Поэтому будем помнить об этом в своей жизни и в своем служении Господу, что сила Божья проявляется, как правило, там, где мы достигли уже своего предела. Оставайтесь с Господом и оставайтесь с нами.

0: Бесплатное изучение Библии вместе с Библейским институтом BBN. www.bbnbi.org. Памятный стих Благой Вести на эту неделю записан в книге пророка Исаии, 57. «И Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь. Поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Книга пророка Исаии, 57.
1: А сейчас в эфире BBN «Детский час». И мы приглашаем вас оставаться с нами, потому что вас ждут познавательные библейские передачи, музыка и пение. Мы также будем рады услышать от вас и получить весточку, письмо или интересное свидетельство. Вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org.
0: Библия, Слово Божье, Священное Писание, Книга книг, Письмо Бога людям – все это разное название самой ценной книги в жизни каждого христианина – пожилого, молодого, зрелого и совсем еще юного. Детский час BBN представляет программу

то время Израилем правил царь Ирод. Он приказал схватить Петра и заточить его в темницу. Царь хотел убить всех учеников Иисуса, чтобы они больше не могли рассказывать народу о Спасителе. Сначала Ирод посадил в темницу Иакова и приказал убить его. Теперь настала очередь Петра. Через несколько дней начиналась Пасха. Ирод хотел убить Петра в один из пасхальных дней, чтобы все люди, собравшиеся на Пасху в Иерусалиме, знали, как он расправляется со своими врагами.

До этого времени Кира приказал хорошо охранять Петра. Все двери темницы были заперты, и каждую дверь охраняло 4 солдата. Руки Петра были закованы в цепи, и каждая из цепей, в свою очередь, была прикреплена к руке солдата. Петр не мог даже шевельнуться без того, чтобы солдаты не почувствовали этого.

На следующее утро Петр должен был умереть. Друзья Петра молились день и ночь за него. Они знали, что только чудо может спасти Петра. Но чудо мог совершить только Господь.

Наступила ночь. Петр лег спать, а цепи на его руках все так же крепко были прикованы к рукам солдат. Два других солдата стояли около двери и охраняли вход в темницу. В темнице было очень тихо, и солдаты тоже уснули. Вдруг свет озарил камеру, где сидел Петр. Это ангел спустился с небес, чтобы освободить Петра. Ангел подошел к Петру и сказал ему: «Вставай!» Петр проснулся, увидел свет и ангела, стоящего рядом с ним, и быстро вскочил. Цепи с его рук с грохотом упали на землю. Но, как ни странно, солдаты продолжали крепко спать. Бог заботился о Петре. «Подвяжись ремнем и одень свои сандали», — сказал ангел. Когда Петр обулся, ангел продолжал: «Теперь накинь плащ и иди за мной». «Но ведь все двери в темнице заперты, и каждую дверь охраняют солдаты. Как же мы пройдем?» — спросил Петр. Ангел, не отвечая, шел вперед. Первая дверь открылась, и стражники не заметили, как ангел и Петр прошли мимо них. Вот открылась вторая дверь, и четыре солдата, охраняющих ее, тоже ничего не заметили. Наконец Петр с ангелом подошли к самой большой и тяжелой двери темницы. Это были наружные ворота, сделанные из железа. Эти ворота тоже охраняли четыре солдата. Но как только ангел подошел к ним, ворота сами открылись. И Петр с ангелом, никем не замеченные, вышли на улицу. Петр был свободен, а двери темницы были все так же заперты, и их все так же охраняли солдаты. Цепи Петра были все так же прикованы к рукам солдат, а те мирно спали. Никто не видел, как ангел с Петром вышли из тюрьмы.

И тут ангела не стало. Оставшись один, Петр стал озираться вокруг. Не спит ли он? Действительно ли он свободен? Я точно знаю, что этот ангел Господень пришел и освободил меня из темницы. Я должен пойти к моим друзьям. Господь услышал их молитвы, и вот я свободен, думал Петр.

0: Друзья Петра в эту ночь не спали. Они были все вместе и молились. Вдруг они услышали, как кто-то постучал в ворота. Служанка по имени Рода вышла посмотреть, кто стучит.
1: «Кто это?» — спросила она.
0: «Это я, Петр», — раздалась в ответ. Рода так обрадовалась, услышав голос Петра, что со всех ног бросилась в комнату рассказать всем о приходе Петра. Но дверь отпереть она забыла. «Петр здесь!» — кричала Рода. «Этого не может быть!» — ответили друзья Петра. Целый день и всю ночь они молились, чтобы случилось чудо, а когда оно произошло, они не могли в это поверить. Петр продолжал стоять на улице и стучать в ворота. Тогда все друзья Петра вышли на улицу, чтобы посмотреть, кто стучит. Осторожно они открыли дверь и увидели Петра. Радости их не было конца.

0: Но Петр не мог долго оставаться с друзьями. Скоро наступит день, солдаты заметят его исчезновение и снова арестуют его. Поэтому, простившись со всеми, Петр ушел из города.
1: В Евангелии от Луки 11:28 Иисус сказал: «Блаженны слышащие Слово Божье и соблюдающие Его». Подумайте, ребята, что вы сегодня узнали о Боге и о послушании Ему, и постарайтесь всю следующую неделю применять эти истины в своей жизни. Программа «Библейская азбука» подготовлена на радио BBN по материалам аудиосерии, предоставленной издательством «Свет на Востоке». Более подробную информацию об этой миссии вы сможете найти на нашем веб-сайте. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, чтобы услышать другие библейские истории.

0: продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: Слово Божие неизменно и вечно. Когда читаешь Библию, то в сердце появляются различные желания. Например, вспомнишь, что кого-то обидел и хочется попросить прощения. А иногда прямо чувствуешь, что рядом тот, о котором в Библии говорится, наш Господь Иисус Христос. А знаешь ли ты, что первые части Библии были написаны более 3500 лет назад? Но она действует на сердца людей и сегодня с такой же силой, как в древние времена. Библию читают в Азии и Австралии, на островах Океании и в Европе. Читают ее с благоговением высокообразованные люди и с умилением в сердце внимают ей не умеющие читать. Почему Библия оказывает такое влияние на сердца людей? Потому что она — слово самого Бога, сотворившего мир. Были и есть противники Священного Писания, которые не хотят, чтобы люди читали Библию. Недавно один человек из Гонконга почти поплатился жизнью за попытку перевести Библию в Китай. А в Саудовской Аравии приговорили одного филиппинца к смертной казни, обвинив в проповеди христианства, только за то, что у него нашли Библию. Так было во все времена. Библию пытались уничтожить физически. Например, император Диоклетиан в 303 году решил уничтожить всех проповедников и все свитки Библии и таким образом искоренить христианство. Ясно, что это у него не получилось. Бог хранит свое слово. Он сам сказал: «Небо и земля придут, но слова мои не придут». Он хочет, чтобы мы знали, как нам жить, и что нам делать, чтобы жить с Богом вечно? Бог хочет, чтобы мы могли слушать Его голос, когда читаем Библию. Некоторые люди пытаются Библию исказить, внести в нее какие-нибудь изменения. Слово Бога они изменить не могут. Нет книги более точной, чем Библия. И какой она была тысячи лет назад, такая она и сегодня. Ей мы можем доверять. Библия — вечная, неизменная книга. Тот, кто читает ее постоянно и сверяет по ней свое поведение и свою веру, будет иметь постоянную радость от общения с самим Богом.
0: Вы прослушали передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Эта передача подготовлена миссией «Свет на Востоке». Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете написать нам по адресу russian@bbnradio.org. Оставайтесь с Богом!

Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.

0: Вы слушаете детскую передачу «Живой родник».
1: От имени участников детской передачи мы хотим поздравить всех наших маленьких радиослушателей
2: с

Новый год вам принесет любовь и мир, долготерпение и среди житейских бурь невзгод на труд святое вдохновение. Пускай ничто не сломит вас, любовь да будет непритворна, чтоб каждый миг и каждый час ваш труд был ценен, плодотворный.

0: прозвучала чудесная песня, восхваляющая Господа нашего Иисуса Христа. Как это прекрасно иметь такого Бога, который любит нас и заботится о нас, который знает каждый шаг нашей жизни и видит наши сердца. Хочется всегда прославлять Его чудное имя. Он достоин этого, не так ли? В 138-м псалме царь Давид вдохновенно говорит: «Господи, Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли, Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе». И далее Давид говорит: «Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Славлю Тебя, потому что я дивно устроен, дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это». Да, Господь устроил нас так дивно. Он повелел времени сменять одно событие другим, временам года уступать место друг другу, и так проходят один за другим земные годы. Время летит, как быстро крылая птица. Посмотришь на календарь и удивляешься. Прошел еще один год. И кто знает, может быть, на небе ангел перевернул еще одну страницу большой книги, имя которой — «Жизнь». И книга эта полна различных записей. Как хотелось бы, чтобы в книге жизни каждого из вас, детки, были только хорошие записи о соделанных вами добрых делах и благородных поступках во имя Господа. Был ли полон такими делами прошедший год, и какие записи появились в книге жизни каждого из вас? А сейчас перед нами лежит чистая страница с заглавием «Новый 1993 год». Чем мы заполним ее? Давайте, детки, постараемся, чтобы эта еще одна страничка нашей жизни была полна записями добрых дел, совершенных вами во славу Господа. Есть много мальчиков и девочек, которые горячо любят Господа и имеют огромное желание сделать для Него что-то приятное. Наше желание, чтобы и у вас, детки, была жажда к совершению добрых дел для Господа. Послушайте наш рассказ о том, как один мальчик, сам того не зная, принял Иисуса Христа в свой дом. Итак, рассказ «Невидимый гость». В одном маленьком неприглядном доме жил мальчик Эрик со своим отцом. Удивительный мальчик был этот Эрик. Спокойный и задумчивый, мать свою он не помнил, потому что она умерла, когда ему было всего только один год. С отцом же он был в большой дружбе и находил, что ничего не может быть приятнее, как сидеть возле отца и слушать его рассказы. Больше всего любил Эрик, когда отец рассказывал что-нибудь из жизни Иисуса Христа, особенно из его младенчества. Как-то раз в субботу вечером отец рассказывал сыну о Рождестве Христовом, как Спаситель мира, Единородный Сын Божий, должен был родиться на грешной земле в яслях, а родители его не могли найти для него места в гостинице.
1: «О, папа, ведь это же так ужасно, что никто не захотел пустить Христа в гостиницу. Ведь приди он к нам, мы бы его с радостью приняли. Не правда ли, папа?»
2: «Конечно, Эрик».
1: «Ах, будь бы сегодня рождественская ночь, и родился бы Иисус Христос у нас, а не в пещере. Мы были бы так рады, ни за что его не отпустили бы. Не правда ли, папа?»
2: «Конечно».
1: «И я дал бы младенцу Иисусу самое лучшее, что у меня есть. Я дал бы ему мои новые сапожки, которые ты мне только что сделал. А потом мы дали бы поесть ему чего-нибудь вкусного, ну, хоть молока и каши. Понравилось бы ему это, папа?»
2: «Я думаю, что понравилось бы».
1: «Ах, если бы Христос пришел!»
2: «Кто знает. Может быть, он и придет. В его слове сказано, что он войдет к тому, кто откроет ему свою дверь».
1: «Но придет ли он так, чтобы я мог его видеть и узнать?»
2: «Этого я не знаю. Знаю только, что в Библии написано: «Се стою у двери и стучу. Кто услышит мой голос и откроет, тому войду».
0: Эрик задумался. Весь вечер думал он об этих словах. И каждый раз, когда слышались шаги на лестнице или кто-нибудь стучал в дверь, густая краска заливала его щеки. Наконец, в 9 часов надо было ложиться спать. Отец прочитал несколько стихов из Библии, и они вместе помолились. После молитвы Эрик поцеловал отца и, хотя решил лежать и ждать, не придет ли Христос, но очень скоро заснул. Вдруг среди ночи он ясно услышал над своей головой нежный ласковый голос, зовущий его.
3: Эрик!
1: Кто там?
3: Эрик, завтра я приду к тебе. Ты желал меня видеть. Я всегда прихожу к тем, кто меня желает видеть. Но будь внимателен. Я не скажу тебе, когда я приду и как я буду выглядеть. Может быть, ты увидишь меня на улице. Тогда не забудь открыть дверь и впустить меня.
0: Сердце Эрика забилось от восторга, но он продолжал спать и проснулся довольно поздно. Он вспомнил, что сегодня должен прийти Христос. Поскорее оделся, закусил немного и сел к окну, чтобы не пропустить Христа.
2: Почему это ты не отходишь от окна, Эрик?
1: Я должен караулить, не придет ли Христос.
0: Отец улыбнулся, но ничего не сказал.
1: Хотелось бы мне знать, когда он придет. До обеда или после? И как он будет выглядеть? Будет ли у него сияние над головой?
0: Вдруг он увидел мальчика, который переходил улицу и поражал своим жалким видом. Сапоги у него были совсем рваные, одежда вся в лохмотьях и рукава так коротки, что не покрывали рук даже до половины. Он остановился перед окном Эрика и начал дрожать всем телом.
1: Папа, там стоит мальчик и весь дрожит от холода. Можно позвать его к нам обогреться?
2: Конечно, я еще подложу в печку поленце, одно, другое, чтобы было потеплее.
0: Эрик мигом выбежал на лестницу и закричал.
1: Мальчик, иди к нам погреться.
0: Но мальчик не двигался с места и только сильнее дрожал. Тогда Эрик подошел к нему, взял его за руку и повел. Дома он усадил его возле печки, а отец стал греть молоко, чтобы напоить его горячим.
1: Разве у тебя нет дома, нет теплой комнаты, где ты мог бы сидеть? Нет, и нет отца, который шил бы тебе сапоги и дал бы поесть? Нет.
0: Глаза Эрика остановились на его новых красивых сапожках, стоявших в углу у кровати, и потом с грустью обратились на дырявые сапоги бедного мальчика.
1: Папа, могу я дать бедняжке мои сапоги?
0: Отец не мог устоять перед умоляющим взглядом своего сына и сказал.
2: Хорошо, отдай.
0: В это время поспело молоко, которое согрело его и утолило голод. Мальчик несколько раз поблагодарил и ушел, а Эрик занял опять свою позицию у окна. Прошло часа два, а Христос все не приходил. В обеденное время Эрик заметил на улице старика, который едва передвигал ноги. Он опирался на палку, и все казалось, что сейчас упадет.
1: Позовем и этого старика к нам отдохнуть.
0: Отец с сыном вышли на улицу, взяли старика под руки и осторожно привели его к себе в комнату. Его тоже посадили у печки, обсушили, обогрели и напоили горячим. Старик отдохнул, довольство отразилось на его лице, и он сказал.
4: Ну теперь пойду, чтоб засветло добраться домой. Да благословит вас Господь, добрые люди. Я ничем не могу вас поблагодарить. Да воздаст вам тот, кто сказал, что сотворили одному из малых сих. Мне сотворили.
0: Эрик опять поспешил к окну и с еще большим нетерпением стал ждать Христа. Начало темнеть.
1: Он все не приходит, но ведь он обещал прийти. Не может же он нарушить свое обещание?
0: В эту минуту раздался стук в двери.
1: Это Христос!
0: Воскликнул Эрик и побежал отворять дверь. Но перед ним был не Христос, а женщина в лохмотьях с ребенком на руках.
5: «Ради Бога, впустите меня! Мне некуда деваться с моим ребенком в эту холодную ночь!»
1: «Папа, мы бы могли с тобой лечь на полу в эту ночь, а их пустить на нашу постель!»
2: «Войдите, пожалуйста, и расскажите нам о себе. Откуда вы?»
5: «У меня нет ни дома, ни друзей. Если вы меня не поймете, мне останется только замерзнуть с моим ребенком на улице».
1: «О, папа!»
0: Отец на минуту задумался. Не хотелось ему оставлять незнакомую нищую ночевать у себя. Но он отворил дверь и пустил ее в дом. Вскоре он принялся готовить ночлег. Между тем наступила ночь, а Христос так и не приходил. Женщина и ее ребенок заснули, отец еще ходил по комнате, а Эрик опять уселся на стул перед окном. Ему было и радостно, и грустно. Радостно, потому что бедная женщина с ребенком спала в теплой постели, вместо того, чтобы замерзнуть на снегу. А грустно, потому что Христос так и не пришел. Раздумывая над этим, Эрик склонился головой на руку, лежавшую на окне, и заснул. Во сне он почувствовал, как будто кто-то тронул его за плечо, и тот же ласковый нежный голос, который он слышал в предыдущую ночь, шепнул ему:
3: «Эри, три раза я проходил сегодня мимо тебя по улице, и ты три раза, и твой отец приняли меня. Запомни, дитя, всякий раз, когда ты поможешь бедному, больному или несчастному, это ты мне помогаешь, потому что я люблю их больше, чем себя. Каждый раз, как ты осушишь чьи-нибудь слезы, ты меня утешишь».
0: Маленький Эрик проснулся. Мир и радость наполнили его сердце. Глаза наполнились слезами, он поднял руки, а все лицо его сияло радостными лучами. Теперь он понял, что он и его отец действительно приняли у себя Иисуса Христа.

Итак, ребята, наша передача подошла к концу. Мы прощаемся с вами, ждем ваших писем. Пишите нам по следующему адресу. Передача «Живой родник». Почтовый ящик 846, город Брайт, штат Калифорния. Почтовый индекс 95605, Соединенные Штаты Америки. Подготовила и вела передачу Ирина Чернецкая. До новых встреч, ребята!

Вы слушаете библейское вещание BBN. «Блажен человек, который переносит искушение». Так записано в послании Иакова 1.12. Давным-давно такая проблема возникла у Адама и Евы. Их так волновало одно из деревьев в райском саду, что кроме него они уже не видели целого сада. И чего же это им стоило? Специально для них Бог создал Эдемский сад, в котором они не знали ни зла, ни испытаний, ни болезни, ни смерти. Они наслаждались общением с самим Творцом. Но все это они отдали всего лишь за то, чтобы вкусить запретного плода с одного единственного древа. Мы часто говорим себе: «Вот если бы мы были на месте Адама и Евы, мы бы не так поступили». Но мы на их месте 24 часа в сутки, каждый день. Как же мы поступаем сегодня? Эффективно ли мы побеждаем искушения в наши дни, а их так много вокруг? Но только в Господе мы можем победить их все с наименьшими потерями. Поэтому давайте обратимся к тому, кто обещал, что никогда нас не оставит, даже в минуту искушения. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы еще не присоединились к нашему библейскому институту, вы можете сделать это, посетив нашу страничку по адресу www.bbnbi.org. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан во втором послании к Коринфянам, в 3 главе, в 17 стихе. «Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: эфире библейского радио «ББН» передача «Библейские доктрины» с ведущим Шаховым Василием Васильевичем. Этот цикл передач посвящен символу веры. Библейские доктрины – это систематическое изучение и изложение истин Священного Писания. Такой подход к изучению Писания не теряет своей актуальности с течением времени. Мы постоянно должны систематически изучать Писание, и единственным источником и основанием для изучения библейских доктрин, конечно же, является Библия. Целью этой передачи является глубокое и всестороннее исследование основных библейских истин согласно Ветхого и Нового Завета. Конечно же, для дальнейшего применения в практической христианской жизни. Поэтому оставайтесь с нами, и эта передача поможет вам утвердиться в вашей вере и в познании Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, Господь опять посылает нам возможность изучать символ веры. Посмотрим еще раз на четвертый символ. Распятого же за нас при Понтийском Пилате и страдавшего погребенного. В прошлой беседе мы старались посмотреть, каким человеком был Пилат. Мы также желали ответить на вопрос, почему он, зная, что Христос был невинен, осудил его. Нашу беседу мы окончили историческими фактами о прошлой жизни и действий Пилата, которые дали повод еврейским вождям вымогать от него того, чего они желали. Теперь посмотрим на знаменитый вопрос Пилата. Что есть истина? Иоанна 18:3.

было пожертвовать принципами и справедливостью, только чтобы он оставался прокуратором иудеи. Кто-то указал: «Светкость, отсутствие принципа, является источниками преступлений не менее ужасных, чем те, которые истекают от намеренного беззакония насилия». В одном смысле, по крайней мере, Пилат был трагической личностью. Мы можем допустить, что он всегда ничего другого не желал, как добра. Он решил быть управителем, который ставит дисциплину выше докучливых предрассудков евреев, которыми он управлял. Он решил улучшить жизнь и благосостояние города Иерусалима. Он решил поклоняться своим богам, не скрываясь. И странная злословная судьба. Все, что сделал, обратилось на него несчастную голову. Он оказался в таком положении, что ему нужно было избирать между убеждением и своей собственной карьерой, и он избрал свою карьеру. Пилат приказал распять Иисуса Христа, Сына Божия, ни по какой другой причине, кроме той, что он не имел другого пути остаться прокуратором Иудеи. Но его срок занятия должности не длился долго. В 35-36 году по Рождеству Христа произошло положение в Самарии, которая тоже была территорией Пилата. Появился человек, претендующий, что он может открыть скрытые сокровища, которые Моисей спрятал на горе Герасим. Оказалось, что происшествие или эти обстоятельства не были действительно угрозой римской власти и не было большой опасности в этом. Пилат явился со своими войсками и поступил с обстоятельством с характерной, но не совсем необходимой жестокостью, ради которой погибло много людей. В результате самаряне пожаловались на него сирийскому наместнику Вителию, управителю Сирии, который был его начальником. Вителий, в свою очередь, снял Пилата с его должности и приказал поехать в Рим и оправдаться пред Тиверием. Иосия Флавия, «Иудейские древности», 18 книга, 4.1, по 2 параграф. Тиверий умер, прежде чем Пилат попал в Рим. Что произошло с Пилатом в конце, история не говорит, хотя имеется много преданий. На некоторые мы обратим наше внимание. События смерти Иисуса Христа связаны с именем Пилата в истории. Они не только утверждены в священной истории и в истории иудейства, они также проникли в римскую историю. Когда Тацит, описывая великий пожар в Риме, рассказывает, как император Нерон, который был виновником пожара, свалил вину на христиан. Тогда в связи с именем христиан Тацит говорит: «Христос, от которого имя взяло начало, перенес величайшее наказание во время правления Тиверия от руки нашего прокуратора Понтия Пилата. И смертное суеверие, сдержанное на краткое время, возобновилось опять не только в Иудее, первоисточнике зла, но также в городе, где все мирские и постыдные со всех концов мира встречаются и делаются популярными». Тацит, летописи, 15 книга, 44-4. В связи с этим мы находим первые произведения легендарного материала. Есть ли факты относительно участия Пилата в суде и смерти Иисуса истины, тогда он должен был написать отчет об этом в Рим. О таком отчете действительно упоминает Юлий Мученик, первая апологетика, первая книга, параграфы 76 и 84, Туртиллианам, апологетика 21, и Евсевий, церковная история, 2.2. Отчет Пилата, Анафага,
существует в легендарной форме.

0: форме. М. Р. Джеймс. Апокрифический Новый Завет, страница 153 и 155. И вместе с ним существует письмо, как бы написанное им императору Тиверию. Нет сомнения, что оригинальный отчет Пилата давно утрачен. И нет сомнения, что это письмо является трудом вымысла. Рассматривая дальше предание, нам может показаться удивительным, что церковь коптов и церковь Абиссинии канонизировали Пилата. У них его день святого 25 июня. Ранее предания говорят о том, что Пилат, терзаемый несчастьем, покончил жизнь самоубийством. Евсевия, церковная история 2.7. Позднее предание сообщает, что он был сослан в Вену на реке Роне, где долгие годы был виден памятник его выдающейся гробнице. Затем предания развивают многие разные тщательности. Интересно, находится в парадоксис Пилати. Это предание говорит, как тверди, встревоженный чмою, которая покрыла землю при смерти Иисуса, отдал Пилата на суд. Пилат рассказал о великих делах, совершенных Христом, о знамениях и чудесах, сопровождаемых в его смерти, и обвинял непримиримых евреев. Тиверий сказал: «Ты должен был его сохранить и послать ко мне, и не подаваться и не распинать того, кто совершил эти великие дела, о которых ты мне передал. Было ясно, что он был Христос, царь царей». При имени Христа все изображения римских богов попадали и превратились в пыль. Пилат тогда был осужден на смерть, и солдат по имени Алвий должен был обезглавить его. Идя на смерть, Пилат молился: «Не причисли меня к числу злых евреев. Не припомни зла против меня или против твоей рабы Проклы, его жены, которая стоит здесь, которой ты повелел пророчествовать, что ты должен будешь быть пригвожденным ко Христу. Но прости нас и причти нас в среду праведников твоих». Тогда голос неба сказал: «Все роды и все семьи язычников будут почитать тебя благословенным, ибо в дни твои исполнилось все, что говорили пророки относительно меня. И ты также являешься, как мой свидетель, в моем втором пришествии, когда я буду судить 12 колен Израиля и тех, кто не исповедал моего имени». Пилат тогда был обезглавлен, и ангел принял его голову, и Прокла умерла с ним. Личность Пилата всегда производила удивительное очарование умов и воображение людей. И странным и любопытным является то, что люди реагировали часто одинаково, с сожалением и часто с ненавистью. Тертуллиан, непреклонный и строгий, каким он был, говорит о Пилате, что он был, что касается его совести, христианином. Апология 21. В апокрифическом Евангелии Никодима 1.12 сказано, что Пилат был не обрезанным по плоти, но обрезанным по сердцу. Никто не желал снять вину Пилата, но люди всегда чувствовали, что Пилат был во власти сил гораздо больших, чем он, и что неизбежный ужас, который его действие произвело, не может быть иным, как окрашено симпатией. Пилат поступил несправедливо, потому что боялся поступить правильно. Он пожертвовал Христом, чтобы удержать свое положение и продлить свои стремления. Пилат был не первым, который стоял пред выбором между светским стремлением и послушанием Иисусу Христу. Избрал мирские стремления. Вместо осуждение Пилата в самоправедности, хорошо сказать себе: «По благодати Господа я тот, кем я есть». Распятого же за нас при Понтийском Пилате, и страдавшего, и погребенного. Об этом распятии нашего Господа Иисуса Христа читаем в Евангелии от Луки, 23 главе, в 33 стихе. «И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его злодеями, одного по правую, а другого по левую сторону». Интересно, что о распятии нашего Господа Иисуса Христа Евангелие повествует поразительно сдержанно. Она просто передает факт. И это все, без всякого описания. Вероятно, причиной этого является то, что писатели Евангелия не имели нужды в описании распятия. Их читатели прекрасно знали о нем. Распятие в древнем мире было широко распространенным. После осады города Тира Александр Великий в 332 году до Рождества Христова приказал распять 2000 жителей за то, что они долго сопротивлялись. Александр и Аней во время иудейских гражданских войн распял 800 пленников в центре города Иерусалима, в то время, когда жены и дети казненных были изрублены на их же глазах. Иосия Флавия, Древности, 13 книга, 14.2. Войны, 1 книга, 4.6. В Сицилии Август при одном случае распял 600 человек. Росиус, 6.18. Вар, подавивший восстание в Галилее, почти во время жизни Иисуса Христа распял 2000 пленников. Иосиф Флавий, Древности, 17 книга, 10.10. Тит в своем походе, в котором иудеи потеряли свою свободу и в котором храм был разрушен, распял столько людей, что об этом было сказано. Число распяных до того возрастало, что не хватало места для крестов и не доставало крестов для тел. Иосиф Флавий, Войны, 5 книга, 11.1. Людям древнего века не было нужды рассказывать о распятии, они прекрасно были знакомы с ужасами его. Обычай распятия был весьма распространенным. Мы находим его в Египте, Финикии, Карфагене, Персии, Ассирии, Скифии и даже в Индии. Мы находим его в Греции и Риме. Вероятно, римляне позаимствовали его от финикийцев и карфагенцев. Цицерон говорит, что крестную казнь в Рим вел Тарквиний Супербий. Но Плиний указывал, что в то время только тела мертвых распинали на кресте как средство устрашения. Естественная история, книга 36, 15-24. В Израиле распятие как казнь не практиковалось. Смертный приговор евреи исполняли четырьмя способами. Мечом, исход 21.14, удушением, числа 25.4, огнем, левита 20.14, и побиванием камнями, левита 20.27. По закону Божию, повешение на дереве совершалось евреями, но это делалось после исполнения смертной казни. Акт повешения на древе не был способом лишения жизни, а предаванием обреченного Божию проклятию и позору. Если в ком найдется преступление, достойное смерти, и он будет умерщвлен, и ты повесишь его на древе, то тело его не должно ночевать на дереве, но погреби его в тот же день, ибо проклят пред Богом всякий, повешенный на дереве. Второзаконие, 21 глава, 22 по 23 стих. Так поступил Иисус Навин с пятью хананейскими царями, убив их и повесил их на пяти деревах, и висели они на деревах до вечера. Иисуса Навина, 10.26. В Египте и Ханаане повешенных лишали чести погребения. Иосиф в темнице, толкуя хлебодару, значение его сна сказал: «Через 3 дня фараон снимет с тебя голову твою и повесит тебя на дереве, и птицы будут клевать плоть твою с тебя». Бытие 40:19. Подобное сделали филистимляне с Саулом и сыновьями его. Сперва отсекли голову, а потом тело его повесили на стене Бефсана. 1 Царств, 31 глава, с 9 по 13 стих. Еще большему позору подвергли гавоаньяне 7 потомков Саула. Повесили на горе пред Господом и оставили висеть на деревах от начала жатвы до того времени, пока не полились на них воды Божии с неба, то есть около 5 месяцев. И все это время Рицпа, дочь Аия, охраняла тела казненных, не допуская касаться их птицам небесным днем и зверям полевым ночью. 2 Царств, 21 глава, с 9 по 10 стих. В Писании не сказано, как и на каких деревах вешали обреченных. Во всяком случае, ни хлебодара, ни Саула не могли повесить за шею, так как перед этим были отрублены головы. В 1845 году сэр А. Г. Лайард, английский дипломат и археолог, произвел в Месопотамии раскопки холма Чел-Нудрут, который образовался на месте древнего города Калах. Там нашли стенные украшения дворца ассирийского царя Фегла-Филасара 741 по 727 год до Рождества Христова. Рельефные изображения представляли сцены из военной и охотничьей деятельности ассирян. Среди этих изображений имеются такие, каких нужно было бы стыдиться, а именно, как ассирийские воины убивали своих пленников, отрезали им головы, сдирали с них кожу, вешали на деревах. Таков, возможно, был способ вешания и в Египте, и в Ханаане. Но что в Египте израильтяне делали для увеличения позора лишь после того, как он будет умерщвлен, то ассирияне делали живыми людьми. Такую казнь намечал Аман для Мардохея, но сам получил ее. Есфир, 7 глава, с 9 по 10 стих. Персидские цари так расправлялись с непокорными их закону. Если какой человек изменит это определение, то будет вынуто бревно из дома его, и будет поднят он и пригвожден к нему, а дом его зато будет обращен в развалины. Ездры 6:11. Бревно вкапывали в землю, человека поднимали, прибивали гвоздями к бревну и оставляли умирать. Вряд ли этот способ был гуманнее ассирийского. Никогда не было сомнения в умах людей древнего мира, что крестная смерть была самой ужасной и самой позорной смертью. Римляне крест называли несчастным бревном или несчастным деревом. Леви, 1 книга, 26. Цицерон, Прораб, 3 книга. Сенека, письма 101. Цицерон называл крест самым ужасным и жестоким наказанием. Веренес, 5 книга, 66. Его также называли последним наказанием, ибо обыкновенно называли его также наказанием рабов. Тацит, История, 4:11. Римские граждане не подвергались такой форме смерти. Ее применяли к рабам и негражданам. Крестной смертью наказывали за преступления, как измена, дезертирство пред врагом, грабеж, пиратство, убийство по политическим мотивам, подстрекательство к бунту или мятежу и так далее. Этот вид наказания был популярным до дней Константина, когда он запретил как оскорбление для христиан. Даже в мрачном мире, который знал мало милости, слово «крест» был словом ужаса, и распятие было судьбою, какую вряд ли кто пожелал бы своему злейшему врагу. Крест, как инструмент смерти, был ненавиден всеми евреями. Проклят всяк, висящий на древе. Галатам 3.13, Второзаконие 21.23. Поэтому он стал камнем преткновения им, ибо как мог проклятый Богом быть их мессией? Его иначе не считали римляне. Пусть самое имя креста будет далеко не только от тела римского гражданина, но даже от его мысли, его глаз и ушей. Цицерон про Рабио 5. Символ веры утверждает распятого за нас при Понтийском Пилате и страдавшего. Если крестная смерть представляла такой ужас и позор, невольно хочется спросить, почему Иисусу Христу нужно было умереть на кресте? Ответ находим в Священном Писании. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Иоанна 3.16. «Ибо я первоначально преподал вам, что Христос умер за грехи наши по Писанию». 1 Коринфянам 15.3. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». Исаии 53.6.
1: На этом передача «Библейские доктрины» подошла к концу. Изучая доктрины Библии, необходимо помнить, что они не изменяются под влиянием культурных и национальных особенностей, уровня образования и прочих важных обстоятельств. Они неизменные. Но также важно помнить, что изучение библейских доктрин – это лишь маяки для нашей успешной христианской жизни. Самое главное, чтобы мы поступали так, как учит нас Слово Божье. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. В следующий раз мы ждем вас снова, когда передача «Библейские доктрины» будет в нашем эфире. Оставайтесь с Богом!

У вас есть вопросы, на которые вам трудно ответить? К вашим услугам BBN-чат. www.bbnchat.org

Ну а сейчас, как обычно, подошло время для того, чтобы прочитать из книги «Потоки в степи» на сегодня 4 июля. Сегодняшнее место записано в книге пророка Аввакума во 2 главе, в 3 стихе. Там есть такие слова: «Ибо видение относится еще к определенному времени, и хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится». Хотя порой Бог не сразу посылает ответы на наши молитвы, и мы томимся в ожидании ответа, все же это не обозначает, что Он забыл и совсем не ответит на наши прошения. Мы должны продолжать молиться, мы должны всегда молиться и не унывать. Луки 18:1. Господь даст ответ вскоре. Он, хотя и медлит защищать вопиющих к Нему, все же подаст им защиту вскоре. Луки 18:8. Только немногие люди могут сразу понять, что отсрочка не означает отказ. Бог внимает и помнит все прошения. Он хранит для нас такие тайны любви и мудрости, о которых можно только мечтать. Люди обычно стремятся сорвать плоды милосердия раньше срока, и поэтому Господь дает им время созреть. И потому Господь медлит, чтобы помиловать нас. Исаия 30:18. В трудные минуты Он следит за нами, не допуская излишних испытаний, и когда в горниле исчезает весь шлак, Он являет Свою славу и помогает нам. Не будем огорчать Его, сомневаясь в Его любви. Лучше уже сейчас поднимем голову и начнем воздавать хвалу Ему за избавление. И мы будем щедро вознаграждены за ожидание, которое испытало нашу веру. Спаситель, жаждет петь мой дух хвалу Твоих заслуг. Хочу я петь, мольбу творя, победу сил Царя. Иисуса имя гонит страх, творит из плача пир, как сладкий звон звучит в сердцах, несет нам радость, мир.

Благая весть в просторах интернета. Конечно же, это библейское радио Бибиан. Вначале Бог сотворил небо и землю. Именно с таких слов начинается Писание. Поэтому будем помнить, что мир не случайен и не хаотичен, а возник по замыслу и по воле Творца. Конечно же, эти слова показывают Бога как инициатора истории человеческой, как того, кто стоит вне времени и материи, но Он создает их. Для каждого из нас, дорогие друзья, это будет хорошее напоминание, что наша личная жизнь также не случайна и также не хаотична, но имеет определенную ценность в глазах Божьих. Поэтому будем дорожить временем и использовать его во славу нашего Господа. Оставайтесь с Богом и оставайтесь с нами.

0: В эфире BBN. Если вы пропустили свою любимую передачу, приглашаем вас заглянуть в наш архив и прослушать ее по требованию. Наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Архив».
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю записан в книге пророка Исаии, 57. «И Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь, поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Книга пророка Исаии, 57.

Мы, сотрудники передачи «Возвращение к Богу», видим свое призвание в том, чтобы проповедовать непорочное Слово Божие. Наша цель, наша святая обязанность – возвещать библейскую истину, призывая людей к покаянию и вере в Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Мы должны проповедовать Слово Божие, а не свои личные идеи и представления. Однако проповедь имеет две стороны. Один человек возвещает Слово Божие, а другие слушают. Проповедь бессмысленна, если нет слушателя. Однако, увы, умение слушать зачастую дается нам с трудом. Как известно, Священное Писание – это книга богодухновенная. Все, сказанное Господом в Библии, является абсолютной истиной. Господь говорит, но слушаем ли мы? В чем ценность красиво изданной Библии, если ее никто не читает? В чем смысл горячей проповеди Слова Божия, если мы не прислушиваемся? Слышание Слова Божия не есть дело выбора, но абсолютная необходимость.

голос, дарующего жизнь. Через Слово Свое Бог дарует нам жизнь новую в Господе Иисусе Христе и ведет нас к святости. Вот что имел в виду богодухновенный апостол Иаков, когда написал, что «восхотев, родил Он», то есть Господь Бог, «нас словом истины». Слово Божие – источник жизни нашей. Оно дарует нам рождение. Вот почему так важно научиться внимать этому святому слову. Однако как научиться этому? За ответом, как всегда, давайте обратимся к Священному Писанию. В первой главе послания апостола Иакова в стихе 19 мы находим такие слова. «Братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев». Безусловно, наставление апостола хорошо и полезно для любой беседы, однако оно особенно важно, когда мы учимся внимать Богу.

Итак, всякий человек да будет скор на слышание. Это значит, что нам необходимо проводить время с Богом, всем сердцем, внимая каждому Его слову. Иногда, читая Библию, мы отвлекаемся и начинаем думать о чем-то другом. В таком случае мы уже более не слышим Господа. То же самое случается порой и в церкви. Во время проповеди мы легко отвлекаемся и уже не слышим обращенной к нам проповеди Слова Божия. Вот почему столь важно заострять внимание на сказанное Богом. «Всякий человек, да будет скор на слышание, медлен на слова», учит апостол Иаков. Увы, у нас обычно все получается наоборот. Человек, как правило, скор на слова и медлен на слышание. Сколь часто мы прерываем другого, не давая ему договорить. Да, спешить со своим словом нам не стоит. В книге притчи сказано: «Видал ли ты человека, опрометчивого в словах своих, на глупого больше надежды, нежели на него?» Чтобы не опростоволоситься, лучше порою промолчать. Люди молчаливые и внимательные скорее обретают мудрость, чем говоруны. Когда такие вот молчаливые люди говорят, то сразу становится ясно, им есть что сказать. Однако большинство из нас по-прежнему предпочитает говорить, а не слушать. Это истина даже в наших отношениях с самим Господом Богом. Как известно, людей, регулярно молящихся Богу, много больше, чем тех, кто постоянно посещает церковь и читает Священное Писание. Да, действительно, нам хочется поведать Богу о наших желаниях, но прислушиваться к Его святой воле мы не спешим. Неудивительно, что неразумные молитвы столь часто слетают с наших уст. Разумеется, человеческая молитва важна, но еще важнее умение внимать Господу Богу, умение слышать Его. Мы внимаем Господу прежде всего через ежедневное чтение Священного Писания. Такое чтение подобно сытной трапезе. Если вам непривычно читать Библию каждый день, то напишите нам, и мы постараемся выслать вам календарь библейских чтений. Этот календарик поможет вам войти в ритм ежедневного чтения Священного Писания, которое столь необходимо всем, стремящимся познать Бога. Вторым важным условием внимания Богу является посещение церкви, где проповедуется Его Слово. Такую церковь необходимо посещать еженедельно, внимательно слушая каждую проповедь. Третий путь для лучшего понимания Слова Божия – это обсуждение прочитанного с духовными наставниками. При многих церквях

Ныне организованы группы по изучению Священного Писания. В таких группах у нас есть возможность задать вопросы на интересующие библейские темы, услышать мнение опытных духовных наставников. Также существуют заочные курсы по изучению Священного Писания. Если мы не внимаем Богу, то пребываем в неведении. К примеру, большинство населения даже не слышало о Нагорной проповеди. Конечно, в таком случае и речи быть не может о жизни по Слову Божию. Если мы еще не познали Бога, то это случилось не от того, что Он молчит, но от того, что мы не слушаем.

0: Следующим шагом после того, как мы научились внимательно слушать, является умение контролировать свой темперамент. Всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев, пишет апостол Иаков. Известно, что во гневе мы говорим и соделываем такое, о чем впоследствии крайне жалеем. Вот почему в Священном Писании сказано: «Не будь духом твоим поспешен на гнев, потому что гнев гнездится в сердце глупых». Чужие слова могут показаться нам обидными, однако это не значит, что человек, их произнесший, хотел оскорбить нас. Зачастую дела обстоят как раз наоборот. Если человек много пьет, и жена или друзья говорят ему об этом, то ему следует не обижаться, а призадумываться. Ведь эти люди прежде всего пекутся именно о его благе. Может, ему и вправду следует начать бороться с пагубным пристрастием, обратившись за квалифицированной помощью. В книге притчи мы читаем: «Ухо, внимательное к учению жизни, пребывает между мудрыми». Правда зачастую кажется нам горькой, однако именно ее нам надо непременно услышать. Горькая правда идет нам на пользу, если мы не гневаемся. Негневливое восприятие особенно важно, когда мы внимаем Господу Богу. Возьмем, к примеру, учение Священного Писания, что мы можем быть спасены лишь через веру в Господа Иисуса Христа. В Евангелии от Иоанна сказано, что верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Некоторых возмущает это учение об исключительности спасения Христова. Однако человеческое раздражение вовсе не меняет положение вещей. Господь Иисус Христос – единственный путь спасения. Мудрее было бы не злиться, но принять эту истину, получив таким образом благой дар спасения Божия. В послании Иакова сказано: «Братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев. Посему, отложивши всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души». Хороший слушатель в кротости принимает Слово Божие. Если нам что-то не нравится в Священном Писании, то это, разумеется, не значит, что Церковь должна изменить текст Библии. Мы должны сами измениться. Многие люди не видят света Божия, поскольку они приходят в гнев, услышав горькую истину. Они отказываются оставить грехи свои. Им не нравится, когда кто-то призывает их к покаянию. Учимся ли мы слушать? Уделяем ли мы достаточно времени общению с Богом? Внимаем ли Его святым словам? Когда мы слышим горькую правду, приходим ли мы в раздражение и ярость, или же молим Господа простить и преобразить нас? Практикуем ли мы Слово Божие в нашей повседневной жизни, положившись на силу Духа Святого? Верим ли мы в Господа Иисуса Христа, принимая Его спасение и строя жизнь нашу на Слове Божьем? Если так, то мы будем спасены и благословлены Господом. А если нет, то пока еще не поздно, нам надлежит научиться внимать Богу. Аминь. Дорогие друзья, наша очередная радиобеседа из цикла «Возвращение к Богу» подошла к концу. Мы всегда рады вашим отзывам, вопросам и предложениям. Не забывайте, что тем, кто обращается к нам впервые, мы по возможности высылаем различную духовную литературу. Адресуйте ваши письма Михаилу Неволину, абонентский ящик 277, Санкт-Петербург, индекс 197-372, Россия. Наш сайт в интернете www.kbogu.ru. Наш имейл молитва@kbogu.ru. Повторю наш адрес: Михаил Неволин, абонентский ящик 277, Санкт-Петербург, индекс 197-372. Интернет-сайт www.kbogu.ru. Имейл молитва@kbogu.ru. Всего вам доброго,
1: Храни Господь Бог вас и ваших близких.

С вами библейское вещание BBN. В мире зла, как в пустыне жаркой, уподоблен бегущей лани я, припадая душою жадной к животворной воде Писания. У молитв золотые чаши дал бы больше нам Бог желания посещать, как возможно чаще, все молитвенные собрания. В душах наших исканий жажда, ищем лучшего мы и большего, и душа пить стремится жадно из источника Слова Божьего. Голодать без Христа нелепо, в отчий дом сыновья и дочери, много там молока и хлеба, становитесь скорее в очередь. К небесам простирая длани, поспешите к Отцу скорее вы, по примеру бегущей лани, подражая сынам Кореевым. Если сердце подобно меди, без любви душа изранена, торопитесь, свой грех заметив, на молитвенные собрания. Пища там для небесных граждан, благодати там изобилие. Пусть нас тянет святая жажда к животворным потокам Библии.

Христианское радио высшего качества. Лучшее радио по эту сторону небес. www.bbnradio.org

0: «Завтра наступает сегодня». Это не призыв и не новое философское изречение. Это не игра слов и чья-то премудрость. «Завтра наступает сегодня» — это программа для всех и каждого, кто действительно понимает, что завтра наступает уже сегодня.
1: Когда ты оказываешься в затруднительном, почти отчаянном положении, что ты делаешь?
2: Молюсь. Но иногда мне кажется, что ничего не происходит, не меняется и не улучшается. И я задумываюсь, заботится ли вообще обо мне Бог?
1: Давным-давно царь Давид был в таком же положении, как и ты. И Господь услышал его. Когда он понял, что его враги, не задумываясь, сотрут его с лица земли, он обратился к Господу и крикнул: «Взываю к тебе в уныние сердца моего, возведи меня на скалу для меня недосягаемую».
2: А что или кто является этой горой?
1: В 17-м псалме, в 3-м стихе, Давид говорит: «Господь твердыня моя и прибежище мое, избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него уповаю». И Давид укрылся на этой горе со словами: «Только Он твердыня моя, спасение мое, убежище мое».
2: Действительно, жизнь Давида полна приключений и затруднительных ситуаций, выход из которых он находил только в Боге.
1: Вы правы. В 28 главе книги «Царств» описана еще одна такая ситуация. Отвергнутый царем Саулом, он объединился с армией филистимлян, а те, в свою очередь, воевали с Саулом, и, не зная бывшие хорошие отношения Давида и Саула, филистимляне отправили войско Давида обратно, где он жил со своими домочадцами и соратниками. Но пока они отсутствовали, другой враг напал на их землю и сжег дотла их столицу и захватил в плен всех женщин. Теперь люди Давида пошли против него самого и намеревались убить его.
2: Я помню эту историю, и она потрясает тем, что вместо того, чтобы опустить меч свой или топить свое горе в вине, как люди часто это сейчас делают, Давид выбрал другой путь.
1: В 30 главе книги «Царств» мы читаем: «Но Давид укрепился надеждой на Господа Бога своего, и Господь принял его и подарил победу».
2: Как тогда, во времена Давида, так и сейчас есть скала, которая выше нас. Идите к Господу, и Он примет вас. Почему?
1: Да потому что Он действительно заботится о нас. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас.
0: А мы прощаемся с вами. Будем рады ответить на каждое письмо. Наш адрес 420-111, город Казань, АЯ 555. 420-111, город Казань, АЯ 555. И до новых встреч в программе «Завтра наступает сегодня».
1: Спасибо, что были с нами. До встречи в эфире.

Вы слушаете BBN, библейское вещание на интернете. Луки 12:32. «Не бойся, малое стадо». Много раз, снова и снова, Господь нежно говорил детям Своим: «Не бойтесь». Но мы все равно живем, как напуганное стадо овец, в страхе и беспокойстве. А чего же мы боимся? Может, мы боимся, что Бог нам чего-то не додаст? Если так, то Иисус нас успокаивает: «Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство». Как это чудесно! Давайте будем доверяться Господу. Давайте будем искать того, чтобы получить это царство из рук Божьих. А для этого давайте доверять Ему. Мы можем Ему доверять. Он словно ветер не бросает. Будьте с нами.

Пусть будет кровь на нас и детях наших. Распни его, распни, народ кричал. За грех наш был Христос обезображен, изъязвлен и порочен.

слушаете библейское вещание BBN. Если вы не знакомы с расписанием наших передач, загляните на нашу страничку по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Расписание передач». Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан во втором послании к Коринфянам в 3 главе в 17 стихе. «Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Мир Божий вам, дорогие слушатели! В эфире программа библейского вещания BBN «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию следующую проповедь в изложении служителя из Германии брата Романа Рейнхардт. Верим, что через эту проповедь сам Господь даст обильную пищу и для вашей бессмертной души.
1: Может ли быть отнято у сильного добыча? И могут ли быть отняты у победителя, взятые в плен? Да, так говорит Господь, и пленные сильным будут отняты, и добыча тирана будет избавлена, потому что я буду состязаться с противниками твоими, и сыновей твоих я спасу. В лице сильного, или слова победителя и тирана, здесь имеется в виду сатана. В образе добычи и твоих сыновей имеется в виду люди. А во втором слове «сильным» в стихе 25 имеется в виду Иисус. В райском саду в Эдеме сатана вверг человека посредством обмана в грех. И как добычу взял его в плен, временно одержал победу над творением Господа. Но на Голгофском кресте Иисус Христос победил сатану и его демонов. Об этом читаем в Евреях 2.14 и Колоссянам 2.15. И дал возможность каждому человеку спастись. Этот стих, Исаия 49, 24 и 25, написан еще в Ветхом Завете, то есть до Голгофы. Но уже тогда Господь Бог предсказал через пророка Исаию, что для людей придет спасение, что будет избавление от власти сатаны. Главным стихом к третьему пункту является первое послание Тимофея 2.4, которое я выше уже упоминал, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Дорогой слушатель, обращаю твое внимание на то обстоятельство, что в этом стихе на первом месте стоит слово «спасение», а на втором – «познание истины», то есть по отношению к нашему заголовку обратный порядок. Это обстоятельство очень важно. В Библии все имеет глубокое значение.

Совершая при покаянии молитву, человек получает этот Святой Дух и становится Детем Божьим. Для того, чтобы обратиться к Господу, нужно знать совсем немного. Нужно иметь минимум знаний, которые при наличии веры, Евреям 11, стихи 1 и 6, можно выразить четырьмя местами в Библии. Первое. Римлянам 5.12 о нашей греховности. Второе. Первое послание Тимофея 2, стихи 4 и 5 о том, что Бог хочет всех людей спасти и дал для этого посредника Сына Своего. Третье. Первое послание Иоанна 1.9 о том, что нужно раскаяться в грехах перед Господом. Там читаем: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». И четвертое, как очистит? «И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». 1 Иоанна 1:7. Это все. Эти четыре пункта вполне достаточно знать их, чтобы спастись для жизни вечной. Глубокое же познание Слова Божьего путем исследования мы можем получить лишь через Святого Духа, которого мы получаем при рождении свыше, который наставит нас затем на всякую истину. Иоанна 16:13. Но Господу важно, чтобы люди прежде всего спаслись, а затем уже в зависимости от задания Господа в духовной жизни и желаний спасенного, каждый обязан или может исследовать Писание. Поэтому в первом послании Тимофея 2:4 имеем на первом месте, чтобы все люди спаслись, а на втором и пришли к познанию истины. Не зря пословица гласит: «Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги точать пирожник». Современные теологи, по-русски богословы, которые в большинстве своем не рождены свыше, а следовательно и не имеют Святого Духа, отваживаются исследовать Библию, ища в ней противоречия. Но эти противоречия находятся в умах людей из-за грехов. Эти богословы пытаются доказать, что Библия не является Словом Божьим, а творением людей. Они пытаются доказать, что Бога нет. Но того, чего нет, не нужно и доказывать. И Господь Бог запрещает детям Божьим доказывать существование Бога. Единственное, чего Он ожидает от детей Божьих, чтобы они свидетельствовали о Нем, рассказывали людям радостную весть с Голгофы без оказания давления. Пункт 4. Божий план спасения основан на Его бесконечной любви ко всем людям мира сего. Одним из главных мест в Библии, которое нам показывает любовь Бога к людям, является Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Можно сказать, что в этом стихе в миниатюре заложен весь Божий план спасения людей. И движущей пружиной этого плана является любовь Бога, как бесконечно велика. Это Божья любовь, и как далеко она идет, какая радость, надежда и утешение содержатся для погибшего грешника в этом стихе. Рассмотрим в Библии еще несколько мест о любви Бога к людям. Иоанна 17:23. «Я в них, и ты во мне, да будут совершенны воедино, и да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня». Римлянам 5:8. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Ефесянам 2:7.

0: стихи 4 и 5. «Бог, богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых, по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены». Первое послание Иоанна, 4 стих 9. «Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него». Пункт 5. На основании своей великой любви к погибшим грешникам Бог отдал в жертву своего единородного Сына Иисуса Христа. Исаия 53 стих 6. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас. Отец возложил на Иисуса грехи всех нас». Евангелие от Луки 19:10. «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». Второе послание Коринфянам 5:21. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Галатам 4 стих 4. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону». Первое послание Иоанна 4, 10. «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». Ну и еще раз напоминаю об Иоанна 3, стих 16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал в жертву Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Пункт 6. Иисус Христос – единственный посредник между Богом и людьми, чтобы восстановить общение между Богом и погибшими грешниками. Я это подчеркиваю. Нету других посредников, кроме Иисуса Христа, между Богом и человеками. Только Иисус Христос является посредником. И это мы видим в 1 Тимофея 2, стихи 5 и 6. «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех. Таково было в свое время свидетельство». День апостолов 4, стих 12. «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Только имя Иисус». Иоанна 14, стих 6. Иисус сказал ему: «Я есть путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Из Иоанна 14, стих 6 видно, что только через Иисуса проходит путь на небо к Отцу Небесному. Пункт 7. Иисус Христос, Сын Божий, умер на Голгофе за грешников добровольно. Иоанна 10, стих 11. «Я есть пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец». Римлянам 5, 6. «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых». Галатам 3, стих 13. «Христос искупил нас от клятвы закона», то есть от проклятия закона, «сделавшись за нас клятвою, ибо написано: проклят всяк, висящий на древе». Евреям, глава 2, стих 14. «И как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола». Первое послание Петра 2, 24. «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его мы исцелились». 1 Петра 3, стих 18. «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, был умерщвлен по плоти, но ожив духом. И Откровение 5, стих 9. И поют новую песнь, говоря: «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своею искупил нас, Богу, из всякого колена и языка, и народа, и племени». Пункт 8. Дорогостоящая кровь Иисуса Христа есть искупляющее средство и имеет восьмикратное благословляющее действие. Первое действие – прощение грехов. Ефесянам 1:7, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его. Второе – очищение или омовение. Откровение 1:5. И от Иисуса Христа, который есть свидетель, верный первенец из мертвых и владыка царей земных, Ему возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею. Оправдание. Это третий пункт. Римлянам 5:9. «Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасаемся им от гнева». Четвертый пункт. «Мир с Богом». Колоссянам 1, стих 20. «И чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное». Умиротворив, то есть мир с Богом получили. Пятое. Избавление. 1 Петра 1, стихи 18 и 19. «Зная, что нетленным серебром или золотом избавлены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». В русском переводе в этом стихе вместо слова «избавлены» ошибочно применено слово «искуплены». Избавлены. Так мы имеем избавление в крови Иисуса. Шестой пункт. Освящение. Евреям 13, стих 12. «То и Иисус, дабы освятить людей кровью Своею, пострадал вне врат». Смотри также Ефесянам 5, 25-26. Седьмой пункт. Искупление. Откровение 5:9. «И поют новую песнь, говоря: достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью Своею искупил нас Богу из всякого колена и языка и народа и племени». И восьмой пункт – доступ к Богу. Ефесянам 2:13. «А теперь во Христе Иисусе вы, то есть язычники, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою». Доступ мы, язычники, имеем через кровь Иисуса. Согласно числовой символике, число 8 означает новое начало. Восьмью душами начал Бог в истории человечества после потопа новый этап жизни на земле. Поэтому и сейчас каждый погибший грешник, уверовав в Иисуса Христа, познав из Слова Божьего, что он является погибшим грешником, раскаявшись перед Господом в своих грехах и приняв Иисуса Христа в сердце, получает, согласно Ефесянам 1:13, Святого Духа и становится Детем Божьим. Таким образом, человек совершает в своей жизни самый ответственный шаг и делает новое начало. Пункт 9. Итак, мы пришли к главному пункту, который нельзя иначе озаглавить, как покаяние. Покаяние есть желаемое следствие, вытекающее из вышепознанного. Иоанна 1:12. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, то есть детьми Божьими быть». Иоанна 3, стихи с 3 по 5. Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие. Никодим говорит ему: как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. К стиху пятому необходимо дать пояснение, ибо многие дети Божьи ошибочно думают, что в рождении через воду имеется в виду водное крещение. Это неверно. По этому поводу читаем в Ефесянах, в главе 5 стихи 25 и 26. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, церковь освятить, очистив банею водную посредством слова». Здесь совершенно ясно сказано. «Освятить ее, очистив банею водную посредством слова». Итак, мы видим, что в данном случае вода является в Библии прообразом Слова Божьего. Исключением является большое скопление воды в океанах и морях, которые символизируют мирской океан людей. Значит, все вышеописанное и подтвержденное стихами из Библии является драгоценностями Божьего Слова, символично вода. Человек, прослушавший эту проповедь и придя на основании этого к Господу и родившись свыше, или после слышанного стал читать Библию и пришел к покаянию, то в глобальном смысле можно сказать, очистился от грехов водою, Словом Божьим. Ясно и понятно, что от всех грехов нас может очистить только кровь Иисуса Христа, но о крови Иисуса мы познаем именно в конечном счете через Слово Божье, через эту воду. Так что в конечном итоге мы очищаемся водною банею, Словом Божьим. Рождение свыше в кающемся человеке совершает Господь Иисус путем запечатывания Святым Духом. Именно этот конечный результат имел в виду Иисус, Иоанна 3, стих 5. Водное же крещение должно быть логическим следствием обращения и принимается покаявшимся только сознательно, после рождения свыше. Ко спасению оно ничего не добавляет и не имеет в своем содержании цели установления или заключения союза, покаявшегося с Господом, а просто означает быть символично вместе с Иисусом погребенным, и, выходя из воды, человек символично с Иисусом воскресает. В Колоссянах 2, стих 12 читаем об этом. «Быв погребены с Ним, то есть с Иисусом, в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых». Водное крещение есть шаг послушания Иисусу, что водное крещение можно принимать только сознательно и после покаяния, следует из Евангелия от Марка, в главе 16, стих 16, где читаем: «Кто будет веровать и креститься, то есть примет крещение, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Все люди, которые ошибочно думают и утверждают, что водное крещение есть составная часть условия для спасения, ссылаются только на первую часть этого стиха. Во второй же части сказано: кто не будет веровать, осужден будет, то есть кто не покается, не обратится к Господу, осужден будет. В этом выражении ни слова не говорится о крещении. Значит, условием для спасения является только вера. А если ты не покаялся в грехах ты не родился свыше, то можешь вообще из воды, из материальной, не вылазить. И тем не менее не спасешься. Для ясности читаем еще первое послание Петра из главы 3, стихи 20 и 21. «Некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению, водненое, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды, так и нас ныне, подобное сему образу крещение, не плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа. Стало быть, водное крещение есть шаг послушания Господу, чтобы иметь чистую совесть перед Богом. Так что ты, дорогой слушатель, имеешь теперь и минимальное познание о водном крещении, если обратишься и хочешь после принять крещение. Еще следует подчеркнуть, что в деле спасения человеческих душ для вечной жизни на небесах имеются две стороны. Первая сторона этого вопроса – это сторона Господа Иисуса, которая заключается в том, что Он умер на Голгофском кресте и пролил свою дорогостоящую кровь, уплатив ею за грехи всех людей и за твои тоже. 1 Иоанна, глава 2, стих 2. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Ведь это так утешительно и великолепно, но таким образом люди не спасаются автоматически. Это значит, что за грехи всех людей Иисус заплатил ценой своей жизни, что является фундаментом или условием для выхода грешника из-под власти сатаны. Вторая сторона вопроса спасения лежит на ответственности человека. Теперь, дорогой слушатель, символично представим себе, что на основе совершенного на Голгофе дела Иисус Христос стоит теперь с протянутой рукой и предлагает всем людям бесплатно, Иоанна 7:37, по благодати спасения, но через веру. Если ты, проходя мимо, подставишь свои ладони под руку Господа Иисуса, то ты этим жестом выразишь свое согласие к предложению Иисуса, и Он переложит из своих рук в твои руки это спасение. Это есть сторона человека — сказать к вышепрочитанному «да» и позволить себя спасти. Как удивительно в духе подходят к этой ситуации слова «дело спасения утопающих, дело рук самих утопающих». И если ты, дорогой слушатель, действительно тонул бы, и тебе бросили спасательный круг, то ты наверняка сразу же ухватился бы за него обоими руками и дал бы себя спасти. Если ты еще не принял Иисуса Христа как своего личного спасителя, то ты находишься в подобном тонущем состоянии. Ты это пока еще не видишь и не принимаешь всерьез, но твое погибшее состояние станет явным перед большим белым троном Господа Иисуса, где тебе придется предстать перед судом, если во время благодати не покаешься. Знай же, дорогой слушатель, что Иисус Христос стоит у духовных дверей твоего сердца и стучится к тебе, как читаем в Откровении 3, стих 20. «Се стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Вечерять — это значит есть за столом, иметь общение. Это же удивительное дело. Иисус хочет с тобой иметь общение. Дорогой слушатель, эту проповедь, через которую Иисус обращается к тебе, мне хочется закончить стихом из второго послания Коринфянам 5, стих 20. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас от имени Христова, просим, примиритесь с Богом. И я поэтому прошу вас, примиритесь с Богом через Иисуса Христа. Для тех, кто на основании прослушанного желает передать свою жизнь Господу Иисусу, привожу примерную молитву покаяния. Дорогой Иисус Христос, я верю, что Ты Бог. Я верю, что Ты, как Сын Божий, в плоти приходил на землю, чтобы на Голгофе умереть за грехи всего человечества. Я верю также, что Ты умер и за мои личные грехи. Из Библии я познал или познала и признаю сейчас перед Тобой, что являюсь погибшим грешником и нуждаюсь в спасении. Я хочу быть Детем Божьим и быть в вечности с Тобой на небесах. Поэтому я прошу Тебя, прости мне все мои грехи, мои преступления и мое неверие, омой меня своей кровью и дай мне Святого Духа. Вторая часть этой молитвы как благодарение в вере, что Тебя Господь спас. Я благодарю Тебе, мой дорогой Господь Иисус Христос, что Ты дал мне мужество и силы, чтобы преодолеть неверие и в духе прийти сегодня к Голгофе, где Ты страдал за мои грехи. Я верю, что на основе Твоих обещаний в 1 Иоанна 1:9 Ты простил мне мои грехи и стал моим личным спасителем. Прошу также, дай мне силы, мужества, мудрости верно следовать за Тобой, выполнять Твою святую волю и свидетельствовать погибшим грешникам о Твоей великой любви и милости к ним. Открой мне Твое слово и дай великую радость в общении с Тобой. Аминь.
1: Вы прослушали программу библейского вещания BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь в изложении служителя из Германии брата Романа Рейнхард. Мы искренне рады послужить вам этой программой, и мы молимся Богу о том, чтобы Он благословил вас обильно. А может быть, Господне Слово коснулось вашего сердца, и вы хотите принять Иисуса Христа как личного Спасителя от греха и вечной гибели? Сделайте это сейчас, не откладывая на потом. Обратитесь к Богу в простых словах молитвы с просьбой простить вас и подарить вам жизнь вечную. И Он тотчас сделает это. Не опоздайте с вашим решением. Да будет Бог с вами!

Более 50 курсов на различные библейские темы совершенно бесплатно и круглосуточно. Библейский институт BBN. www.bbnbi.org

Сеть Благой Вести в просторах интернета. Конечно же, это библейское радио BBN. Хотел бы ободрить вас истиной, о которой говорится в 33-м псалме, а в 20-м стихе. Там говорится, что праведник не освобожден от скорбей, но он не оставлен в них. Этот стих показывает реальность христианской жизни. Испытания приходят, но Господь остается избавителем. Божья помощь не всегда означает отсутствие трудностей, но всегда означает Его присутствие, поддержку и конечное избавление. Будем помнить об этом и ободряться этой истиной в своей жизни. Оставайтесь с Господом и оставайтесь с нами.

Христианское пение, библейские передачи 24 часа в сутки. Конечно же, это библейское радио Бибиан. Писание предупреждает нас, что не доставляют пользы сокровища неправедные. Об этом написано в 10 притче, во 2 стихе. Конечно же, неправедные сокровища не дают пользы человеку, потому что не смогут спасти душу и принести мир с Богом. Будем помнить, что честность и праведность ценнее временной выгоды, и успех, построенный на грехе, разрушителен, а жизнь в Божьей правде ведет ко спасению и устойчивости. Оставайтесь с Господом и оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, Twitter, Одноклассниках, ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю записан в книге пророка Исаии, 57. «И Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь. Поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Книга пророка Исаии, 57.

на интернет-вещание BBN молитвенное служение. Благодарим вас, дорогие друзья, за то, что вы с нами. Верю, что вы уже готовы принести Господу те нужды, которыми поделились наши радиослушатели, студенты Библейского института и посетители чата, а также и ваши личные нужды. Но вначале мы кратко поразмыслим над истинами Слова Божьего. Дорогие друзья, давайте откроем Писание и прочитаем одно место из Евангелия от Луки с 18 главы, 1 по 8 стихи.

приходило больше докучать мне. И сказал Господь: «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Возможно, вы не задумывались ранее о том, что Библия говорит о молитве. Слово Божье учит нас, что общение с Всевышним – самое значительное и влиятельное из деяний, которые мы совершаем за свою жизнь. В молитве мы делимся с Ним своими переживаниями, благодарим Его за милость, просим о помощи. Мы открываем Богу тайные уголки души, глубину сердечных помышлений, а Он в ответ обещает не просто выслушать нас, но и исполнить то, что не противоречит Его воле. Общение с другими людьми никогда не бывает столь же полноценным, как разговор с Небесным Отцом. Важно помнить, что молитва не одностороннее деяние. Нам необходимо, в свою очередь, внимать глазу всемогущего Бога. Бог с любовью выслушивает нас и относится к нашим сердцам очень серьезно, но при этом хочет, чтобы и мы слышали Его. Молитва является основой жизни верующего, и, научившись молиться действенно и истинно, мы становимся христианами-победителями, мудрыми небесной мудростью. Пока мы не начнем искренне просить Бога: «Да свершится воля Твоя», о духовной зрелости не может быть и речи. Для Иисуса Христа жить значило молиться, и молитва была так же естественна и необходима, как дыхание. Сын Божий общался с Отцом не по принуждению, а потому что испытывал в этом острую потребность. Тогда насколько же больше нуждаемся в молитве мы, простые смертные? Многие, впрочем, с сомнением качают головой и замечают, что смысла в постоянной молитве нет никакого, ибо всеведущему Богу известно все, что мы скажем, задолго до того, как нам удастся собрать воедино разразненные мысли и воплотить их в благочестивую форму. Зачем тратить столько сил и времени на пересказ своих желаний, если Бог мог бы удовлетворить их все и без нашей просьбы? Однако же это распространенное заблуждение. Почему-то считается, будто обращение к небесам должно звучать примерно так: «Мне надо то-то и то-то, благослови, даруй, подай». Суть молитвы сводится здесь к оповещению Господа о наших потребностях и мечтах. Они действительно становятся известны Всевышнему раньше, чем нам? Нет. Молитва не программа новостей для обитателей Царствия Небесного, а важнейшая школа христианской жизни для жителей мира сего. Молитва не изменяет Бога, но преобразует нас в соответствии с Его волей. От жалоб и упреков мы переходим к песням хвалы. Мы становимся участниками предвечного замысла Господня. Мы осознаем свое абсолютное несовершенство и великое всемогущество Творца. Главное же, мы вступаем в прямое, личное, откровенное общение с Богом. Если наша связь с Ним, возникшая в момент покаяния, не углубится в постоянных молитвах, мы рискуем и вовсе утратить ее. Молитвенная жизнь не терпит застоя. Едва задержавшись на месте, мы тут же начинаем скатываться назад. Есть лишь два пути: вверх, ко все более глубокому и теплому общению с Господом, или вниз, к унынию, отчаянию и, в конце концов, к безверию. Это то, чему нас учит Иисус Христос, когда говорит о молитве. Иисус Христос сказал, что есть только два варианта – молиться или погибнуть. Приведенные выше примеры подтверждают справедливость Его учения. Или мы настойчиво приближаемся к самому сердцу Господа, или впадаем в уныние и теряем все, что имели. Мы должны, непременно должны взывать к небесам, ибо небеса уже взывают к нам через Христа. Как дети откликают.

Поддающийся на зов любящего Отца, мы должны откликнуться на глас Бога Отца, ибо как дети еще не всегда знаем, что хорошо и что плохо, и также не умеем объяснить, что с нами происходит. Младенцы не могут рассказать, что у них болит или чего им хочется, но родительское сердце безошибочно определяет, что случилось. Мать прибегает на плач, и вскоре слезы высыхают, а на лице малыша появляется улыбка. «Как отец милует сынов, так милует Господь боящихся его» Псалом 102, 13 стих. Мы часто сами не понимаем причину своей боли, не видим истинный источник страданий, однако Богу известно все. Взывая к Нему, мы можем быть уверенными, что Он услышит эти молитвы и поможет плачущим. Даже если ответ на наши просьбы отличается от ожидаемого, результат будет всегда в наших интересах. В этом и заключается сравнение, которое использует Иисус Христос в своем наставлении. Это контраст принципов, контраст между молитвой и унынием, между общением с Богом и уходом от Бога.

принесем в молитве просьбу от семьи, проживающей в Канаде, о том, чтобы Господь не позволил лукавому разрушить брак и принести вред душам, но чтобы истина и сила Божья восторжествовали и обновили мысли мужа и жены и сделали эту семью примером святости для окружающих.

Многие слушатели просят помолиться Господу о том, чтобы состояние их здоровья улучшилось, и если на то воля Господня, о полном выздоровлении. Некоторые из тех, кто предоставили эту молитвенную просьбу, находятся под диагнозом рака и проходят лечение. Пусть милость Божья будет над ними, и дело Господне свершится и в их немощи. Просим молиться о том, чтобы наше вещание распространялось шире, и еще многие слушатели могли найти на наших интернет-волнах оазис в пустыне греха и зла, подкрепление хлебом небесным и утешение в Божьем Слове и прекрасной христианской музыке. Не забудем также в наших молитвах о добровольцах служения в чате. Каждый день в чат приходят посетители со всевозможными духовными проблемами, и каждый служитель чата нуждается в водительстве Духа Святого, чтобы разрешить эти проблемы с помощью Слова Божьего. Ваши молитвы особым образом поддержат это служение чата, поэтому не упустите возможность помолиться именно об этом, о служении чата BBN. Просьба снова принести в молитве наших братьев-водителей большегрузов, которые целыми сутками находятся в дорогах и подвержены риску усталости и связанных с этим аварий. Большинство из них слушают в своих автомобилях христианское вещание и также участвуют в нашем молитвенном служении. Да будет рука всемогущего и всегда бодрствующего Господа с ними, и да приведет их по всем дорогам, без аварий и поломок. Еще одна молитвенная просьба о финансовой поддержке служения BBN. Мы полностью зависимы от ваших молитв и в нашей финансовой поддержке. Молитесь о том, чтобы Господь восполнил наши материальные нужды, и наше вещание, библейский институт и чат могли беспрепятственно продолжать служение душам людей до пришествия нашего Господа Иисуса Христа за своими детьми. Сейчас мы предоставим немножко времени для того, чтобы каждый слушатель мог принести в молитве те нужды, которые вы услышали в эфире, а также те просьбы, которые не были высказаны, но вы их хорошо знаете и хотите о них помолиться. Чуть позже мы закончим нашу молитвенную программу завершающей молитвой.

Отец наш Небесный, мы твердо и непоколебимо верим, что Ты по Своему обетованию слышишь все наши молитвы, возносимые нами через Сына Твоего Иисуса Христа. На многие наши просьбы Ты отвечаешь сразу, на некоторые совсем не отвечаешь, и мы благодарны Тебе за это, ибо часто мы просим у Тебя не то, чего бы Ты хотел нам ниспослать или дать. Часто мы ожидаем Твоего ответа на наши молитвы долгое время, может быть, месяцы или годы, но мы верим, Господь, что только у Тебя мы можем найти необходимое для нашей физической и духовной жизни. Поэтому дай нам сил быть постоянными в наших молитвах, зная, что в определенное Тобой время мы ясно услышим Твой ответ и увидим те чудеса благодати и милости, которые порою даже не ожидаем. В этот час вместе с моими дорогими слушателями мы также возносим, во-первых, молитву благодарности за все, что в Твоей божественной премудрости Ты, наш Господь и Создатель, допустил в жизни каждого из нас. Будь то радость или печаль, облегчение или скорбь, здоровье или болезнь, рождение наших детей или смерть наших близких, благодарим Тебя, Господи, за все. И наше прошение к престолу Твоей благодати, чтобы всегда, прежде всякого прошения, мы могли Тебя, наш Бог, благодарить, ибо такова Твоя воля о нас во Христе Иисусе, Господе нашим. А теперь, ради нашего Спасителя, мы молим Тебя о многочисленных нуждах, в которых мы порой не видим выхода. Ты сам восполни недостающие, то ли хлеб наш на каждый день, то ли утрату здоровья или мира небесного в сердцах. Многие слушатели молят Тебя о своих детях, которые блуждают вдали от Тебя и от родителей в мире греха и разврата. А таковых молим, своей всемогущей рукой Ты останови их на пагубных путях и возврати в отцовский дом под покров родительских молитв и Твоих благословений. А о тех слушателях, кто еще не примирился с Тобою даже до сих пор, молим Тебя, не останови своего стука в их сердца, ибо Ты скоро придешь за Твоими верными детьми, и мы не хотим, да и Ты не хочешь, чтобы кто погиб, но дабы все верующие имели жизнь вечную с Тобой. Многое еще мы имеем просить Тебя, Господи, но Ты все знаешь прежде нашего прошения. Поступи по Твоей святой воле, и мы прославим Тебя от всего нашего благодарного сердца. Во имя Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа молимся Тебя в этот час. Аминь.

Вы были участниками молитвенного служения библейского вещания BBN. Со всеми молитвенными нуждами и просьбами обращайтесь по адресу russian@bbnradio.org. Божьих вам благословений! До нашего следующего молитвенного часа на волнах BBN.

0: Вы хотите обратиться к Господу в молитве, и рядом никого нет, чтобы кто-то поддержал вас? Заходите к нам в чат. Наши служители ждут вас. www.bbnchat.org.
1: Какой должна быть правильная христианская жизнь? Ответ на этот вопрос один. Жизнь, полностью соответствующая Священному Писанию, Библии, так как автором и Библии, и нашей жизни является Иисус Христос. Об этом и о многом другом вы услышите в программе сети библейского радиовещания BBN под названием «Христианская жизнь». Ведущий программы Николай Водневский.
2: Дорогие друзья, радиослушатели, мир вам! Сегодня с Божьей помощью мы имеем беседу о влиянии греха на человека и о том, как выйти из этого пагубного состояния. Нет нужды говорить вам, что такое грех, потому что вы, каждый человек, знает, что все то, что осуждается нашей совестью, греховно. Удивительно, что человек ко всему привыкает и очень скоро уживается с грехом и часто плохое называет добром, а доброе называет хорошим. Это печальное состояние. Это означает, что его совесть притупилась или, может быть, даже сгорела и не показывает достаточно и определенное состояние, духовное состояние человека. Люди часто забывают, что за все свои поступки греховные они должны дать в свое время ответ тому, кто дал им жизни. Человек привыкает к греху и думает, что это пустяк, ну какой там грех, кто теперь не грешит, это мелочь. Друг мой, брат мой, грех не пустяк, грех не мелочь, грех это ужасное дело. Грех разделяет человека с Богом, со своим Отцом, со своим Творцом. И в Библии сказано так. Удивительно, после согрешения первого человека, после его падения, записаны такие слова. «Скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая». В первой книге Библии читаем, в третьей главе. Согрешивший человек начал прятаться от Бога. Грех также разделяет с нашими родными. Каина с родителями разделил грех. Так Писание говорит, ты будешь изгнанником и скитальцем на земле. Таков был приговор Каину, убившего своего брата Авеля. И грех также разделяет людей с Богом. Исаия, пророк, так написал. Беззаконие ваше, то есть греховность ваша, произвели разделение с Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо Его, то есть лицо Божие, от вас, чтобы не слышать. Грех, конечно, вселяет в сердце человека гордость, грубость. Вы только читающие, кто имеет Евангелие, кто имеет Библию, обратите внимание на ответ Адама Богу. В третьей главе первой книги Библии записано, Бог отвечает, простите, Адам отвечает Богу, «Жена, которую ты мне дал, она дала мне дерево, и я ел». Или «Разве я сторож брату моему?» Или «Какой такой Господь, чтобы я послушался голоса Его?» Грех внушает жажду к самовозвышению, гордости. Нечестивый говорит, «Взойду на небо, выше звезд Божьих, вознесу престол мой и сяду на горе, в сонме богов, на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Так говорил, так думал возгордившийся ангел в свое время. Апостол Павел говорит, что и Антихрист будет поступать так же. Человек греха, сын погибели, противящийся и провознесящийся выше всего, называемого Богом или святынью, так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. грех всегда ведет к разорению. И грех всегда ведет к гибели тех, кто пребывает в нем, кто живет в нем. Грех – печальное явление. Но, слава Богу, есть и любовь. Апостол Иоанн в первом послании, 3 главе, пишет: «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими». То есть, какую любовь дал нам Бог. Дал Бог верующим, всем людям, кто верит в Него. Предвечный Творец, вечно сущий Бог, Отец наш Небесный, если мы покоряемся Его воле и принимаем Его безмерную к нам любовь, наполняет нас этой любовью. Вкусившие, как благ Господь, знают, как беспредельно велика, как безмерно высока всеобъемлющая любовь Божия, любовь к грешникам и к вам, друг мой, брат мой, радиослушатель. Эта любовь превышает человеческое разумение. И нет сравнений с нашей любовью человеческой. Что есть общего? Ничего. Мы любим, когда нас любят, а Бог любит всех грешников. Вот мы, люди, сделали нарицательными имена Каина, первого брата-убийцу, Иуду Искариота, сребролюбца. А как часто поступаем сами? Неужели мы лучше этих несчастных людей? Послушайте, что Бог говорит грешникам: «Ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедение более, нежели всесожжений». Пророк Осия записал эти слова в 6 главе. Бог обещал принести свою жертву в искупление за наши грехи. Вот что Он говорит: «Изглажу беззакония твои, как туман, и грехи твои, как облако. Обратись ко мне, ибо я искупил тебя». Пророчески выразил это пророк Исаия в 44 главе. Мы еще были врагами Богу, а Он уже искупил нас. И вас Он искупил в свое время. Давайте посмотрим на жертву нашего искупления. Пророк Исаия пишет о ней так. Пишет об Иисусе Христе, страдавшем на кресте за наши грехи. «Как многие изумлялись, смотря на тебя, столько был обезображен, паче всякого человека лик его и вид его, паче сынов человеческих». То есть хуже сынов человеческих. «Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Пророк Исаия пишет в 55 главе. Вы знаете, Пилат, язычник, был поражен видом Иисуса Христа, когда судил его. Все, что можно сказать, это «эссогома». Все человек. Да, это был человек. Это был истинный человек, который был образом и подобием своего Отца Небесного. Путем, которым он пришел на эту землю, чтобы стать сыном человеческим, он желает верующих в него сделать сынами Божьими. Слово Божие так и говорит: «А тем, которые приняли его, верующим во имя его, далась быть чадами», то есть детьми Божьими. В первой главе Иоанна читаем. «Он стал подобен человеку и принял наказание грешников на себя, чтобы дать нам свободу от вечного наказания за грех». Друзья мои, знаете ли вы, что и вам есть возможность обрести спасение в Иисусе Христе, если вы его еще не имеете? Стремитесь верою принять Христа. Читайте Евангелие об Иисусе Христе и о Его жертве. Если вы не имеете Евангелия, напишите нам по адресу радиостанции, по адресу, который объявляется в конце этой программы. Мы пошлем им Евангелие. А читая Евангелие, взгляните на Иисуса. Без тени греха без порока он прошел по этой земле. Взгляните на него, страдающего, молящегося за нас. Какое царское величие! Он страдал, переносил мучения, жил и умер для вас, для меня, друг мой. Вашу вину он покрыл собою, ваше бремя он понес на себе и потопил в бучине морской ради любви и сострадания к вам. Если вы жаждете прощения, у него милосердие и много прощения. Если вы стоите под гнетом земли скорбей и грехов, у него вы найдете во всякое время утешение и ободрение. Если вы нуждаетесь в душевном мире, в нем вы его найдете, тот мир найдете, который этот мир земной не может дать нам, и отнять не может. Да благословит вас Господь сделать шаг веры и принять его в сердце. До свидания, друзья, до новой встречи в эфире.

Наше время истекло, но мы надеемся, что наша программа уже ответила на ваши некоторые вопросы. Если у вас есть желание спросить нас еще о чем-то, с помощью Божьей в следующих программах мы постараемся вам ответить. Пишите нам по следующему электронному адресу russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем и молимся о том, чтобы Господь Иисус Христос стал вашим постоянным советником и вечным спасителем. До следующей встречи на волнах сетевого радио BBN.

В эфире BBN, библейское вещание в интернете. Послание к Колоссянам, 3 глава, с 12 стиха. «Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы. Более же всего, облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». Вы можете к этому что-то добавить? Я нет. Единственное, что нам осталось, это исполнить все эти прекрасные слова. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете BBN. Напоминаем вам, что мы периодически добавляем новые курсы в нашем библейском институте. Список всех курсов вы можете проверить по адресу www.bbnbi.org. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан во втором послании Коринфянам, в 3 главе, в 17 стихе. «Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Книга Псалмов Давида.
0: Псалом 59. Начальнику хора. На музыкальном орудии Шушан и Дув. Писание Давида для изучения, когда он воевал с Сирией Месопотамскую и с Сирией Цаванскую, и когда Иоав, возвращаясь, поразил 12 000 идумеев в долине Соляной. Боже, Ты отринул нас, Ты сокрушил нас, Ты прогневался, обратись к нам. Ты потряс землю, разбил ее, исцели повреждение ее, ибо она колеблется. Ты дал испытать народу Твоему жестокое, напоил нас вином изумления. Даруй боящимся Тебя знамя, чтобы они подняли его ради истины, чтобы избавились возлюбленные Твои. Спаси десницею Твоею и услышь меня. Бог сказал во святилище своем: восторжествую, разделю Сихем и долину Сакхов размерю. Мой Галаад, мой Маннасия, Ефрем — крепость главы моей, Иуда — скипетр мой, Моав — умывальная чаша моя, на Эдома простру сапог мой. Восклицай мне, земля филистимская! Кто ведет меня в укрепленный город? Кто доведет меня до Эдома? Не Ты ли, Боже, который отринул нас, и не выходишь, Боже, с войсками нашими? Подай нам помощь в тесноте, ибо защита человеческая суетна. С Богом мы окажем силу, Он низложит врагов наших.
2: Псалом 60. Начальнику хора на струнном орудии. Псалом Давида. Услышь, Боже, вопль мой, внемли молитве моей. От конца земли взываю к Тебе в унынии сердца моего. Возведи меня на скалу, для меня недосягаемую, ибо Ты прибежище мое, Ты крепкая защита от врага. Доживу я вечно в жилище Твоем и покоюсь под кровом крыл Твоих. Ибо Ты, Боже, услышал обеты мои и дал мне наследие боящихся имени Твоего. Приложи дни ко дням царя, лета его продли в род и род, да пребудет он вечно пред Богом. Заповедуй милости и истине охранять его, и я буду петь имени Твоему вовек, исполняя обеты мои всякий день.
0: Псалом 61. Начальнику хора Идифумова. Псалом Давида. Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое. Только Он твердыня моя, спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь более. Доколе вы будете налегать на человека, вы будете низринуты, все вы, как наклонившаяся стена, как ограда пошатнувшаяся. Они задумали свергнуть его с высоты, прибегли ко лжи,

время. Изливайте пред Ним сердце ваше. Бог нам прибежище. Сыны человеческие — только суета. Сыны мужей — ложь. Если положить их на весы, все они вместе легче пустоты. Не надейтесь на грабительство, не тщеславьтесь хищением. Когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердца. Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога, и у Тебя, Господи, милость, ибо Ты воздаешь каждому по делам его. Псалом 62. Псалом Давида, когда он был в пустыне иудейской. Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я. Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной, чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище. Ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь, уста мои восхвалят Тебя. Так благословлю Тебя в жизни моей, во имя Твое вознесу руки мои. Как туком и елеем насыщается душа моя, и радостным гласом восхваляют Тебя уста мои, когда я вспоминаю о Тебе на постели моей, размышляю о Тебе в ночные стражи. Ибо Ты — помощь моя, и в тени крыл Твоих я возрадуюсь. К Тебе прилепилась душа моя, десница Твоя поддерживает меня. А те, которые ищут погибели душе моей, сойдут в преисподнюю земли, сразят их силою меча, достанутся они в добычу лисицам. Царь же возвеселится о Боге, восхвален будет всякий, клянущийся им, ибо заградятся уста говорящих неправду. Псалом 63. Начальнику хора. Псалом Давида. Услышь, Боже, голос мой в молитве моей. Сохрани жизнь мою от страха врага. Укрой меня от замысла коварных, от мятежа злодеев, которые изострили язык свой, как меч, напрягли лук свой, язвительное слово, чтобы втайне стрелять в непорочного. Они внезапно стреляют в него и не боятся. Они утвердились в злом намерении, совещались скрыть сеть, говорили, кто их увидит. Изыскивают неправду, делают расследование за расследованием даже до внутренней жизни человека и до глубины сердца. Но поразит их Бог стрелою. Внезапно будут они уязвлены. Языком своим они поразят самих себя. Все видящие их удалятся от них. И убоятся все человеки. И возвестят дело Божие, и уразумеют, что это Его дело. А праведник возвеселится о Господе и будет уповать на Него, и похвалятся все правые сердцем. Псалом 64. Начальнику хора. Псалом Давида для пения. Тебе, Боже, принадлежит хвала на Сионе, и Тебе воздастся обет в Иерусалиме. Ты слышишь молитву. К Тебе прибегает всякая плоть. Дела беззаконий
при

0: размогают меня. Ты очистишь преступления наши. Блажен, кого ты избрал и приблизил, чтобы он жил во дворах твоих. Насытимся благами дома твоего, святого храма твоего. Страшный в правосудии, услышь нас, Боже, Спаситель наш, упование всех концов земли и находящихся в море далеко, поставивший горы силою своею, припоясанный могуществом, укрощающий шум морей, шум волн их и мятеж народов. И убоятся знамений твоих, живущие на пределах земли. Утро и вечер возбудишь к славе твоей. Ты посещаешь землю и утоляешь жажду ее, обильно обогащаешь ее. Поток Божий полон воды. Ты приготовляешь хлеб, ибо так устроил ее. Напояешь борозды ее, уравниваешь глыбы ее, размягчаешь ее каплями дождя, благословляешь произрастение ее, венчаешь лето благости твоей, и стези твои источают туг, источают на пустынные пажити, и холмы припоясываются радостью, луга одеваются стадами, и долины покрываются хлебом, восклицают и поют. Псалом 65. Начальнику хора. Песнь. Воскликните Богу, вся земля, пойте славу имени Его. Воздайте славу, хвалу Ему. Скажите Богу, как страшен Ты в делах Твоих. По множеству силы Твоей покорятся Тебе враги Твои. Вся земля да поклонится Тебе и поет Тебе, да поет имени Твоему. Придите и воззрите на дела Бога, страшного в делах над сынами человеческими. Он превратил море в сушу, через реку перешли стопами, там веселились мы о нем. Могуществом своим владычествует он вечно. Очи его зрят на народы, да не возносятся мятежники». Благословите народы Бога нашего и провозгласите хвалу Ему. Он сохранил душе нашей жизнь и ноге нашей не дал поколебаться. Ты испытал нас, Боже, переплавил нас, как переплавляют серебро. Ты ввел нас в сеть, положил оковы на чресла наши, посадил человека на главу нашу. Мы вошли в огонь и в воду, и Ты вывел нас на свободу. Войду в дом Твой со всесожжениями, воздам Тебе обеты мои, которые произнесли уста мои и изрек язык мой в скорби моей. Всесожжения тучные вознесу Тебе с воскурением тука овнов, принесу в жертву волов и козлов. Придите, послушайте все боящиеся Бога, и я возвещу вам, что сотворил Он для души моей. Я воззвал к Нему устами моими и превознес Его языком моим. Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь. Но Бог услышал, внял глас умоления моего. Благословен Бог, который не отверг молитвы моей и не отвратил от меня милости своей.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

В эфире библейское вещание BBN. Исаии 40:10. Вот награда его, Господа, с ним, и воздаяние его пред лицем его. Что такое награда? Это вознаграждение, это дар за какие-либо заслуги или отличия. Человеку надо делать то, что достойно награды, но не искать ее. Высшей награды никогда не обретет тот, кто стремится обрести ее. Если мы подумаем о наградах небесных, то они бесконечны. Почести перед престолом Божьим многообразны. Чем больше подвигов, тем больше наград. Чем величественнее победа, тем блистательнее венец. Что апостол Павел говорит об этом? «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление его». 2 Тимофея 4, 7-8. Давайте не просто будем стремиться получить высокую награду, но в кротости и в смирении будем жить пред Господом и трудиться для Его славы. И тогда наша награда найдет нас в небесах. Будьте с нами!

0: Если вы не успели прослушать радиопрограмму в то время, когда она звучала в эфире, у нас есть архив программ. Заходите на нашу домашнюю страничку по адресу www.bbnradio.org. Какой должна быть правильная христианская жизнь? Ответ на этот вопрос один. Жизнь, полностью соответствующая Священному Писанию, Библии, так как автором и Библии, и нашей жизни является Иисус Христос. Об этом и о многом другом вы услышите в программе сети библейского радиовещания BBN под названием «Христианская жизнь». Ведущий программы Николай Водневский.
1: Наряду с богоотступничеством и богоненавистничеством в мире наблюдается также и богоискание. Есть люди, ищущие Бога. Это парадоксальное тяготение человеческой души к двум различным полюсам. Это вполне естественно и понятно. Пока существует зло и властвует грех в мире, пока есть еще Церковь Христова на земле, и пока Дух Святой пребывает в Церкви, люди всегда будут искать избавления от тирании греха. Люди будут искать Спасителя, люди будут искать Господа. Бесконечные заботы о самих себе и о других неизменно приводят нас к богоисканию. Неудовлетворенные запросы, нужды Духа, нужды души и тела, присущие всем смертным, чувство одиночества, чувство покинутости, слабость, страх, невольное сознание вины за допущенные в жизни ошибки, всевозможные промахи, согрешения, беззаконие, неизбежные болезни и неминуемая смерть – все это не может не направить человеческую душу на путь искания того, кто создал ее душу, и определить сложную школу жизни – и тяжелую школу жизни. Вопрос стоит, как следует нам разуметь искание Бога? Господь Иисус Христос сказал, что ищущий находит. Он сказал, что стучащему отворяют. Поэтому ищущий Бога по обетованию Божьему может и должен найти Бога. Каждый из нас неоднократно испытывал то душевное напряжение, когда действительно мудрое изречение «без Бога не до порога». Это мудрое изречение становилось воплощенной действительностью. Действительно так и бывало, и так есть сегодня. Кому из нас не приходилось разочаровываться в самом себе, разочаровываться в наших близких и дорогих нам людях? Кто рано или поздно не убеждался в быстротечности земной жизни и во всей суетности временных мирских успехов? Кто не задумывался над грядущими навстречу нам последним вздохом, беспредельной вечностью? Тот, кто осознал все это, кто проник в сущность вещей, кто постиг свое тяготение к бессмертию и свою роковую обреченность, тот знает, что такое богоискание. Тот знает, что значит искать выход. Искать и часто не находить его. Жаждать освобождения и оставаться в цепях, знать о существовании ослепительного света и ощущать в своих глубоких орбитах отсутствие физических глаз. Вспомним слова псалмопевца Давида: «Тебя от ранней зари ищу я, тебя жаждет душа моя, по тебе томится плоть моя». Но как следует понимать слово «нахождение Бога»? Существует очень много мнений по этому поводу. Но кто скажет нам свое авторитетное слово? Где тот критерий истины, то мерило достоверности, которое мы должны были бы принять за единственное точное определение объективной действительности? Откуда мы можем знать, что тот или иной богоискатель действительно обрел Бога? А потом еще, откуда мы видим, что тот или иной человек действительно ищет Бога, потому что очень многие люди ищут то, что Бог дает, а не самого Бога. В 59 главе пророк Исаия пишет: «Вот рука Господня не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело для того, чтобы слышать». Так что Господь всегда идет навстречу истинному и искреннему богоискателю. Но опять хочу повторить вопрос: откуда мы можем знать, что тот или иной богоискатель действительно обрел Бога? На это Священное Писание предлагает нам исчерпывающий, непреложный ответ. Писание говорит, что найти Бога значит примириться с Ним. Эту простую истину Христос иллюстрировал притчей о блудном сыне. Вы помните, она записана в 15 главе Евангелия Луки. Нельзя сказать, что человек нашел себя, если он, как блудный сын, не пришел еще в себя. Нельзя сказать, что человек примирился со своим небесным Отцом, если он не раскаялся и не возвратился под кров Отчи. У человека, нашедшего Бога или примирившегося с Ним, как у блудного сына, возвратившегося к Отцу, все изменялось, все новое. Грех прощен, вина покрыта, нужды восполнены, заботы о завтрашнем дне возложены на Господа, разум удовлетворен, совесть успокоена, чувства умиротворены, душа счастлива. Не может быть двух мнений о том, что найти Христа значит принять Его своим личным спасителем, покаяться и сотворить достойный плод покаяния, примириться с Отцом, пережить возрождение от Духа Святого и получить от Бога уверенность в своем спасении, вступить на путь радостной жизни, на путь служения Спасителю и Господу. Но почему же многие искренние богоискатели не нашли еще Бога? Пусть не удивит вас, друг мой, если я скажу, что человек может искать Бога на протяжении всей его жизни, искать и найти Бога, и уйти в вечность без покаяния. Аминь.

Наше время истекло, но мы надеемся, что наша программа уже ответила на ваши некоторые вопросы. Если у вас есть желание спросить нас еще о чем-то, с помощью Божьей в следующих программах мы постараемся вам ответить. Пишите нам по следующему электронному адресу russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем и молимся о том, чтобы Господь Иисус Христос стал вашим постоянным советником и вечным спасителем. До следующей встречи на волнах сетевого радио BBN.

В эфире библейское вещание BBN. Благодарим вас за то, что вы вместе с нами на нашей волне. Бог, Небесный Царь, щедр к тому, кто принял Его Сына, Иисуса Христа, и во имя Его приводит грешников к Нему. Христианская награда – это то, что люди во все века называли видением Бога. Если человек всю жизнь стремится следовать за Богом, повиноваться Ему, если всегда ищет добродетели, то становится все ближе и ближе к Богу, пока не приблизится в конце концов без всякого страха и с сияющей радостью в присутствие Божие. И это величайшая из всех наград. Стремитесь ли вы сегодня к получению именно такой награды, дорогие друзья? Давайте подумаем над этим. Будьте с нами.

0: Сегодня в эфире библейского радио BBN праздничное пение, которое посвящено воскресению нашего Господа. Христос воскрес! Воистину воскрес! Благодарим за то, что вы остаетесь с нами. В эфире BBN. Есть вопросы на библейские темы или нет уверенности в отношениях с Иисусом Христом? Приглашаем вас заглянуть на наш чат по адресу www.bbnchat.org.
1: Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии» 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.

0: Библейское вещание BBN и международная миссия «Христос миру» представляют.
1: Добро пожаловать на программу «История сердца». Сегодня мы предлагаем вам послушать еще одну увлекательную историю из цикла «В поисках Царствия Божьего». Сергий, самый младший сын деспотичного, властолюбивого римского священника Дидия, унаследовал у своего отца такие качества, как любознательность, упрямство, прозорливость и хитроумие. Сгорая от желания познать истину, Сергий придумывает хитрый план, благодаря которому отец должен был дать ему свое согласие на долгое путешествие. Тайная цель путешествия – найти старшего брата Люция и послушать проповеди Иисуса из Назарета. Послушайте, пожалуйста, нашу новую историю под названием «Как рождается ложь». В прошлый раз мы остановились на том, что Сергий открыто рассказал о своих желаниях и мечтах своему дяде Октавию.

0: Мой отец хочет, чтобы я стал римским священником и поклонялся римским богам. При этом он настолько консервативен, что категорически запрещает мне знакомиться с другими религиями и обсуждать их с моими друзьями. Как может священник, какому бы богу он ни поклонялся, защищать свои взгляды и убеждения, не зная сути других религий? Ведь это абсурдно, не так ли?
1: Сергий, если ты будешь продолжать в том же духе, то у тебя могут возникнуть серьезные проблемы. Это путешествие может стоить тебе жизни. Честно говоря, я боюсь за тебя.
2: Сынок, твой дядя совершенно прав. Твоя позиция слишком опасна.
3: Я могу пойти с ним.
1: Что ты сказал, Атон?
3: Я сказал, что могу пойти вместе с Сергием. Я согласен с тем, что ему опасно путешествовать в одиночку. Поэтому я готов пойти с ним. Ведь я наемный слуга, а не раб. И могу в любую минуту оставить свою работу. Я попрошу господина дать мне отпуск и отправлюсь на поиски Иисуса. Возможно, Иисус — это последняя надежда на исцеление моей жены.
0: Мы пойдем вместе. Я был свидетелем силы слов Иисуса, когда Он освободил двух одержимых от терзающих их злых духов. Я должен узнать о Его учении как можно больше. Мне хочется послушать Его проповеди и познакомиться с Его учением.
4: Сегодня вы услышите продолжение этой истории. Итак, Сергий, его мать Клавдия, дядя Октавий и Атон собрались дома у Октавия, чтобы обсудить трудности и проблемы, которые могут возникнуть на пути Сергия и Атона во время дальнего путешествия.
5: Руфус?
6: Да, господин.
5: Для наших гостей была приготовлена еда. Ты не мог бы накрыть?

0: Это очень долгий путь.
1: Ну, есть вещи, о которых им никогда нельзя забывать. Если они будут соблюдать определенные правила, то смогут избежать опасности. Сергей, так как ты полон решимости найти Иисуса, я хотел бы кое-что предложить. Если ты примешь мои советы, то твой путь будет менее опасным, а поиск Иисуса увенчается успехом.
2: Конечно, дядя Октавий. Ты очень много путешествовал по всему миру, ты много знаешь и умеешь, и поэтому я готов принять любые твои советы.
1: Некоторые из них могут показаться тебе странными, но я все же прошу тебя внимательно меня выслушать. Ты всегда чисто выбрит, подобно всем достопочтенным гражданам Рима. Я предлагаю тебе отрастить бороду. Если у тебя получится, конечно.
2: Мне приходится бриться 2 раза в неделю. Но я очень постараюсь.
1: Это поможет тебе затеряться в толпе иудеев, которые постоянно следуют за Иисусом. Если у тебя будет борода, то ты не будешь привлекать к себе особого внимания. Сходи в еврейский район Хиппоса и купи себе иудейскую одежду, сандалии и головной убор. Тебе нужно постараться не быть похожим на римлянина. Другими словами, не нужно ходить по городу так, как будто весь мир лежит у твоих ног. Находясь в толпе людей, старайся не выделяться.
0: Сергей, это путешествие кажется мне слишком опасным. Если честно, то в глубине души мне бы не хотелось, чтобы ты отправлялся на поиски Иисуса.
2: Мама, не переживай. Все будет хорошо. Тем более я буду не один. Со мной будет Атон.
1: Я позабочусь о том, чтобы Сергий и Атон отправились в путешествие с группой людей, которые едут в Капернаум по делам. Я также напишу письмо своему другу Дарье. У меня нет ни капли сомнений в том, что с ними все будет в полном порядке. Меня больше волнует, как отреагирует мой брат, если узнает, куда и зачем отправился его сын.
0: Нам просто нужно придумать историю, в которой Диди не сможет усомниться.
3: Я принес ужин, господин. У вас будут другие пожелания?
1: Нет, спасибо, Руфус, ты свободен. Руфус, сегодня и завтра мне не понадобится твоя помощь, поэтому ты можешь отдохнуть.
3: Спасибо, господин.
0: Октавий, скажи, а как давно Руфус работает в вашем доме?
1: Оливия наняла его, пока я был в Риме. А почему ты спрашиваешь?
0: У меня такое чувство, будто я знала или, по крайней мере, видела его раньше. Но я не могу вспомнить, где мы могли встречаться. Ну, ничего, это не важно. А теперь нам нужно придумать историю, поверив в которую, Диди не станет нас ни в чем подозревать.
1: Сергий должен проявлять искренний интерес к учебе в академии. Более того, он должен успешно сдать все экзамены, чтобы у отца не осталось сомнений в том, что его сын всецело посвящен учебе. Добившись расположения отца, Сергий сможет кротко попросить у Диди разрешения отдохнуть от напряженных учебных будней. Я думаю, вам следует спросить Диди, куда бы он посоветовал сыну отправиться во время каникул.
0: Какой ты, оказывается, хитрец, Октавий.
1: Я достаточно хорошо знаю своего брата. Если вы согласитесь потешить его самолюбие, спросив совета, то он потеряет бдительность, наслаждаясь своей важностью и значимостью. Если же он хотя бы на секунду вас в чем-то заподозрит, то пиши пропало. В ярости он подобен дикому животному. Ничто не может погасить его гнев.
4: Сегодня ко мне заходил ректор академии, чтобы поделиться замечательной новостью.
0: И что это за новость? Судя по всему, она тебя удивила, мой дорогой.
4: Похоже, наш сын взялся за ум и за последний месяц стал одним из лучших студентов группы. Итак, Сергий, наконец-то ты решил найти применение своим талантам. Ты понял, что мои угрозы не пустой звук?
2: Да, отец, ты прав.
4: Ну что же, продолжай в том же духе. Всякий труд достоин вознаграждения.
0: Я так горжусь тобой, сынок. Я всегда знала, что ты один из самых умных молодых людей в Хиппосе.
4: Клавдий, в академии учатся молодые люди со всего 10-градия. Более 100 студентов получают там образование. И наш Сергий лучший из них.
0: А когда у вас закончится?

0: закончатся занятия, сынок?
1: Через неделю у них начнутся трехмесячные каникулы. Затем после 6 месяцев интенсивного обучения нескольким лучшим студентам их курса будет предложено отправиться в Рим. После этого будут избраны новые священники для каждого римского храма в нашей области. По 2 человека в каждый город. Все остальные станут их помощниками. Это не так престижно, да и доход у помощников намного меньше, чем у священников. Но если Сергий будет продолжать заниматься так же усердно, как сейчас, то я уверен, что он окажется среди тех, кому будет предложено стать священником. Это было бы огромной честью для нашей семьи, а также обеспечило бы Сергию прекрасное будущее. Став священником, он сможет содержать свою будущую семью и обретет уважение и почитание членов нашего общества.

0: Доброе утро, мам.
1: Здравствуй, сынок.
0: Антон сказал, что ты хотела меня видеть.
1: Да, сынок. Ты был так занят учебой, что у нас совсем не оставалось времени поговорить. Я очень соскучилась по тебе, Сергей.
0: Я тоже соскучился по нашим разговорам, мам. Ты знаешь, это так трудно изучать то, что тебя совсем не интересует и во что ты не веришь. Чем больше я узнаю о римских богах, тем меньше верю в их существование. Я пришел к выводу, что если бы римляне действительно изучали то, чему нас обучают в академии, то лишь единицы решились бы тратить свое драгоценное время и деньги на посещение храма.
1: Сергей, я много думала о том, следует ли тебе пренебрегать запретом отца и отправляться в это опасное путешествие в Иудею. Может быть, тебе нужно забыть этого учителя по имени Иисус. Твой отец абсолютно прав. Если ты станешь римским священником, тебя ждет прекрасное будущее. Если же ты примешь решение следовать за Иисусом, никто не сможет гарантировать тебе успеха и процветания.
0: Мам, ты хочешь, чтобы я всю жизнь прожил во лжи? Ты хочешь, чтобы я был таким же несчастным и жестоким, как мой отец? Чтобы я безуспешно пытался оправдывать то, во что не верю, лишь для того, чтобы зарабатывать деньги и ничем не отличаться от толпы? Мам, неужели ты видишь мое будущее таким мрачным?
1: Нет, Сергей, нет. Я хочу, чтобы ты был честным, счастливым человеком. Чтобы в твоей жизни был смысл, чтобы ты стремился к поставленной цели. Но я так боюсь, сынок. Я очень боюсь за тебя.
0: Ну хорошо, хорошо. Я никуда не поеду, все. Но я не могу обещать, что стану священником, поклоняющимся воображаемым богам, вырезанным из камня, мрамора и дерева.
2: Значит, твоя мать передумала.
0: Да. Она очень боится за меня.
2: Я много лет знаю твою мать. Она всегда была очень сильной и смелой. Ей приходится быть такой, потому что иначе она не смогла бы жить рядом с твоим отцом так много лет. Я уверен, ты понимаешь, что многие женщины, особенно матери, обладают неким чувством, которое не дано нам, мужчинам. Они знают такие вещи, о которых мы даже не догадываемся. Причем у них нет для этого никаких очевидных причин, они всегда лишь прислушиваются к своему сердцу. Я бы назвал это чувство интуицией. Мне не совсем понятно, что это и как это действует, но, поверь мне, на материнскую интуицию можно положиться. Сергей, я думаю, что тебе нужно серьезно отнестись к опасениям твоей матери и пересмотреть планы касательно поисков Иисуса.
0: Но, дядя, последние несколько месяцев я серьезно относился к твоим советам. Послушав тебя, я стал усердно учиться. Стал учиться лучше всех в академии, несмотря на абсолютную убежденность в том, что все, чему нас учат, ложь. Отец очень доволен моими успехами. Следуя твоему совету, я спросил его, куда мне следует поехать на предстоящих каникулах. И вот вчера он сообщил мне о том, что устроил для меня поездку в Кесарию на Средиземное море, где я пробуду 2 недели, отдыхая и, как сказал отец, думая о своем предназначении. После этого мне предстоит зайти на корабль, который доставит меня в город под названием Тир. Оценив обстановку в городе и храмах, я отправлюсь в Кесарию Филиппову, где пробуду 2 недели и, наконец, отправлюсь назад в Хиппос.
2: Сергей, нет сомнений в том, что твой отец возлагает на тебя великие надежды.
0: Я также не сомневаюсь в том, что отец пытается во что бы то ни стало заставить меня пойти по его стопам и стать римским священником. Дядя Октавий, он сказал, что может найти мне работу в любом из 3 городов, которые мне предстоит посетить. Мне остается лишь сделать выбор, в храме какого города я хотел бы служить.
2: Но посуди сам. Такой жизни можно позавидовать. Священником становится на всю жизнь. Ты точно не потеряешь работу, у тебя будет постоянный доход, жители города будут относиться к тебе с уважением и благоговением.
0: И ты туда же, дядя Октавий! Я ожидал услышать это от кого угодно, кроме тебя. Я надеялся, что ты поддержишь меня. Думал, что ты будешь на моей стороне. Может быть, отец смог переубедить тебя?
2: Ни его деньги, ни угрозы не могут изменить мое мнение. Поверь мне, Я не разговаривал об этом с твоим отцом. Я всего лишь думаю о твоей безопасности и о благосостоянии твоей матери. Если ты открыто осрамишь своего отца, отказавшись от его планов, а затем оскорбишь его чувства, став последователем Иисуса, он не успокоится, пока не уничтожит тебя.
0: Меня не волнует моя безопасность. Я лишь пекусь о матери. Только мысли о ней могут изменить мои планы.
2: И какие же у тебя планы, Сергий?
0: Отец договорился с группой бизнесменов о том, чтобы я отправился в Кесарию вместе с ними. Предположительно, на дорогу идет 3 дня. В это время я постараюсь поговорить с людьми об Иисусе. Я буду предельно осторожен, чтобы не вызвать у них лишних подозрений. Если мне повезет, и я узнаю, где его можно найти, то, добравшись до Кесарии и познакомившись со священниками в храме, я отправлюсь на его поиски. В моем распоряжении будет больше недели, прежде чем мне придется вернуться в Кесарию, чтобы успеть на корабль до Тира. Последовав твоему совету, я купил крестьянскую одежду, чтобы не выделяться из толпы.
2: Ты тщательно продумал свой план, Сергий. Должен признаться, что он показался мне очень разумным. Я даже подумал о том, что своей хитростью ты пошел в отца. Но все же тебе не следует его недооценивать, Сергий. Дидий Фронта не потерпит неповиновения, в какой бы форме оно ни проявлялось. Он отомстит любому, кого заподозрит в предательстве или неповиновении.
0: И ты боишься моего отца, дядя Октавий?
2: Нет, я не боюсь его и не беспокоюсь о своей безопасности. Но меня угнетает то, что я не могу защитить от его гнева тех, кто мне дорог.
0: Я уезжаю через неделю. Пожалуйста, присмотри за моей мамой. Позаботься о ней, пока я не вернусь. Да, и еще одна вещь. Я все устроил так, чтобы Атон мог взять с собой жену, чтобы показать ее Иисусу.
2: Как тебе это удалось, Сергий?
0: Это часть моего вознаграждения, дядя. За то, что я стараюсь быть таким послушным сыном. Я здесь. Адриана! Не бойся, не смущайся. Это на самом деле я.
3: Сергий? Почему ты так одет? Ты похож на крестьянина из Иудеи.
0: Спасибо, что согласилась встретиться со мной, Адриана. Я очень скучал по тебе.
3: Я тоже скучала по тебе, Сергий.
0: Правда?
3: Ну, конечно, я очень скучала. Но почему ты так одет? Что все это значит? Я едва смогла тебя узнать.
0: Твой отец запретил тебе со мной встречаться? Я и надел на себя эту одежду на тот случай, если нас кто-нибудь увидит. Мне бы не хотелось, чтобы меня узнали и рассказали твоему отцу о том, что ты виделась со мной. А еще мне хотелось примерить новую одежду, которую я купил для предстоящего путешествия.
3: Да, Анатолий говорил мне о том, что ты уезжаешь. А куда ты собираешься уезжать, Сергий? И как долго тебя не будет?
0: Я хорошо сдал экзамены в академию. И в награду за это отец устроил для меня целое путешествие.
3: Здорово! А куда ты поедешь?
0: В Кесарию на море, а затем в Тир, а после этого в Кесарию Филиппову.
3: Я уверена, что твоя поездка будет прекрасной. Вот бы мой отец был таким же щедрым. А когда ты вернешься домой?
0: Ну, меня не будет чуть больше месяца.
3: Сергий, я так рада, что ты захотел увидеться со мной. Но ты ведешь себя как-то иначе. Ты не такой, как всегда. Ты что-то от меня скрываешь. Я помню, что ты был очень недоволен решением своего отца касательно твоего будущего. Ты никогда не хотел становиться римским священником. Ты случайно не планируешь сбежать во время путешествия?
0: Уверяю тебя, что я не собираюсь никуда сбегать.
3: Ну тогда объясни мне, что происходит. Я вижу, что ты не до конца открыт со мной. Ты что-то явно скрываешь.
0: Дядя Октавий рассказывал мне про женскую интуицию. Ты права, Адриана. Я на самом деле тебе не все рассказывал. Ты когда-нибудь слышала об иудейском учителе по имени Иисус?
3: Ну да, Моя подруга София и ее семья являются его тайными последователями. Они рассказали мне об Иисусе.
0: Ты слышала?
3: Да.
0: И что ты о нем думаешь?
3: Я не знаю, что мне думать, Сергей. Честно говоря, я совсем запуталась. Но рассказы Софии пробудили во мне жажду больше узнать об этом человеке по имени Иисус. Сергей, ты попытаешься найти Иисуса во время предстоящего путешествия?
0: От тебя ничего не утаишь, Адриана. Да, однажды я видел Иисуса издалека. Я наблюдал за тем, как он исцелил двух безумных, которые жили в гробницах недалеко от Галилейского моря. С тех пор я мечтаю о том, чтобы вновь встретиться с ним и как можно больше узнать об его учении.
3: Я слышала о тех безумных. Некоторые люди считают, что они одержимы бесами.
0: Да, правильно. 7 лет они жили подобно животным. В них не было ничего человеческого.
3: Откуда ты это знаешь?
0: Я разговаривал с ними после того, как Иисус их исцелил.
3: Что? Ты подошел к ним так близко, что мог с ними поговорить? Ты не боялся, что они могут быть опасны?
0: Ну, если не считать порванную одежду, спутанные волосы и ужасный запах, они вели себя вполне достойно и цивилизованно, как любой здравомыслящий человек.
3: Теперь я понимаю, почему ты хочешь найти Иисуса. На самом деле, ты знаешь, мне бы хотелось отправиться в это путешествие вместе с тобой.
0: И мне тоже. Адриана, ты не представляешь, как я рад, что ты тоже хочешь узнать об Иисусе.
3: Да, я хочу побольше узнать об этом учителе. Но я боюсь, когда твой отец узнает об этом, то...
0: Что-что, Адриана? Он побьет меня? Выгонит меня из дома? Отречется от меня?
3: Или того хуже, Сергей. Поступок твоего брата был не так серьезен, как то, о чем помышляешь ты. Его непослушание кажется ничтожным по сравнению с тем, что намереваешься сделать ты. Вспомни, как твой отец поступил с ним, и что он может сделать с тобой, когда узнает о твоих планах.
0: Да, он выгнал его из дома. Мне кажется, ты что-то недоговариваешь, что ты скрываешь от меня, Адриана. Ты знаешь о моем брате то, чего не знаю я? Что случилось с моим братом, Адриана?
3: Язык. Враг мой.

0: Подобно тому, как доброта и честность порождают мир и гармонию, порученные мысли и ложь порождают зло и еще более изощренную ложь. Если подозрение подкрепит слухами и сплетнями, то любой лживый замысел может показаться оправданным и достойным исполнения. Позволив лжи и пороку ослепить нас, мы начинаем ценить зло больше, чем истину. Оказавшись в сети лжи и жестокости, сплетенной его собственным отцом, Сергий Фронта поддался искушению ответить ложью на ложь, надеясь, что это поможет ему найти ответы на вопросы, которые терзали его душу. Сергий хотел узнать, куда таинственным образом исчез его любимый старший брат Люций, и почему его заставляют поклоняться множеству богов, от которых нет ровным счетом никакой пользы. Пытаясь поговорить об этом с отцом, Сергий неизбежно наталкивается на злобу и ярость. Все, что делает его отец, это ужесточает контроль, угрожает, изливает на сына свой гнев. Однажды Сергий увидел, как Иисус из Назарета исцелил двух одержимых. Вскоре ему рассказали о его учении, которое не было похоже ни на одну существующую религию. Интерес к учению Иисуса и любовь к пропавшему брату Люцию зажгли в сердце Сергия огонь, который не в силах погасить ни угрозы, ни ложь отца. Мы надеемся, что вы найдете время, чтобы послушать нашу следующую передачу из цикла «В поисках Царства Божьего». Следующая передача называется «В одиночку». Теперь пришло время и нам ответить на призыв Божий. Бог настолько милостив, что приготовил для нас путь прощения грехов, послав на землю своего единородного Сына Иисуса, Слово Живое. Бог послал Иисуса с небес на землю для того, чтобы Он стал нашим Спасителем. Апостол Павел написал: «Верно и всякого принятия достойно Слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников». Иисус был рожден Девой Марией, Его жизнь была чиста и праведна, Иисус никогда не грешил. Слово Божие гласит: «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». В Слове Божьем написано: «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший Себя для искупления всех. Таково было в свое время свидетельство». Сейчас я произнесу слова одной молитвы. Я попрошу вас сначала, пожалуйста, прослушайте эту молитву, а потом мы уже все вместе с вами будем молиться. Дорогой Бог, спасибо Тебе, что Ты послал Иисуса на землю для того, чтобы Он стал моим Спасителем. Спасибо Тебе за то, что Он отдал Свою жизнь ради моего спасения. Боже, я хочу узнать о том, что мне следует сделать для того, чтобы обрести прощение. Аминь. А теперь давайте мы эти слова повторим вместе с вами, и пусть эта молитва, она исходит от вашего сердца. Дорогой Бог, спасибо Тебе, что Ты послал Иисуса на землю для того, чтобы Он стал моим Спасителем. Спасибо Тебе за то, что Он отдал Свою жизнь ради моего спасения. Боже, я хочу узнать о том, что мне следует сделать для того, чтобы обрести прощение. Аминь. Я благодарю вас, что вы сейчас вместе со мной произнесли слова этой молитвы. И в следующей передаче мы будем говорить о том, что же следует делать человеку для того, чтобы принять прощение грехов.
1: Грех вошел в нашу жизнь и разделил человека от Бога. И каждый из нас унаследовал эту греховную природу. Но слава Богу, что Он возлюбил нас так, что дал нам возможность получить прощение за грехи и восстановить отношения с Ним. Мы надеемся, что история, которую вы только что услышали, помогла вам осознать тот факт, что Иисус Христос является Спасителем мира. Если вы не удовлетворены состоянием своей души, помните, что Иисус Христос может изменить вашу жизнь. Если вы хотите уверовать в Иисуса Христа как своего личного Спасителя, исповедуйте, что вы грешник. Поверьте тому, что Бог возлюбил вас так, что послал Сына Своего Единородного, чтобы умереть за ваши грехи. Отвернитесь от ваших грехов и доверьтесь Иисусу Христу. Ибо Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Если у вас возникли вопросы, вы можете написать к нам по адресу russian@bbnmedia.org, или вы также можете посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Как попасть на небо».

Христос воскрес, воистину воскрес! Поздравляем вас, дорогие друзья, с этим замечательным праздником. Не забудьте также сообщить вашим друзьям, родственникам и знакомым о воскресении нашего Господа. Иисус Христос воскрес, ведь Он воистину воскрес!

Благая весть в просторах интернета. Конечно же, это библейское радио BBN. Недавно я прочитал интересные слова, что самые большие проблемы на пути к завтрашним духовным победам – это победы сегодняшние. Вы спросите, почему? Да потому что ощущение победы может вскружить каждому из нас голову. И, конечно же, со вскруженной головой уже будет невозможно одержать победы в последующей духовной жизни. Поэтому, дорогие друзья, конечно же, будем одерживать духовные победы в своей жизни, но не будем позволять, чтобы ощущение победы и так называемые минуты триумфа одерживали победу над нами. Оставайтесь с Господом и оставайтесь с нами.

вами Джонни Эриксон Тада. Хочу поделиться с вами одним вдохновляющим свидетельством. Ввиду того, что в обществе пытаются повысить осведомленность населения о данной проблеме, заболевании лимфомы, я хочу рассказать вам о Мелоди, которой поставили диагноз лимфома нервной системы 4-й степени. Очень мрачный прогноз для Мелоди и ее мужа, и врачи не давали никаких гарантий и надежд. Неважно, какой тип ракового заболевания у вас обнаружили, когда говорят о 4-й степени, это действительно звучит удручающе. Сразу же Мелоди начала проходить курсы сильной химиотерапии, и у нее был выбор. Она могла бы полностью впасть в отчаяние и уйти в себя, или посмотреть на этот диагноз как на возможность, платформу для помощи другим людям, что эта женщина и сделала. Поскольку на тот момент Мелоди, находясь на 4-й стадии рака, полагала, что небеса уже не за горами, она думала, что у нее осталось очень мало времени. И вот она со своим мужем начала усиленно молиться за своих медсестер, сотрудников из отделения химиотерапии, всех докторов и работников больницы. Она начала молиться за других больных в этой клинике, устанавливая с ними контакты и запоминая их имена. И она делала это смело, смелее, чем когда-либо, возвещала имя Иисуса и весть о Его спасении. Мелоди не упустила никого. Ее репутацию последовательницы Христа, которая любила молиться, стала распространяться по всей больнице и отделению химиотерапии. Вскоре медсестры и ассистенты начали искать ее, когда узнавали, что она опять на приеме. Нет, они не были назначены для того, чтобы проводить ее процедуры. Они просто хотели поделиться с ней своими молитвенными нуждами. Они уже увидели, что это была женщина с великой верой. Им очень нравилось находиться рядом с ней. А теперь расскажу вам о чуде. Когда я познакомилась с Мелоди, прошло 4 года с момента определения ее диагноза. И да, врачи считают ее случай чудом. Ей сообщили, что у нее больше нет рака. Это поразительно. Но я вам скажу, что еще более поразительно. Когда я спросила ее, откуда она взяла столько мужества, чтобы достигать сердец других людей в такое сложное для нее время, знаете, что она сказала? Она сказала: «Джонни, просто я постоянно представляла себе небеса, потому что думала, что мне недолго уже осталось здесь на земле. Я продолжала представлять Иисуса, который встретит меня у жемчужных ворот и скажет: „Мелоди, я допустил этот рак, чтобы ты могла коснуться сердец множества людей, которые иначе никогда не услышали бы обо мне. А ты будешь сейчас сидеть и думать только о себе? Я послал к тебе людей, с которыми ты могла поделиться Евангелием, и ты этого не сделала. Ты только переживала за себя и впадала в уныние. Как ты могла упустить мой план? Почему ты не рассказала обо мне другим?» И дальше Мелоди сказала: «Джонни, я ужасно боялась огорчить Господа таким образом». Вот это да! Понимаете, почему меня так поразили ее слова? Апостол Павел в послании Ефесянам 6:19 пишет: «Молитесь и обо мне, чтобы, когда я говорю, мне были даны нужные слова, и чтобы я мог бесстрашно объяснять тайну радостной вести». Мелоди действительно была бесстрашной, ее жизнь была чудом. Остальные больные с 4-й стадии рака вокруг нее умирали. И каждый раз, когда она приходила на очередное обследование после курса химии, люди с удивлением смотрели на нее. «Ты еще здесь? Что ты здесь делаешь?» Да, Мелоди все еще здесь, и она до сих пор бесстрашно возвещает благую весть. И благая весть также состоит в том, что с помощью Духа Святого вы можете быть такими же бесстрашными, как и Мелоди. И еще знаете что? У вас не обязательно должен быть рак 4-й стадии. Поэтому подражайте апостолу Павлу, который просил о бесстрашии, и примеру Мелоди. Идите и возвещайте благую весть.